0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса таких групп.

поезд твой. Я ждал, но я тебя не встретил. В туманной дали поезд твой.

приятно, что не говорите. Вдруг услыхать из поздней тьмы, пожалуйста, не говорите.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок.

навязчиво, как реклама. Что еще о тебе сказать? И снова врезается в память то, что бросалось в глаза.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Белла занималась тем, что продавала на рынке искусственные цветы, сделанные из целлулоида. Жутко горючий материал. Заготовленные на продажу цветы мгновенно вспыхнули, когда Джанго неловко повернул подсвечник. Буквально через несколько минут пылал весь уже табор. Ценой сильнейших ожогов им удалось вырваться из огня. Особенно пострадала его левая рука. Фактически двигались лишь два пальца, указательный и безымянный. На полгода Джанго был прикован к койке. А его музыкальная карьера оказалась вообще под угрозой. В виде его страдания брат принес гитару. И через некоторое время молодой гитарист с помощью длительных болезненных упражнений, вопреки всем ожиданиям, смог преодолеть увечья, попутно разработав собственную технику игры. А гитаристом был Джанго Рейнхардт.

цыганском языке означает «я проснулся». Цыган, не знающего ни нотной грамоты, не ходившего в школу, всему научила жизнь и его талант. Гений, до конца жизни боявшийся привидений. Он не мог бороться со своей неодолимой тягой к картам и рулетке. И при этом хорошо играл во все игры от пинбола до пула. Он обожал кино, особенно голливудские гангстерские фильмы, позаимствовав из них моду на широкополые шляпы на бекрень, так, чтобы поля закрывали один глаз. У него была даже ручная обезьянка. Но, конечно, главнее всего была музыка.

Джанги начинает играть, и слушатель мгновенно оказывается в плену колдовской магии и цыганской страсти, помноженных на виртуозное владение инструментом и блестящий дар импровизации. Как-то Рейнхард сыграл для Андреа Сеговии небольшую джазовую интерлюдию. Когда Джанг закончил, Сеговия, заинтересовавшись вещью, спросил ее ноты. Джанго улыбнулся, пожал плечами и сказал: «Это была, чувак, просто импровизация». «Легенда — это плоть на костях выдумки», — говорили о нем. Джанго Рейнхард скончался 16 мая 1953 года в возрасте 43 лет. Он сделал для гитары больше, чем кто-либо в джазе. Его стиль игры был не похож ни на один другой. Благодаря ему

Вы слушаете неформатное радио.

Столь высокого неба я не видел давно. В горизонты уходит лето. В своей жизни внезапно я понял одно: есть то место, которого нет.

Манин дорога, пора, друг, прости, уже утро. Распусти свои крылья по ветру, лети, передай от нас солнцу привет.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа «Агенда», и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск, трек называется «Небо край», поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

февральский вечер за окном. Никак не спится. Зима шагает по дворам моей столицы. Мороз все звуки погасил на белом свете. Лишь где-то радио гнусит, да плачет ветер. На утро снова выходить на воздух стылый, где раздражают нету сил сограждан рыла, что перестали различать цвета и звуки. Извилин нет, глаза пусты, трясутся руки. Гранитным статуям сродни тупое быдло. 6 дюймов лобовой брони, за ним затылок. Покорно сверху ждут они судьбы решений, а в мыслях лишь метаболизм и размножение. Куда идем? Каков расчет потенциальный? Картина ясная встает, как на экране. Сюжет банальный и простой, знаком до дрожи. Навеян глупой суетой, жесток, тревожен.

на гаек. Куда бегут и от чего, никто не знает. Игра «Поймай кота за хвост» среди блаженных. А под конец программы гвоздь, стена на стену. Забавы, игры, торжества чистят в народе. Ведь если до упада ржать, не страшно вроде. Тут крик веселье посреть. А ну-ка, братцы, чего на месте-то сидеть? Айда кататься!

И вдруг, откуда ни возьмись, по льду и снегу, по буеракам и грязи ползет телега. На облучке ямщик сидит залитый брагой, летит дерьмо из-под копыт гнедой коняги. Уже народ давай галдеть, визжать и топать, и на телегу, помолясь, полезли скопом. Телеги не сберечь оси, поди не трактор, но не в обиде, в тесноте уселись как-то. Живее морду в ворот прячь, кнутом и свистом ямщик пустил конягу вскачь. Помчались быстро. Бормочет поп, поет гармонь, приятно слушать, а в самоваре самогон ласкает душу. Фальшивит министрель в надрыв, артист в ударе. Плевать, что впереди обрыв, не то видали. В безумном кутеже своем нам нет покоя. Мы не осадим, не свернем, ведь мы герои. Маршрут наш неисповедим среди беспутья. Мы над обрывом воспарим! Ведь с нами

Телега к вечности бежит, как поезд скорый. Лишь на обочине старик глядит с укором. Немая скорбь в чертах его и губы сжаты. Слегка качает головой суровым тактом. Немая скорбь в чертах его и губы сжаты. Слегка качает головой суровым тактом. Способен он смутить.

лез вперед без цели, и на опасности начхать они хотели. А тем, кто встанет на пути, петля и плаха, их нет возможности спасти. Так ну их прахом. Те, кто от дури опьянев потехи ищут, пусть сгинут в адовом огне, мир станет чище.

скор конец. Да более просто очевиден. Летит телега под откос. По лавкам сидя, сообразив, что смерть близка, народ лопочет, узнав седого старика. За что же, о отче? Удар! И прекратился вой, как отрубили. Гуляк телега под собой похоронила. Старик взобрался на откос, взглянул устало и с отвращением произнес: «Так надо! Мало!»

никак, увы, не в силах. Исправит скот наверняка одна могила. Им чудеса свои являть нет больше мочи. Опять создать людей с нуля гораздо проще. Пусть прошлый раз я оплошал, еще не вечер, и к горизонту пошагал, расправив плечи. А за спиной, на рубеже у моей страсти, обрыв ощерился уже голодной пастью. Для отказавшихся от чувств в томленье жадном свои объятия распахнул для новой жатвы.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. Добрый вечер. Наталья Гордеева-Гнавод вступила в сообщество. Привет тебе, Натаха. Вот. Ну и, собственно, приветствую всех, кто уже к нам подключился. Давайте заглянем в Дискорд. Вижу вот здесь 717 во всем составе. Юрка, здравствуй. Наш молдаванский друг Родик сегодня с нами. Привет тебе, Дениска, здравствуй. Вадим, здорово. Кирюша, 100 лет не виделись. Здравствуй тебе, конечно же. Стреле, Морфея, обеим ипостасям приветище. Витос, наш пермский суровый друг, здорово. Петруха, одессит, здравствуй. Слушай, я подумал над твоим... Ладно, я не буду озвучивать. Пусть будет, ничего страшного. Ничего страшного. Вот, ну и давайте расскажу, как будем общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59, который я опять забыл запустить. Сейчас я его запущу где-нибудь. Вот, во-вторых, кому удобнее общаться, во ВКонтакте или в Ютубе. Находите там группу «Неформатное радио». Где-нибудь там находите видеострим сейчашнего, теперешнего эфира. И пишите в комментариях к стриму. Вот, Зульфира, привет. Привет, куда? Я, говорит, попала. Ты попала опять на неформатку. Вот, и все, что вы пишете в комментариях. У меня здесь есть офцечат, называется шип-чат. Я в нем вижу ваши комментарии. Единственное, ВКонтакт как-то по-тупому режет ссылки, поэтому лучше всего, конечно же, общаться в Дискорде. Давно уже все наши там. Ссылочка на наш Дискорд есть как в эфирной, в эфирной теме, так и в группе «Неформатное радио». Есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». Тыкайте на нее, и, собственно, все там видно. Димка наш, хотел сказать, хабаровский друг, а нет, теперь ты у нас змеиногорский друг. Привет и тебе. Генка, вижу, что-то царапает. Здравствуй. Итак, друзья, победитель прошлой программы «Бездомный Кода», вот, со своим треком «Тянет ко дну», собственно, прозвучит сейчас. В альтернативном голосовании было у всех по нулям, поэтому даже ничего озвучивать не будем. Вот, ставим, слушаем. «Бездомный Кода» победил, попадает в ротацию неформатного радио. С понедельника начисляем ему 1000 неформатных рублей и, собственно, вперед с песнями. Слушаем нон-стопом целый один трек и перейдем к основной части программы. Я себе пока начислю и бахну, потому что у меня есть что. Димка Воронежский, здорово. И Серж, приветище. Вот, все, поехали. Слушаем победителя прошлой программы и начнем основную часть.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 21.07 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Кстати, я забыл самое-то главное. Самое главное. Я думал сегодня в футболке или в жирафе. Вот, пришел к выводу, что все-таки... В жирафе на Новый год сподручнее. Вот, Олежек, приветище, пишет, мое сообщение напечаталось ли в Тутубе. Да, Олежек, вот оно. А что я тебя звать зачем-то хотел? А зачем я тебя звать хотел? Я тебе что-то хотел сказать такое прям мега важное. Ну ладно, вспомню. Вспомню. Так, жаркий сегодня миксер-то будет, пишет. Да, будет сегодня у нас тот еще миксер. Жена Олежика слушает или нет? Ну-ка, мне интересует жена Олежика. Присутствует? Жена Олежика, ну-ка, дай подзатыльник самому Олежику. Вот, пора уже, давно ты этого не делал. Итак, друзья, как общаться? Рассказал. Победителя прошлой программы включил. Что же я Олежику хотел сказать? Генка пишет, я пока в телефоне, глухой пока, чуть попозже ухи включу. Ну, давай, мы тебя ждем. Ладно, давайте будем двигаться, я просто совершенно забыл, что хотел сказать. Что же я ему хотел сказать-то? Моп твою ять. Так, мы, походу, видеоканал потеряли опять. Меня вот это уже задрало дело. Оно у нас рвется. Видосы у нас рвутся постепенно. Так, ладно. Хорошо, что на радио мы остались. Итак, друзья, сегодня у нас новенькая от стареньких. Так это, старперы. Старперы неформатного радио. Сегодня звучат все, кто уже у нас был в каких-либо программах, в каких-либо локациях присутствовал. И вот пока мы были в техническом отпуске, поназаписывали, ребята, новых песен. Вот, и, соответственно, сегодня мы посвящаем... Это у нас уже третий эфир, да? Уже третий эфир после технического отпуска, в котором звучит новенького от стареньких. И сегодня у нас чувак, который неожиданно, после того, как он вывалил на нас ведро, понимаешь, как это называется, прям славянского фолка, и тут он с Цуко неожиданно запел по-английски. Вот, и все бы ничего, и могли бы обматерить бы, и могли бы с говном смешать, но ведь наш родной Дениска, вот, давайте будем слушать DVR, альбом Dissextile, кстати, сегодня или вчера? А, вчера мы его уже запустили на цифровые витрины, и 31 числа, собственно, весь альбом порадует нас своим присутствием. Вот, и будем слушать полностью. Ну, а пока первая песня с этого альбома, называется она «My Way», «Мой путь». Поехали, ставим, слушаем. DVR, Воронеж, Квазар, Дениска. Блин, все переберу сейчас. Поехали! Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, отзвучал первый трек сегодняшней программы, миксер 113. Давайте я еще раз напомню, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp, который я так и не запустил. И Балашаро, и Балашаро я. Так. Чтобы использовать WhatsApp на вашем компьютере, твою мать, а у меня планшетка села. Ладно, сейчас мы поставим планшетку. Пока WhatsApp не работает, пользуемся. Во-первых, Дискордом. Во-вторых, можете писать в комментарии к стриму, который идет у нас на YouTube-канале и который идет в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте. Вот, комментарии к стриму, я их вижу. Так, Олежек пишет: «Припев очень в голову входит, трек, как всегда, зачетен, единственное, на русском бы». Слушай, ну на русском Дениска заваливал вас всякого рода фолком, альтернативным хип-хопом, вот, хард-рэпом и всякой прочей лабудой целый год. А тут он взял и сподобился на инглише. Вот, причем, смотрите, Кирюша, а она у нас, как это называется, человек, который пользуется многими языками, не зоофил, а как называется, я забыл, я старею. Вот, короче, она, как человек, который разбирается в произношениях и извлечениях звуков на нерусских языках, она говорит, прям вот хорошо, сейчас я прям найду, где она это сцуко написала. Вот, пишет: круто, тем более на английском, вообще на уровне огнище. Вот, будем верить Кирюше, я по-английски вообще нихера не соображаю, читаю кое-как с запинками. Так, композиция бомбическая, Дэн Молодчик. Далее, может, это как-то с твоим сольным выступлением связано в М2. Андрюха Белый, приветствую вас с кисточкой. Вот, слушай, нет, я что-то тебе вообще хотел сказать, не знаю даже почем. Почем и про что, ну вот что-то хотел сказать. Забыл, ну, может, вспомню. Так, что там, саунд гудовый, experience fuck the police. Спасибо, Камоныч, я все не понял. Так, Муха пишет: всем привет, Юра Арцизов, тебе отдельный специальный мушинский. Вот, Юрка, лови мушинский привет. Так, Генка пишет: в Тутубе песню, концовку только послушал. Шапочка у меня зверская, да. Так, Петруха написал: нас накрыл клевый индастриал. Натаха написала: неожиданно. Да тут все охренели, если честно. Ну что ты? Я в первый раз послушал. На самом деле я сегодняшние треки никакие еще не слышал. Даже учитывая, что вот этот альбом Денискин, который выходит под лейблом «Неформатное радио» на всех цифровых витринах, я его буквально вчера туда на самые эти витрины выгружал. Или сегодня, я уже запутался. Вот, и я не слышал их. Я их не слушал. Вот, я сам сейчас первый раз услышал. Так, жаль, Дениска запел по-английски, пишет Юрка. Да что жаль-то? Ну, пусть попробует парень. Ну, по-русски сказать, может, нечего. Димка, который пишет, что он сегодня злой, написал, что чем-то Линкин Парк напомнил, но это я придираюсь, ибо злой сегодня. А что ты злой, думаешь, и Линкин Парк? Ну, если бы меня сравнили с Линкином Парком, я бы завозгордился бы, сказал бы, ну, нихера себе, как я хорошо пою. Так что это не злоба. Так, Антохе тоже напомнил Линкин Парк в целом. Хорошо. Земляк Денискин, Димка пишет: кайф, Дениска запел по-английски. Вот, не могу открыть коньяк. Петруха, руби саблей. Руби саблей, не надо его открывать. Грызи зубами, давай быстрее. Я сейчас тоже буду наливать. Так, Витос пишет: вот оно что скрывалось-то. Прикольно, люблю такое. Вот. Так, что там еще у нас? Дениска кинул ссылочку на свой ВК. И, собственно, все. Дашка, привет! Привет, Дашка! Вроде со всеми поздоровался. Так, что тут нам пишет? Что тут нам пишет Тутуб и ВКонтакт? После пары-тройки стопок ты эту шапочку снимешь, ибо твой голова взмокнет. Мой голова уже взмокнул, и шапочку я сниму, наверное, гораздо раньше. Вот, но пока посижу в ней. У меня еще есть коляновный лисенок. Может... Так, Петруха уже пьет. Все, короче... Петруха, стой! Стой, сволочь! Я же вот же уже же налил же. Давайте мы включим следующий трек. А дальше «Земляки Дениса». «Земляки Дениса». Долго их не было. Прям долго не было. Наверное, целый год. Ну-ка, поправьте меня, Кирюша. Если я ошибаюсь, но мне кажется, целый год вас не было. Номиди Бэнд, «Черно-белая весна», собственно, Воронеж, ставим, слушаем, поехали. А я уже бахну наконец-то, потому что рука взапрела. Поперли.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. Привет всем, кто нас сейчас слушает, кто к нам только что подключился. 21, 26, 44 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Приблизительно секунд 20 он должен до вас лететь. Вот, стримы у нас постепенно тупят то YouTube, то ВКонтакт, но... как бы на радио мы есть, с радио мы не пропали, поэтому кому важно не пропустить ни одного звука, включите себе радио. Вот, кто не может нас слушать в FM, находите нас в интернете, неформатная.ру, слушать радио, нажимайте кнопочку, и, собственно, мой гнусавый голос ворвется в ваши кости. Вот, я к чему хотел сказать-то, кстати, о приколах, да, вот у нас, смотрите, было два исполнителя из Воронежа. Причем вот Дениска, он всегда пел по-русски, причем такие славянские вещи, там «Хей, хей, кони, сабли наголо, в морду утюгом», вот, он запел по-английски. А Кирюша, тоже наша воронежская подруга, вот, с Димкой на пару, они пели строго на английских, немецких, турецких, даже на албанском языке пели, а тут бабах, и Кирюша заголосила по-русски. Вот чувствуете нонсенс? В Воронеж пришел коронавирус. У людей поменялось мировоззрение. Муха спрашивает, когда мы будем слушать, понимаешь, анатомию меланхолии. Да, да, будет анатомия меланхолии, но я же не раскрою всех секретов. Слушайте, она будет в этой программе обязательно. Вот. Что там у нас еще? Олежек пишет, видос не смотрю, ибо глюканул ТТУП. Вспомнил ли, что хотел? Нет, я как вспомню, сразу скажу. Так, очень похоже на мотив песни «А теперь ты нежная, королева снежная», особенно строчка «Распустила волосы». Вот, привет Машке. Машке в Пермь, приветище, которая наша... дорогая Канимара, вот, смотрит стрим, пишет альбом. Маша, пиши альбом, я жду его от тебя. Это вот то, что я жду прямо вот в начале 21 года. Так, что там у нас еще пишет народ? Так. Значит, не снег виноват. Нет, это не снег, это что-то... Я так подозреваю, дело что-то с моим провайдером, потому что именно стримы тупят. Именно стримы тупят, потому что у меня взломанные 4 приставки в доме. Они показывают Винг, все каналы, даже порнуху. Вот, и я ни копейки за это не плачу. Может быть, из-за этого, я не знаю. Так, прослушал к херам, голос у Киры просто огонь, написал нам Димка. Он сейчас находится где-то в... чуть не выматерился, далеко, далеко от Москвы. Так, далее, Натаха написала, немного по-наркомански звучит мужской вокал, чем больше учишься петь, тем больше слышишь недочеты, конец затянут, на мой взгляд, сказал человек, выложивший 8-минутную песню. Да, Натаха, вас мы поматерим отдельно, а про Димку с Кирюшей я прикалывался на видеостриме, я говорю, как раз вот когда 4 минуты прошло, звук пошел на убыль, все вздохнули, сказали, наконец-то оно закончилось, и тут Димон сказал, ха-ха, вот вам еще 8 минут трека. Так, стримы тупят, с мощной силой буду слушать радио, пишет Родик. Все правильно, слушайте радио. Так, тоже альбом в начале 21 года ожидается. Ждем, ребятушки, мы всех вас ждем с новой музлыкой новой. Как найти трансляцию меланхолии с анатомией? Всю голову сломала. Или Муха, слушай радио. Напишите ей кто-нибудь в Дискорде. Слушай радио. А то пока голову ломаешь и ищешь, как раз все и пропустишь к херам собачьим. Так, у нас Антон Антонович заголосил 200 рублей. На куда-то у нас, кстати, вот народ прочухал, как выгодно пополнять баланс на сайте неформатного радио. Вот, и как... Они же знают, что все это с цуко удвоится и упадет к ним на баланс. Они это дело прочухали, и как только их треки попадают в программу Миксер, они прям... стабильно прям сыпят, молодцы, правильно, для... набивайте мой карман. Все удвоится, все как обещано, все будет у вас на балансе. Так, ну, собственно, все, друзья, зачитал вроде я все комментарии, ну-ка, в Алтайском крае у нас Димка, ну... Там тоже интернета нет, там тоже снег валит. Давайте ехать дальше. И далее у нас наш одесский друг Петруха, который, собственно, зашел как-то случайно к нам, наверное, год назад и так остался. Услышал хорошую песню про шмеля. Он сам в этом признался. Вот, услышал песню про шмеля и остался на неформатном радио. И вот от них прям свежий-свежий трек. Называется он «Последний бой». Так, что они там написали про себя? Вот, написали новый трек нашей группы в стиле рэп-рок. Вот, еще одни рэперы подоспели. «Последний бой» о чести, отваге и самураях. Вот! Все! Больше можно не продолжать программу. А я останавливаю трансляцию. Все остальные не прозвучат. Денег уже наголосовали. Че? Че ее дальше? О самураях! Вот, о чести, достоинстве. И это, Петруха, наливай коньяк. Я уже себе налил. Вот, и самураях. Текст написан под впечатлением от финальной батальной сцены в фильме «Последний самурай». Трек войдет в наш мини-альбом «Стандарт Читинг» на всех платформах 18 декабря 2020. То есть, собственно, через два дня ждать, да? Ну и вот, а вы послушайте первые. А еще нигде нет, а у нас уже есть. Итак, ставим, слушаем. «Стандарт Читинг», «Последний бой», «Одесса», вы слушаете, я бухаю, Петруха пьет коньяк, и, собственно, ссылку сейчас брошу. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21:36 на моих зеленых системных. Тутуп у нас отвалился. Я уже выматерился по этому поводу во ВКонтакте. Закрываю к херам. Это уже, ну, как вам сказать, в 21 веке, когда на таких скоростях отваливаются всякого рода стримы. Ну, я считаю, это прям, ну ниже. Вообще, фу на вас! Фу на вас, говнососы! Вот, ну, неохота мне материться просто. Кузьма, здорово! Здравствуй, дорогой! Пишет нам прям во ВКонтакте. Стрим еще у нас идет. Вот, друзья, ну, мы есть на радио. Мы есть на радио. Слушайте радио. Там-то-там-то-там-то-там. Блин, все слова перепутал. Там-то у нас все хорошо. Так, ладно. Только что отзвучали стандарт читинг. Одесса. Закрываю их страничку. А я выкинул ссылочку-то на вас? Ну-ка, блин, что-то я... Да, выкинул, все хорошо. Закрываю, чтобы мне тут не блудить. Дивер у нас отзвучал. Закрываю, чтобы не блудить. Так, и начинаю читать комментарии. Спрашивают, вот, будет ли WhatsApp работать. Ребят, сейчас пока у нас Петруха пел, я воткнул в планшетку 2 ампера. Прям в жопу ей воткнул нормальную зарядку. Я думаю, сейчас она хотя бы процентов до 5 зарядится. Я ее включу, и WhatsApp будет работать. Ну, пока никак, оно сдохло. Что там у нас? Что там у нас народ пишет? Что там у нас народ пишет? Дениска написал, мне все темы от стандарта по кайфу, и этот трек туда же в кайф. Вот, Антохе неплохо, Генка написал, сегодня слушал, классно, Родик написал, класс, ритмично, гитарно, слова разборчивы, все как люблю. Олежек написал, стандарт читинг, вещь рубите парни, ништяк, трек пуля. Вещь рубите, парни. Парни, хватит рубить вещь. Вещи, они, сука, такие, они понадобятся, а вы их порубили. Хорош рубить вещь. Так, Димка написал, ну рэпа я тут не услышал. Так, хип-хопчик слабенький. Нормальный трек, чтобы было побольше вас, я тоже тельник натяну. Вот, Юрка, наш дорогой друг Арцизов, пишет, все звучит по-взрослому, последний бой – это последний мальчик. Последний бой – это последний мальчик. Так, что-то я потерял вообще нить мысли. Юрка, что это было? Вот, те, кто говорят, что я пою, врут, написал Петруха. Что там еще у нас? На тексте из этого трека разминаю утром дикцию. Я понял, там видно, что-то было зубодробительное, языкощипательное. Но я текста-то плохо слушаю, поэтому уж сорян, не знаю, к чему тут. Вот, когда к новогоднему мандариновому настроению подрулим, друзья, поздравлялки в эфире, скоро ли? За неделю до Нового года. Да, друзья, включится у нас новогодний плейлист. Вот, где все музыканты неформатного радио, которые уже озадачились и уже загрузили на сайт неформатное.ру свои поздравления. Один голос, без всяких подкладов. Мы группа такая-то. Вот, Вася Пупкин и Ко, поздравляем слушателей неформатного радио с наступающим Новым годом. И вот это все начнется буквально за неделю до Нового года. Вот, так что у вас еще есть время успеть поздравить и загрузить все это на сайт, а я потом, конечно же, все это выдерну, привяжу к музычкам, привяжу ко всякого рода фейерверкам и, понимаешь, пущу в ротацию. Вот, ну а дальше, муха тут, муха, ну-ка, муха, напиши мне что-нибудь куда-нибудь, или в WhatsApp, или в Discord, или, понимаешь, куда-нибудь. Или во ВКонтакт. Я хочу знать, что этот человек, эта девушка, слушает. Потому что она так кипишевала, так нервничала, так искала, что прям мне будет жутко, если она все это дело пропустит. Вот, сейчас у нас... Я так чуть-чуть почитаю. Так, чуть-чуть почитаю. 29 декабря 2020 года. Молодая московская метал-группа. Анатомия меланхолии. Да здесь я, вот молодец, молодец. Вот видишь ты, дождалась же. Да не надо метаться, не надо. Когда мечешь бисер, можно, понимаешь, порвать штаны. Вот, молодая московская метал-группа «Анатомия меланхолии» представит на суд слушателей свой очередной сингл «Полосатый флаг» 29 декабря, друзья. Сегодня 16 декабря, и уже, понимаешь, «Анатомия меланхолии» представляет свой трек на волнах неформатного радио. Вот, познакомился я с ребятами на Revolution фестивале. Очень, понимаешь, суко зачетно. И я на сцене пообещал, я просто когда увидел Лехину бороду, настолько она у него ухоженная, настолько она у него черная, вот, настолько прям вот этой бородой можно было рубить камни. И я сказал, я сбрею свою поебень, вот эту вот, которая на мне растет. И сбрил. Я приехал и сбрил. И к тому моменту я отрастил новую поебень. Вот, кто стрим смотрит, она на месте. И будет она на мне до 25 декабря. Отыграю я сольник свой в М2 и тоже ее к херам сбрею. Вот, а может пойду как Дед Мороз в Новый год с большой белой бородой. Итак, «Анатомия меланхолии», «Полосатый флаг», ставим, слушаем, поехали. Ссылочки сейчас все брошу, но вы не стесняйтесь, комментируйте.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 21:48 на моих зеленых системных. Тут пишут: расскажите о команде подробнее.

Кани. Вот, собственно, слова блуд у нас Леха Шипулин и Костик Сонин, и музыка Костик Сонин. Вот все, что они про себя написали. Вот когда-нибудь у нас, я так надеюсь, скоро уже зафункционирует живая студия, потому что недавно общался я с ребятами из клуба М2, и они уже почти всю аппаратуру под нас закупили. Так что я надеюсь, что вот прям буквально в начале 2021 года мы уже возобновим живые студии. Я, конечно же, Анатомию меланхолии позову, потому что, ну, во-первых, и любую группу надо слушать живьем. Живьем они прям изумительны. И, конечно же, пообщаемся с Лехой, пообщаемся со всей группой. Вот, ну, только бы все у нас срослось. Так, зарядился мой планшетку. Скоро у нас заработает WhatsApp. 902-75-00-59. Уже можете туда писать. Я сейчас пока всю эту херню запущу. Вот, давайте зачитаю комментарии. Так, спрашивают, будут ли выступать. Танюш, я не знаю, ну, вот... Пиши в Discord, там как раз вот у нас присутствует, по-моему, Анатомия. Так... Что нам народ пишет? Интересное начало, прям качает. Звучит как утяжеленное кино. Петрух, слушай, ну ты знаешь, я бы не сравнивал с кино, потому что... Ну, я живьем, я их слышал живьем. Они прям реально интересные ребята. Мне понравились очень. Я их прям... Как получилось, я же журил этот гребаный фестиваль Revolution. А у меня билеты были на поезд, и я не смог дождаться, ну, как это, оглашения результатов, да? Поэтому я вышел на сцену, сказал там первому месту то-то, второму месту то-то. А отдельно, ребят, вот мне Анатомия меланхолии понравились, мне Мауглис понравились, мне понравились двое в голове. Я им пообещал место в сборнике бесплатно, просто вот как приз от группы, коллектива неформатного радио. Вот. И, ну, вот их стоит. Если увидите где-то на афишах Анатомию меланхолии, сходите, послушайте, потому что, ну, ребята интересные. Вообще надо живьем ходить на концерты, потому что это прям вот класс. Это класс. Так, крепко звучат, офигенно, приятно слушать, пишут нам. Димка подразумевает, что полосатый флаг — это ЛГБТ. Гори в огню. Дим, я так подозреваю, что Леха проклинал пиндосов. Вот, что там у нас? Классная песня, прокачивает. Юрка пишет, Валентин написал супер, мне нравится. Мистер Моррис у нас из Воронежа кинул нам антифак. Муха написала, слава богу, меня услышали, недаром я муха, ну ты так жужжала, такой кипиш был, ну как тебя не услышать? Так, Витос, наш пермский друг, пишет, прям маршировать захотелось, здорово. Москва пишет, жирненько, мне нравится, даешь металл, а вот ты зря, Олежек, не пришел на Revolution. Кстати, знаете, что было прикольно? Я же с собой взял целый термос бухла, вот, своего вискаря. И говорил в эфире всем, говорю, ребят, буду в Москве журить Revolution, приходите, наши неформатные, там в конце сдвинем столики, посидим, бухнем. Хоть бы, сука, кто пришел, никто. Вот, поэтому мне пришлось целый термос, 1,5 литра вискаря прокинуть в одно вот это мое пиздострадальческое рыло и как-то вот доживать это все дело. Так. Димка пишет, от меня голос ребятам, почти угадал про полосатый флаг. Петруха пишет, драйвово. Анна пишет, да, чума, просто хочется прыгать на кресле. Аккуратнее, кресла нынче дороги, не сломай. Антохи чем-то напомнила Алису. Далее, и Алису, и Рамштайн напоминает. Есть что-то похожее с группой Телевизор, пишут вот. Генка написал, что-то сегодня все воюют, но неплохо нравится. Так, социалочка прям в жилу. Кирюша пишет, кстати, смысл крутой, я прям вслушалась, ты прям молодец, слушалась. Так, Родик написал, ой, случайно скачал себе в плеер песню. Так, трек и мой коньяк заходят на ура. Да, давайте наливайте, у кого есть что выпить. Далее, какой-то военный миксер прям сегодня. Вадим, ты знаешь, вся беда в том, что я слова-то не слушаю, поэтому я не знаю. Ну, возможно, вполне возможно. Так, что там еще?

Что у нас? Война войной, а те, кто бухает, хоть стопочку за упокой Андрея Борисовича. Слушай, ну, можно, конечно, и так все это преподнести, но я предпочитаю пить за живых, мертвым-то им уже пофигу. Вот, ну, если кто-то вспоминает, значит, не зря прожил свою жизнь. Вот, я с Коляновной воюю, я говорю, когда сдохну, сожги меня и смой в унитаз, потому что, ну, это такой геморрой. Ходить на эту могилку, дергать траву, понимаешь, красить оградку, ну, это же просто какая-то жопа. Она не соглашается, нет, говорит, закопаю тебя, все чин-чинарем. Так, Танюха Лебедева пишет, зачет, ну и, собственно, все. Все, все комментарии зачитал. Давайте ехать дальше. Дальше у нас еще один рецидивист. Еще один рецидивист из города Донецк, по-моему. Давайте, знаете, как я сделаю я. Открою. Я забываю все время, откуда у нас Сашка из Задонска. Я почему-то думаю, что у нас из Донецка, а у нас из Задонска. Вот же. Козлов Александр под ником Дурень. Трек называется «Напишу-пишу». И, собственно, ставим, слушаем. Саня, я не знаю, ты тут, не тут, но думаю, что слушаешь. Поехали. Я себе, кстати, давайте я себе почищу мандарин и запущу WhatsApp. Наш WhatsApp 902-75-00-59. Так, сейчас мы... У меня наконец-то зарядился планшет. Сейчас мы введем очень сложный пароль. Запустим WhatsApp. Вот, а тут понаписали уже люди. Ну, друзья, ну был просто, он погас. Планшет у меня просто взял и погас, сука. Сейчас мы этот код отсканируем. Где он? Так, WhatsApp, Web, Teams, добавить. Ну, давай уже рожай что-нибудь. Вот, все. Все, WhatsApp у меня работает, друзья. 902-75-00-59. Можете писать в WhatsApp, кому удобнее общаться. Во ВКонтакте находите там группу «Неформатное радио». Там идет стрим. Стрим сегодняшнего эфира. Пишите в комментариях к стриму. Вот, повторная попытка подключения к телефону. Да что за ёб твою мать, я уже матом начинаю ругаться. Что за хрень-то? Вот, все, нарисовалось. Так, номер 8169. Привет тебе. Номер 4561. И тебе тоже не болеть. Кинуло нам антифак. Собственно, поехали. Итак, Дурень, напишу-пишу. Задонск ставим, слушаем. Я мандаринку почистил, WhatsApp запустил. И бац. Где? Вот, бац.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.01 на моих зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился. До свидос всем, кто от нас уже отключился. Хотя зря вы это, зря вы от нас отключились. Я тут, пока Сашка пел, я пытаюсь опять Тутуб подключить. Но что-то он, падла, блядь, опять вообще ни в какую не хочет. А я опять матерюсь на радио. Все, я закрываю этот гребаный Ютуб. Это, ну, это уже издевательство. Итак, только что отзвучал Александр Козлов. Проект «Дурень». Напишу-пишу. Город Задонск. Вот, что нам народ пишет. Во-первых, Натаха, спасибо, что напомнила. Но я сам вспомнил. Мы с тобой одновременно. Ты мне напомнила про ссылочки, а я ее уже как раз к этому моменту кинул. Так, очень приятно слушается. Петруха пишет, Антохе зашло. Что там у нас? Дениска пишет, хорошо падает на слух. Родик написал, ох, вокал, какой вокал, цепляет. Олежек написал, на фоне уже прозвучавших коллективов очень гармонично звучит, спокойненько так, приукачал слегка. Так, Анна пишет, душевно. Далее, Димка написал, дурень хорошие песни поет, от меня будет зяблик. Так, Олежек написал, нынче я не побухиваю, поэтому ценю на трезвую. Натаха написала, искренне, свободно, интересно. Кирюша пишет, классный трек, но я вообще под него забылась. Такой лайтовый, спокойный. Валентина написала, спокойная, хорошая песня. Что-то куча лайков посыпалась у меня на чате. Я смотрю. Так, что там у нас еще? Димка написала, а можно эту же песню, но без гитарных запилов? Да нет, они же там не такие уж прям и голимые запилы. Ну что ты, Димка, они не сильно они там очень-то и ужесточали. Вот, мизантроп пишет, я тоже под гитару просто бы послушал. Вот. Так, Зухер ворвался в квартиру, Генка включил компьютер. Так, еще у нас пятихаточка за анатомией меланхолии бабахнулась. Отлично. Друзья, я напомню вам, что такое альтернативное голосование. Во-первых, все средства, которые туда придут, они никак... Не альтернативное голосование, оно нисколько к обычному голосованию не привязано, это самостоятельная голосилка. Все средства, которые упадут голосами на эту голосовалку, они пойдут к артистам, но умножатся на два. Да, то есть вот все голоса умножатся на два и лягут лично на баланс каждого артиста. Это раз. Во-вторых, призы я придумываю отдельно каждый раз. То есть, ну, призы неплохие. Просто смотрю там, ну, насколько активная голосовалка. Альтернативно, соответственно, и призы придумываю самостоятельно. Но они все полезные. И, как правило, они все они около ротации, да, кому-то треки дня попадают, кому-то треки недели, как бы все вокруг радио. Вот, поэтому альтернативная голосовалка — это такой хороший способ пополнить свой баланс, и многие музыканты это уже поняли, которые у нас не первый год уже на неформатке, и они прям вот как только попадают в программу «Миксер», они туда швыряют, дабы умножить на 2 и положить себе в баланс. Вот. Так, Петруха предлагает вот это в альбом «Пафос». Слушай, я... Вот мы смотрим, мы этот «Пафос» обсуждали два раза, да? Первый раз, когда я предложил. Второй раз через полгода Вовка, когда нас Борис Федорович вспомнил про этот «Пафос», он же был у нас ответственным. Вот, и Натаха у нас была ответственная. Вот, никто, собственно, не... Вот, поэтому второй раз мы вспомнили, когда Вовка вспомнил через полгода. И вот третий раз сейчас ты напомнил. Кто бы занялся уже, понимаешь, этим «Пафосом»? Я не против передать кому-то бразды, как это называется... собирание. Ну как? Ну напомните мне слово. Я же уже прям вот глупый становлюсь. Это или старость, или алкоголизм, но я начал забывать слова. Кому-то отдать право корректировать. Нет, как это называется? Координировать действия по пафосу. Вот. Так, все ответственные, безответственные. Да, вот. Далее. Что там еще у нас пишут народ? Вот Виктория написала. Привет, Вика. Пишет, классная песня. Класс. Все, друзья, едем дальше. Что такое пафосная песня? Вот, Вадим не знает. Вадим, как-то раз, когда-то я предложил сделать такой альбом музыкантами неформатки и записать в акустике, там, под гитару, там, с перкуссией, ну, в акустике, без выебонов, да, без вот этих студийных больших навороченных работ, песню, которую ты, ну, это твоя песня, которую ты сам стесняешься где-то петь, потому что тебе кажется, что она слишком пафосная. То есть вот есть у тебя песня, но ты как-то ее стесняешься петь, потому что тебе кажется, что она слишком пафосная. Ты сам себя стесняешься. И вот я предложил музыкантам собрать такой альбом, потому что, ну, у любого музыканта есть такая песня, которую он стесняется петь, он думает, блин, а прав ли я, что пытаюсь вот это вот выносить в люди? Хотя, ну, раз песня родилась, значит, ты об этом думал, и ничего пафосного в этом нет. Но, тем не менее, бояться. Я предложил собрать вот целый альбом такой, да, записать его, издать, кому там нужны пластинки, выдать пластинки. Короче, скинуться и сделать такую неформатную вещь от неформатных музыкантов. Как-то мы все загорелись дружно, все сказали да-да, назначили координаторами Натаху и Бориса Федоровича, и все, на этом все дело и закончилось. Поэтому я еще раз кидаю клич в люди. Вот, если кто-то готов быть координатором этого альбома, возьмитесь за это дело и давайте будем это пиарить, потому что, ну, как бы, я бы выпустил такой диск. Так, ладно, едем дальше, что там у нас? Дальше у нас маленькая песенка. Ну, я на самом деле, я честно говорю, я ни одну песню из сегодняшнего выпуска не слушал специально, чтобы насладиться именно вот прям во время эфира. И вот это новый альбом группы «Ласта Колумба», это новые песни, я их очень ждал, они очень спешили, и они успели в этом году наконец-то, и вот это одна из этих песен, я ее не слышал, но я понимаю, я просто уверен, что будет сейчас охренительно. Вот, поэтому она длинная, если верить Натахе, то она 8 минут, но я думаю, эти 8 минут пролетят просто так, и все, я успею себе два раза налить, так как это 8 минут, и один раз покурить. Итак, город Щекино, «Ласты Колумбы», «Альфа» и «Омега». Что они написали к треку? Вот, независимая группа «Ласты Колумбы» играет независящую от моды музыку, вкладывая в нее все свое миропонимание. Мы не стараемся нравиться всем, мы там, где любят хорошую музыку. Песня «Альфа и Омега» вошла в наш третий мини-альбом «Три цвета неба». Релиз альбома состоялся 12 декабря 2020 года. Собственно, поехали, ставим, слушаем. Натаха, давай наливай, ты все правильно делаешь. Я налью, прям как только польются первые ноты вашего шедевра. Я уверен, что это будет шедевр, хоть еще и не слышал. Итак, ставим, слушаем, поехали.

как на старой картине с пузырящейся краской, на дырявом холсте в пыльной раме, что висит над диваном уже целую вечность. На нее никто внимания не обращает, привыкли. А снимешь с гвоздя, отнесешь в мусорку, сразу в комнате мучительно не хватает чего-то важного, нужного. Теплый летний, солнечный вечер. Полчаса назад пролил дождь, но асфальт уже почти сухой. Пацаны шумно играют во дворе в футбол, а девочка Таня со второго этажа в легком ситцевом платьице, отставив в сторонку сандалии, прыгает босая через скакалку на мокрой траве газона. Брызги летят, пахнет блинами, мамин смех на кухне, папа что-то рассказывает или читает. Вот мама в дверном проеме, в лучах вечернего солнца, вытирает руки, закидывает полотенце на плечо, подходит, обнимает, руки теплые, нежные, родные, целует в лоб.

звезды стрепались, выцвели на солнце все карты, атласы, спутники, навигаторы и прочие гаджеты. И лето прошло, как обычно, быстро, незаметно увязло в осенней грязи. Все вокруг тусклое, серое, холодное, неуютное. Люди все какие-то темные, замороченные. Все куда-то спешат, суетятся. А спросишь, зачем? Они и не знают. Улыбаются недобро. Сердце очерствует, глаза закрыты. И только западный ветер бьет в окна колючим осенним дождем. Стекает потоками по темным стеклам, размывая образы, глядящие на меня из темноты. Родные, знакомые, любимые, близкие такие. Кажется, протяни руку и дотронешься. Смотрят с любовью и теплом. И улыбаются. Неуловимо так.

Ты дал мне эту планету чистой, светлой, теплой, уютной, счастливой, зеленой и голубой, звенящей птицами, поющей ветром, прозрачной, хрупкой такой. Прости, что я ее не сберег.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте. Здравствуйте все, кто к нам только что подключился. А что это я взял тут все и выключил? Нет, пусть оно будет. Мы его так чуть-чуть подубаем. Итак, друзья, только что у нас отзвучали «Ласты Колумба». Сейчас я вам скажу, сколько это продолжалось. Где же они? Вот же они. 8 минут 22 секунды. Вот, и Натаха дико комплексовала. Пишет, вот мы две песни закинули. Сам виноват, выбрал самую классную. Вот, и когда прошло 6 минут, она написала, слова кончились уже. Нет, на самом деле здорово. Вот, и я понимаю, что многие скажут, что напоминает Гришковца, да? Вот, Юлька нам в WhatsApp написала, Николая Гринько напомнил. Юль, я просто не знаю, кто такой Николай Гринько. Ты уж меня прости, засранца. Ну, может быть. Я Вовку знаю. Вот, щупал, трогал. Понимаешь, видел вот это вот двухметровое чудо. Вот, я Натаху знаю прекрасно. То есть, живьем. Я вам могу сказать, ни Гришковца, ни Гринько они не напоминают. Они молодцы. Они делают всегда душевно. Всегда здорово. И я вот еще, наверное, ни одной песни «Ласт Колумба» не слышал. Нет, честно, кстати, вот без всякого там этого. Я понимаю, что все земляки, да, что вот они щекинские, мытульские, что должны хвалить друг друга. Нет, вообще не в этом дело. А просто, ну, я реально не слышал еще ни одной плохой песни от группы «Ласт Колумба». Ну, вот, ну, ткните меня в хоть одну плохую песню этой группы. Для меня нет ни одной. Вот. Поэтому не надо комплексовать. 8-минутные треки. Все равно вы рекорд не побили. Рекорд у нас был у кого? У наших минских друзей в Интерсекта. У них трек был 10 минут 40 с чем-то секунд. 10, ну, 43 пусть будет, да, 10-43 у Интерсекта, так что вы со своими 8-22 еще прям, ну, вообще не дотянули до худо-бедно второго даже места. Вот, так, смотрите, Димка вот пишет, мне стали нравиться «Ласты», хз, может это чисто из-за того, что Захар их часто включает. Нет, я их не часто включаю, Дим, кстати, обрати внимание, я не настолько часто их включаю, я их включаю... Когда у них что-то появляется новое на сайте, я, конечно же, сразу беру в программу. Как нормальные, ну, обычные среднестатистические российские музыканты, не так часто они что-то выпускают, потому что это хлопотно, это дорого. И это тебе кажется, что я их часто включаю? На самом деле нет. Но смотри, вот каждый раз, вот что бы я ни включил, да, чтобы они... Это всегда здорово. И это понятно, что тебе они стали нравиться. Они начали многим нравиться, на самом деле. Благодаря неформатке они расползлись по таким краям и окраинам Российской Федерации, что они нравятся всем. Вот. Так, Петруха пишет, у нас когда больше 4 минут, музыканты кричат, что надо сокращать. Еще жалуются, что у меня тексты длинные. Нет, ну, как тебе сказать? Когда это входит в привычку, тогда да, это надо рубить на корню, потому что, ну, много не значит хорошо, но иной раз и надо сделать, а почему нет-то? Ну, если вот оно все гармонично ложится, то надо, надо обязательно. Так, что там, рэп-оперу Родик предлагает сделать? Да ладно, ну что ты, рэп-оперу я вам запишу скоро. Так, рекорды приветствуются, спрашивает Геннадий, может рок-оперу? А, вот у вас рэп-опера к чему. Ну, замутите, у нас Урфинджус рубит, ой, не Урфинджус, господи, Гарикелла, Гарик Вольфович, который, он у нас сейчас... Как раз на середине книги про Урфина Джуса, он, там уже какая-то у него 22 или 23 глава. Так, Так. Дениска написал: с первым почти от такой песни, со вторым словом проблема. Вот, на 8 минут комментарий оставлять у меня столько слов нету, Витос пишет. Кончай курить. Песня как фильм, посмотрел и уснул, и хорошо, и такие песни нужны. Так, Дениска видит ежика в тумане, единорогов и москитных слонов, кайф. Антохе зашло, хоть и не его. Так, что там, Димка уснул, хорошая для сна композиция. Валентину зацепила по полной, она в полете. Так, собственно, что там, мысли унесли вдаль, зацепила. Ностальгия по детству, в минорное настроение, наверное, пойдет, но у меня сегодня не такое. Замечательно, написал наш пермский друг. Колумбийцы ластуют, как всегда, щемящий вкус мелодии, наслаждение глубиной, масштабно, кайфую тихонечко. Это наш молдаванский друг написал. Так, Димка написал: душевно, и вправду душевно, лайтово, прям в гипноз провалился. Юрка пишет: ласты Колумба, как себя душевно. Собственно, ни одного, сука, злобного комментария. Ну, хоть кто-нибудь бы. Вот, Наташ, видишь, ты зря комплексовала, все же здорово. Юлька мне так только и не объяснил, кто такой Николай Гринько. Юль, ты мне напиши, мне просто, чтоб, ну, какую-нибудь там, я не знаю, вещь, которая... На слуху, чтобы я вспомнил, потому что я настолько погряз в неформатке и вот в музыкантах, которые здесь, я вокруг ничего не вижу, не слышу, я просто не успеваю. Едем дальше. Далее группа «Мои океаны». Так, сейчас мы «Ласты Колумба» закроем, чтобы мне не теряться. «Номеди Бенд» закроем. «Козловского» закроем. Вот. «Мои океаны», город Тверь. Город Тверь, трек называется «Супер Стар». Про себя они написали следующее: «Мои океаны» — группа из города Твери, исполняющая мелодичный рок с элементами пост-рока и меланхоличного рока. Текста группы пропитаны меланхолией и аллегориями, основаны на глубоких размышлениях об общечеловеческих ценностях и проблемах. Ну, это вы загнули. Я бы вот, знаешь, вот у меня, я когда читал вот текста группы «Меланхолия» и «Алла», и вот «Алла», и я прям алкоголем. «Меланхолия» и «Алкоголем» прописаны все текста, понимаешь, которые основаны на глубоких размышлениях. Меньше надо закусывать и больше пить. «Мои океаны», Тверь, «Суперстар» называется песня. Поехали, ставим, слушаем, ссылочку брошу. Я наливаю себе алкоголю и зажигаю никотину. Мандаринки у меня есть целых 5 долек. В принципе, на пол бутылки еще хватит. Вот, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22, 29, 57 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал от меня уже. Наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите в группе «Неформатное радио стрим». И в комментариях к стриму оставляйте свои надписи. Ну и, собственно, конечно же, удобнее всего общаться в нашем чате в Дискорде. Ссылочка на наш Дискорд есть, во-первых, в эфирной теме, где гифка приклеена. Ну и, во-вторых, в нашей группе «Неформатное радио» есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». Тыкните туда, и там все инструкции присутствует. Вот, ну и, собственно, а WhatsApp сказал я, да, WhatsApp 902-75-00-59. Вдруг не сказал, я что-то уже теряюсь. Только что у нас отзвучали «Майя Киана», «Суперстар». Так, что там у нас? Генка пишет, тема хорошая, респект. Петруха написал, тема интересная, но сведение не очень. Валентине неплохо. Юрка написал, интересная песня. Генке по кайфу вошла. Родик пишет, что-то есть в песне, но у меня звучит как-то коряво. Или нет провисает, или сведение подправить надо. Ритмика внушает, плюс авторам. Антоха написал, хорошо воспели тверскую действительность, земляки-красавцы. Олежек пишет, что я имею сказать про трек. Очень зашел текст. У меня сейчас стадии сведения, подобное по теме композиции. Поэтому респектую от меня ребятам голос. Так, что это было? Зобачко в кадре это было. Ты, Родик, подглядываешь, да, ты еще, ты мало того, что ты подслушаешь, ты еще и подсматриваешь. Да, пока пели у нас ребята из моих океанов, тут ко мне собачка прям приходила в гости, она мне доложилась, что, видимо, Коляновна легла спать, вот, собака пришла, ее сдала и ушла. Вот, ну и мы, конечно же, тут с ней немного потискались. Так, что там, вспомнил ли я? Да не вспомнил я, Олег, я не знаю вообще, что я хотел тебе сказать, честно. Так, что там, вот Натаха пишет, мы если приедем, то вдвоем, а вдвоем можем только многополосно замутить, я с вами приеду. Да, ну а чего, ну... Приезжайте, ну, вдвоем, а какая разница? Тут же смысл в чем? Ну, по-семейному посидеть. По-семейному посидеть. Вот, вспомню после миксера обязательно. Так, ну и что, едем дальше? Едем дальше, едем дальше. А далее у нас кто? У нас Чуева, город Казань. Про себя написано следующее. Свежий сингл казанской группы Чуева. Вот, были они у нас, я помню. И, собственно, продолжаем знакомство с казанской группой. Итак, трек называется «Компасы», или если вы речные или морские, то «Компасы». Вот, кстати, написание правильно будет в обоих, вернее, произношение будет правильно в обоих случаях, потому что обыватели называют это компасы, а речники и моряки называют это компасы. Поэтому ставим, слушаем «Компасы», «Компасы», Чуева, Казань, поехали, ссылочку брошу, вы комментируете, я наливаю, и, ну, еще как обычно.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:37 на моих зеленых системных. Приветствую вас всех, кто к нам только что подключился. Хорошо всем тем, кто уже давно с нами. Натаха вот написала: меня плохо слышно, я все поправил, но мне так и не написала, стало ли меня слышно хорошо. Вот, только что у нас отзвучало Чуево, город Казань, и за эфиром я сказал, Чуева уже молодец просто тем, что она есть. И я вот сетовал на то, что очень мало осталось поющих девчонок. Ну, нормальных девчонок поющих. Не те, которые вот этот усы из-под юбки показывают на Ютубе и на ТикТоке и поют про всякую гадость, а именно действительно интересных нормальных девчонок. Вот. Чуева, ты молодец! Молодец! Вот. Уже только за это тебе спасибо, что ты есть. Я когда слушал трек к эфиру, я помню, что звучало все хорошо. В данный момент я слышал только вот у меня 200 низов лежит под столом, и я слушаю только на них. Конечно же, звук там, ну, относительно говновый, но я помню, что было хорошо. Вот, и я тут посетовал, что у меня сгорели мониторные колонки, у меня сгорело два винчестера в компе, я комп еле оклемал. Витос вот спрашивает, стабилизатор не пробовал ли я ставить? Ведь сгорело у меня 4 стабилизатора уже, они, сука, дорогие. У меня было 2 минских, 1 1,5 киловатта, 2 2 киловатта и 2 китайских. Мне их хватало, ну, что-то там, максимальный срок, наверное, 2-3 месяца, и все, и хана. А тут как бы у меня все нормализовалось, потому что, ну, тут было какое-то переподключение, вся фигня, ну, и я расслабился. И я бы поставил бы, конечно, я просто как бы, ну, думаю, потом, и вот оно случилось. Собственно, я просто как бы не успел поставить стабилизатор и попал так это приблизительно 1050. Вот, ну да ладно. Ну что теперь сделаешь? Что теперь? И предъявить некому. Так, Натаха пишет, хорошо поет. Люди, Зухер как шпак из Ивана Васильевича сетует, что у него пол аппаратуры сгорела, надо... Несите мне свои портсигары и куртки замшевые. Несите, открою тут барахолку, будем продавать. Вот, Мизантроп пишет, стандартные стабилизаторы, нельзя звуковую аппаратуру включать. Да можно туда все включать, они хотя бы, как это сказать, скачок вот этот вот, который вышибает к херам все, что у меня вышибло, они компенсируют. Вот, у меня, я говорю, вот 2-1,5 киловатта для дома вполне, для домашней студии этого достаточно, но надо обязательно ставить. У меня еще обычно ко всему этому еще бесперебойник стоял, то есть у меня стоял стабилизатор, после него бесперебойник и потом только вся аппаратура. Но так как я вот недавно буквально, ну, кто уже давно на неформатке, да, они видели весь этот процесс воочию, как я перебирался вот в эту, в домашнюю студию. Потихоньку. И вот я перебрался, но еще не все успел закоммутировать как положено. И вот я, сука, на этом и погорел, потому что, ну, херово, у меня минус 2 монитора, минус 2 винчестера. Так, ладно, что, горят они от этого? Да горит все абсолютно. Ты просто не представляешь, насколько у нас тут... Я тебе расскажу просто, знаешь что? Вот смотри, у нас 175-180 вольт – это пределы нормы. Это пределы нормы, 220 мы не видели никогда. Но скачки бывают до 300. То есть вот эти скачки, как раз стабилизатор, он их славливает, а после стабилизатора стоит бесперебойник, который выгорает к херам, но батарея работает. Вот. И это спасает аппаратуру. Но так как я, ну, скажем так, сам дурак, расслабился, понадеялся, что все стало хорошо у нас наконец-то, а вот оно, хрен вам. И это хрен вам мне сейчас вылилось в хорошую, понимаешь, сумму энную. Вот, ладно. Что там? Давайте мы уже все-таки вернемся к Чуевой. Давайте мы вернемся все-таки к Чуевой. Вот Олежек пишет: пока жена уснула, я просрал этот момент, пока жена не уснула. И я мог бы успеть попросить ее дать подзатыльник Олежеку, но я это опять проморгал, и жена уснула. Вот, и Олежек пишет: девушка очень красиво поет, голос прям льется, так что уже ради этого трек можно репидить в плеере. Вот, Родик написал: какая эстетика приятная. Голос, музыка вливаются через уши в ядро сердца полнотой восторженного покоя и удалью безудержной отваги. Твою мать, что ты пишешь, Родик? Офигешно, скачаю в плеер, пусть радует в любую минуту. Так, Валентинка пишет: позитивная песня. Петруха написал: девчачий рок в самом хорошем смысле этого слова. Юрке Арцизову нравится песня, прям такая легкая. Тулула, написал Геннадий. Тулула, она, понимаешь, стоит. Она стоит. Тулула никуда не делась. Так, что, все. Собственно, я все практически комментарии зачитал. И, как ни странно, все треки, которые были запланированы на сегодняшний эфир, я поставил. И посему могу сказать следующее. Друзья, завтра, в четверг, поздно ночью, ни утром, ни днем, ни вечером, ночью, поздно ночью, на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка, где можно будет поставить галочки за всех понравившихся исполнителей. Собственно, победитель получит на свой баланс 1000 неформатных рублей и, конечно же, попадет в постоянную ротацию Неформатного радио. Все это будет длиться до следующей среды, 8 часов вечера. Точно так же у нас будет всю эту неделю работать альтернативное голосование, где можно будет проголосовать рублем за понравившегося исполнителя. Все средства, которые туда придут, они будут умножены на 2 и зачислены на баланс исполнителей на сайте Неформатного радио. Вот, собственно, все денежки перейдут к музыкантам, и они смогут их потратить на дальнейшее свое продвижение. На чем я спешу откланяться? Говорю вам, не болейте, любите друг друга, все будет запиписечно. Что тут нам пишут? Что-то гиперболоид опять где-то. Да, что-то Алька нас сегодня продинамила. Она нас продинамила, поэтому вот. Все, друзья, всем пока, всем счастливо. Обнимаю, люблю, целую. Услышимся ровно через неделю. После меня хоть трава не расти будет. Или другой диджей, или автодиджей. Но тихо не будет. Оставайтесь на волнах Неформатного радио. Ну, а я пошел допивать свой пузырь смородиновки под мандаринки. У меня, кстати, 3 дольки осталось. Я могу зайти в голосовой чат в Дискорде. Если кому-то интересно, я еще минут 15 тут поброжу в джунглях Дискорде. Вот. Ну, а сейчас говорю вам всем пока и отключаюсь.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

слово «фанк» закрепилось за этим стилем музыки. Предельная синкопированность партии всех инструментов, пульсирующий ритм, кричащий вокал, многократное повторение коротких мелодических фраз. Фанк появился в 60-х как видоизмененный, утяжеленный соул. Изобретателем, крестным отцом считается Джеймс Браун, а первыми песнями, исполненными в 1965 году, Папа's Got a Brand New Bag и Funky Drummer. Фанк стал прародителем для многих музыкальных направлений, таких как хип-хоп, сальса, диско и многих других. Самый известный представитель – это Red Hot Chili Peppers, Prince, Primus, Michael Jackson. Это яркие представители фанка. А сейчас заценим мы парней из Сиэтла. Делван Ламар, Орган Трио.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

тупиков, булочки, в окружении дураков, дурочки, дурочки, и смеются веселять хворы.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: все гениальное просто.
1: Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. В эфире программы «Все гениальное просто». У микрофона Юрий Арцизов. В эфире уже 21-я программа. Прежде чем я представлю сегодняшнего гостя, я расскажу немножко на том, как я его узнал. В воспоминания своих 90-х окунусь. В тот период я ездил звукорежиссером с группой с таким светлым названием «Солнце». Полный набор: барабаны, бас, гитара, клавиши, духовая секция, труба и саксофон, плюс какие-то еще приходящие музыканты. И тот уровень 90-х годов клубов был оснащен по оборудованию, скажем так, никак. И нужно было вот такой команде отстроить как бы хороший звук. Для меня это была очень большая школа, что сейчас, собственно, я пожинаю плоды. И вот в те 90-е годы я познакомился с замечательным музыкантом, организатором Дмитрием Студеной. И он, насколько я знаю, любил тогда группу «Солнце». Почему любил? Потому что на сегодняшний день группа распалась. И я потом с Дмитрием какое-то долгое время тоже не пересекался. И лет уже 15 спустя, после тех 90-х годов, на одном из вечеров я и познакомился с человеком, который сейчас сидит передо мной. Я был тогда очень поражен. Собственно, Дима мне задарил тогда компакт-диск этого исполнителя. Я его вогнал в плеер и закрутил до песни просто до умопомрачения, потому что отозвались они, каждая из этого альбома «Бабочки Вавилона». Я представляю с большим волнением и трепетом в голосе. Это Илья Небослов. Илья, включайся в разговор. Здоровайся с радиослушателями.
2: Добрый вечер.
1: Вот, я думаю, давай стартанем уже с песни и потом уже впустимся в размышления разговорные. Thank you.

0: Все гениальное просто на неформатном радио. Илья Небослов, прошу любить и жаловать. Как гласит народная мудрость, у человека должна быть страница не ВКонтакте, а в Википедии. Вот у сегодняшнего гостя, слава богу, с этим все в порядке. Но для начала, те, кто, может быть, не знают, или о тебе, я имею в виду слушатели, вот впервые услышали, да, неформатном радио. Давай им поясним, вот Небослов, откуда это родилось вообще, и название группы, и потом... такой сценический псевдоним, да, вот.
1: Кто же не знает старика Небослова? Ну, изначально это было название группы, и я не собирался группу так называть, просто у нас был дуэт с нашим барабанщиком. У нас не было названия, я придумал слово Небослов, и барабанщик говорит, а давай это группу назовем. Я говорю, ну, давай. Ну, и назвали. А потом появился вот этот ЖЖ, живой журнал, и я там написал не особо нужный дневник Ильи Небослова, потому что я не понимал, для чего это вообще нужно в интернете, там какие дневники. Но не потому, что я решил, что я вот Илья Небослов, просто мы в группе все решили, что у нас будет Андрей Небослов, Кирилл Небослов, Рома Небослов, только девочка у нас была, Катя. Мы как-то немножко к ней, видимо, относились, что она не совсем внутри группы, поэтому она у нас была Пинкодова Сауле Абдыкариповна. Вот. Но в результате почему-то ко мне это слово приросло, то есть оно стало моим, по сути, именем. А все остальные... Ну, в результате, к тому же, они уже и в группе в этой... в новом составе не играют, но и это слово к ним не переросло. А меня даже иногда называют вместо имени так. Алло, Небослов, привет. Даже когда я еще в офисе работал в те давние времена, и то какие-то новые люди, они не знали, что я Илья. Они меня Небослов называли. Я так удивлялся. А сейчас привык уже. Сам себя так называю тоже.
0: Уже как родное. Ну, вот раз обмолвился, скажи, на сегодняшний день музыкой удается только зарабатывать или еще где-то параллельно какие-то источники дохода есть?
1: Ну, нет, только музыка теперь, только музыка.
0: Слушай, ну я рад за тебя, потому что это очень важно, чтобы не отвлекаться на всякую фигню, да?
1: Все-таки я столкнулся с тем, что... Ну, это же не совсем то же самое, что ты, например, просто живешь, как цветочек цветешь, и тебе за это деньги платят. Все равно ты какие-то вещи делаешь, которые ты бы не стал делать просто так, ну, по жизни, просто занимаясь музыкой. То есть, и это немножко мешает чистоте творчества. Нет, понятно, что я все делаю с полной отдачей и душу везде вкладываю. Если мне не нравится то, что получается, я это ни в коем случае не отдаю. С другой стороны... Что мы знаем вообще о нашей мотивации? Вот если бы я, например, если бы ко мне, например, не обращались, да, написать музыку, там, не знаю, для мультфильма, может, я вообще бы не стал ничего делать, лежал бы просто кверху попой и ленился. А так, вот, пожалуйста, например, какие-то детские мультфильмы, какие-то фильмы ко мне обращаются, там, какие-нибудь студенты в ГИКа, например.
0: Ну, то есть это, опять же, люди как на каким-то образом на тебя вышли, да, они же должны знать, что есть такой Илья, который может это написать.
1: Да.
0: Вот как эти вот контакты вас соединяют, откуда это все?
1: А я не знаю.
0: Или просто
1: я не в курсе. Просто они почему-то... Некоторые это друзья. То есть у меня так получилось, что у меня много друзей, которые тоже творчеством занимаются, но не музыкой, а, например, делают мультфильмы, или снимают фильмы, или делают спектакли. И вот им иногда нужна какая-то музыка.
0: Согласен, окружение важно, которое вокруг тебя, оно и дает вот эти соединения, да? Потому что если правильно сказал, на диване будешь лежать, ты никогда ни с кем не соединишься. То
1: есть, ну, на диване тоже можно соединиться, но это будет не творческий союз. А я сейчас понял, что я, наверное, как-то немножко неверно выразился. Все прекрасно, просто когда ты много делаешь для других людей, хотя это вроде тоже твое творчество, ты немножко начинаешь себя терять. Это первое. Как будто ты не понимаешь, а я-то какой? Вот если вот я просто сесть, вот написать песню мою, без того, чтобы кто-то попросил.
0: Ну, ты теряешь, потому что там какие-то ставят тебе рамки... По заказу или что? Почему ты ощущение вот этой потери у тебя происходит, хочу понять.
1: Ну, рамки скорее ты сам себе ставишь, потому что это все-таки творческий проект, который...
0: Вольности не позволяет там сильно, да?
1: Нет, я все равно вольности себе позволяю, конечно, просто, ну, если это, скажем, песня для спектакля про цирк, ну, то там понятно, что это определенная какая-то направленность должна быть.
0: Ну, тематика, да-да-да.
1: Да, а... Вот я, вот что, что меня пугает-то в этом, раз уж у нас такой серьезный разговор пошел. Меня пугает, если ты занимаешься только музыкой, ты каждый раз боишься, а вдруг ты в какой-то момент проснешься и поймешь, что ты не хочешь этим заниматься, а ты уже лет 10 только этим занимаешься, у тебя нет никаких других навыков, никаких других никаких контактов нет. То есть, ну, тебе только идти, там, я не знаю, в дворники. Ну,
0: то есть, страх у тебя присутствует такой, да?
1: Конечно. У меня бывает такое, что я просыпаюсь и понимаю, что я, вот, например, в ближайшую неделю вообще не хочу никаких концертов играть. И я думаю, а если этот страх продлится, там, год, например, так я же с голоду умру. Потому что я больше ничего не умею. Раньше я в офисах, когда работал, у меня были некие навыки, но сейчас я все растерял, у меня осталось только музыка.
0: А если не секрет, чем в офисах занимался? Или не стоит об этом?
1: Нет, ну почему? Ну, разными делами. Ну, вот, например, я работал, мы делали Яндекс Панорамы, например. Ну, вот ты заходишь на Яндекс, там есть панорамы. Вот я работал в офисе, я их делал. Вот. Ну, хотя, на самом деле, наверное, если бы сейчас вот ко мне бы обратились, типа, не хочешь Яндекс Панораму поделать? А у меня, например, нет денег, и я не хочу музыкой заниматься. Наверное, я бы смог.
0: Окунулся бы в это, да?
1: Но сейчас вряд ли обратятся, потому что времена поменялись, сейчас уже это все роботы делают. Собственно, меня тогда ну, как сказать, не уволили, а, в общем, оставили без работы, потому что научились это все скармливать. Сейчас, правда, уже и музыку, говорят, роботы пишут. Вот. Но в конце концов, для меня-то все равно я буду писать музыку. Даже если никого не останется в мире, все будут слушать музыку роботов. Но себе-то я напишу уж песню.
0: Слушай, ну есть. У меня, знаешь, у меня тоже вот есть такой страх, когда я кому-то аранжировки делаю, я понимаю, что ты да, даешь частичку себя и думаешь, останется ли для твоих вещей? Вот, да, вот есть у тебя.
1: Вот,
0: это.
1: Просто.
0: Слушай,
1: да,
0: блин,
1: устаешь.
0: Вот ты единственный человек, кто здесь сидит, который у меня такой страх тоже присутствует. Угу. Потому что мы не можем бездонно черпать из себя. Мне кажется, да, у нас есть какое-то там донышко уже. И вот это ощущение страха, что ты не на дне ли уже.
1: Да,
0: да. Да, вот как бы...
1: Ну, это лечится, в принципе, например, можно куда-нибудь поехать в хорошее какое-то место. А еще...
0: Одному или в компании?
1: Лучше одному.
0: Да, с собой.
1: Да, да, да, да, заземлиться с собой как-то, или наоборот, занебиться.
0: Ну, да.
1: А еще мне нравится с автостопом путешествовать, тоже как-то... Очень переключает. Вот. Можно потом приехать и как будто обновился.
0: Слушай, ну круто. Я думаю, наступило время второй песни.
1: Эта песня приснилась мне.

0: Илья Небослов на неформатном радио, программа «Сигнально просто». Да, у нас как-то вот перед этой песней такой серьезный разговор был, но знаешь, что Илья такой позитивный по жизни человек, но насколько, по крайней мере, я видел в эфире, мне кажется, в тебе вот этого светлого, радостного больше, или я ошибаюсь?
1: Я на самом деле очень депрессивный человек.
0: Да ты что?
1: Да, но иногда...
0: Это так... защита такая или как?
1: А я же не знаю, я же внутри нахожусь. Но иногда, мне кажется, когда я говорю какие-то очень серьезные вещи, например, даже человеку там что-то высказываю, что мне там что-то не нравится, человек воспринимает меня немножко как клоуна какого-то. И он, ну, ему смешно просто, и все. И это, кстати, помогает мне избежать многих конфликтов, потому что я потом думаю, блин, я же такие там... Ну, реально, человека мог обидеть просто.
0: Ну да.
1: А он вообще не заметил. Ну, видимо, потому что я просто как-то так...
0: Сыграл, да-да-да.
1: В такой форме странно. Я же не знаю, я говорю серьезно. Чего-то меня не слышат. Ну, ладно.
0: Скажи мне, пожалуйста, вот о чем, Илья. А в одиночку или с группой, как тебе интереснее, сложнее играть? Вот ощущения твои внутренние.
1: Это совершенно...
0: Разные вещи, я
1: разные
0: понимаю,
1: разные вещи,
0: да.
1: И я не могу выбрать, как между мамой и папой. Мне нравится и с группой.
0: И то, и то.
1: Но бывают периоды. Бывают периоды, когда уходишь в группу, бывают периоды, когда уходишь в сольное творчество. А бывает, когда и так, и так.
0: Но сейчас группа на плаву, Небослов, как я понимаю.
1: Нет, нет? Сейчас барабанщик ушел.
0: Вот расскажи мне об уходе, вот о потере или о смене составов. Вот болезненно все для тебя происходит, когда вот эта движуха в составе происходит?
1: Когда как? Иногда бывает, что как аппендицит, уже все. Уже понятно, что надо отрезать.
0: Да.
1: Вот было такое пару раз. А когда сами уходят, порой чувствуешь, да, себя такой брошенной женой.
0: Потери так, да?
1: Но на самом деле с барабанщиком это такая штука, он тоже такой очень творческий человек. Он занимается переводами, занимается музеями, книгами, еще чем-то. Ну, то есть у него очень... Он такой культуролог, очень такой... Я забыл слово. Интеллигентный человек, скажем так. И он уходит уже не в первый раз. То есть он уходит не навсегда. То есть он говорит, мне нужен отпуск.
0: То есть он в этот раз может вернуться, в принципе, или нет?
1: Нет, мы так и договорились, что он вернется через какое-то время, если будет куда. Вот. Ну, скорее всего, будет. Человек-то хороший, барабанщик хороший. Вот. Но он обычно где-то на год, на полтора пропадает, потом возвращается. Тот он ездил куда-то в Нарьян-Мар копать какие-то там, в общем, льды. Ну, вот какие-то книги переводят.
0: Слушай, ну я смотрел то, что вот на своё радио, да, эфир с тем большим составом, который вы там добавил, там все творческие люди на полную голову. Вот,
1: кстати, это был первый концерт тем составом. И я прям удивился, что до сих пор это, в принципе, нормально слушается. Хотя мы тогда, ну, только вот начали. И барабанщик как раз вот вернулся. Вот,
0: ага, да-да. Нет, там очень сильно, и настолько все незаурядные творческие единицы прям...
1: Ну, у каждого есть...
0: Тяжело вокруг себя их держать, да?
1: Сольный проект.
0: Или они как бы не держать, а они сами как бы вот рядышком, или тебе все-таки как-то их надо магнитом притягивать, вот... Внутренняя вот эта жизнь группы, расскажи.
1: Ну, любому человеку надо что-то предложить интересное ему.
0: Чтобы он заинтересовался, да.
1: Ну, с гениями, конечно, сложно быть. У нас вот есть такой волшебный театр, и директор этого театра, он говорит, да, у меня тут вы все, конечно, гении, я с вами тут уже хлебнул горюшку, но мне неинтересно работать с другими людьми. А, ну, я не знаю, на самом деле, вообще группа — это же про отношения между людьми, и вот эти отношения — это как в любом коллективе. То есть мы можем говорить про группу, можем говорить про семью, можем говорить про, не знаю, офис. И там примерно одинаковые же будут какие-то законы. Но, возможно, в группе еще присутствует некая магия, как говорят эгрегор, вот самой этой группы. И что там вот, кто какое место занимает для этого эгрегора, кто как там подпитывается или подпитывает. Но это на самом деле долгий разговор, и я стараюсь об этом не думать, потому что, как говорят физики, работает не трогай. Потому что, ну, если так вот просто взять и представить, что какие-то люди, да, вот играют совершенно бесплатно какую-то музыку со мной.
0: Двигают идею. Там,
1: мою, причем, так, да? Музыку, ну, да, да, не их. И причем я иногда могу сказать, нет, вот ты так не играй, а я потому что с каждым годом становлюсь, у меня вот эти композиторские амбиции, они все сильнее и сильнее. То есть я реально могу там сказать, нет, я так вот, я против, не играю.
0: Слушай,
1: вот эти,
0: ну вот
1: ноты.
0: 5 копеек сразу вставлю. Аранжировками ты как бы руководишь, потому что все очень сильно, я вот слушаю, кто вносит лепту вот в аранжировку вещи как таковой. Или ты уже с готовыми идеями приносишь, что вот здесь так надо, тут вступление такое. Ну, или вот это коллективно как-то?
1: Последнее да, время, в основном, да, так получается, что я заранее все пишу, а потом назначаю. Но мы пытаемся вернуться к прежнему формату, когда все что-то пытаются. Ну, просто
0: приносит,
1: для меня я вообще перестал понимать, как это может работать. То есть раньше это работало как бы и нормально.
0: Когда все.
1: Да. А сейчас я не понимаю, как это вообще может быть, потому что, ну, кто во что горазд, это же надо очень хорошо друг друга слышать, то есть понять, где тут твоя ниша, потому что все очень много могут играть. Вот. И, ну, у нас есть, например, Саша Брагин, гитарист.
0: Слушай, ну, а вот здесь это твои идеи аранжировочные? Я, ну, держу в руках, да, бабочки Вавилона диск.
1: Там много не моих идей.
0: Потому что аранжировки очень сильные.
1: И много моих. Там сложно сказать. Ну, это всегда в любом случае коллективное творчество,
0: да?
1: Но просто вопрос в доле, да, композиторской. Но иногда бывает реально, что я записываю полностью все, а потом приношу и говорю, вот так, давайте так играть. Ну, потом дальше уже могут быть какие-то споры. Ну, и альбом-то сводил кто? Я. В любом случае, я выбирал, где какой звук прозвучит. То есть, вот этот альбом сводил только я, и больше никто.
0: Слушай, ну еще раз тогда низкий поклон мой.
1: Спасибо.
0: А ты мне скажи, ну, я понимаю, ты мультиинструменталист, но нет искушения, чтобы... Или есть такие альбомы, где ты вот в одну, извините, харию записал на всех инструментах,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно, полно.
0: Есть такого, да?
1: И здесь этого очень много.
0: Где-то там и на этом, и на том, и жнец, и на дуде играть, да?
1: Ну, я вот на дуде, кстати, к сожалению, не умею играть, хотя я недавно открыл один способ игры на дуде. Знаешь как? Берешь дуду и записываешь на ней партию на одной ноте. Просто.
0: Сэмплируешь, да?
1: А потом в мелодине просто эти ноты двигаешь, какие тебе надо, и все. Ну, конечно, фигня получается, но звучит смешно. Я так уже несколько песен записал. Ну, хотя до этого я пытался, конечно, на трубе тоже научиться. Есть альбомы, где я на трубе играю, но это звучит как это оркестр пьяных клоунов.
0: Слушай, ну...
1: Так что, если надо, оркестр пьяных клоунов, обращайтесь.
0: Приглашайте.
1: Легко.
0: Или они Баслов, недорого, да? Слушай, ну давай тогда бери опять в руки гитару, давай третью композицию.
1: Да, у меня тут была такая мысль.
0: Подумай, да, к чему сейчас душа лежит.
1: Вот это я хочу.
2: Вот кот, животное хоть куда, вот сом, украшение пруда, вот лев, сразу видно, что царь, вот жук, он блестит, как янтарь, вот мышь, ценитель зерна, вот морж, зима не страшна, вот лось всегда прет напролом.

0: наличие.
1: Илья Небослов на неформатном радио, программа «Все гениально просто». Весело у меня в квартире тут получается.
2: Вот тебе весело, а иногда люди обижаются и уходят после этой песни. Думают, что это я им. Один пьяный мужичишка во Владимире мешал. Я спел эту песню, он говорит, ах, вот ты как, и ушел.
1: Скажи мне вот какую еще вещь. Я в свое время, мне так и не удалось поиграть в клубе «Форпост», потому что я, ну, если ты помнишь, в те 90-е годы нужно было принести демозапись, да, не было еще пары интернета. Я приносил туда демозапись, они отслушали, говорят, да, мы вам назначим день, а потом говорят, ой, вы знаете, а у вас такие все песни разные, как бы у вас нету одной какой-то стилистики, и мы там что-то долго...
2: Комплимент.
1: Да, я так сочел это за плюс, но мне было в итоге отказано там играть, и я думаю, ну, и бог бы с ним... Вот, а я знаю, что для тебя «Форпост» — это как дом родной был, да, в свое время. Вот какие-то воспоминания о «Форпосте», о том времени остались в памяти позитивные, положительные? Есть что вспомнить? Или было и было?
2: Как? Нет, ну как было и было? Это огромная часть жизни, и когда «Форпост» закрылся, мы оказались... Ну, как будто нас выгнали на улицу, такое было ощущение. Хорошо, потом артерия появилась, да. через год. Да, кстати, но я так мистически относился к этому, что если закрылся клуб, надо просто продолжать, и что-то новое обязательно появится. А если так опустить руки... Ну что, в «Форпосте» была студия, можно было там записываться. Эта студия стоила денег примерно столько же, сколько репетиционная база, поэтому мы там одновременно репетировали и записывали все, что мы репетировали, и получался альбом, или там два, или три альбома.
1: Но там отдельная студия, просто, или это на сцене вы прямо располагались?
2: Нет,
1: и писали? Это отдельная комната?
2: Отдельная комната, но эта комната во время концертов превращалась в гримерку музыкантов. И там в этой гримерке можно было, там, не знаю...
1: Ну, я понял, где-то я
2: был. Выпивать, там, что хочешь. И вот интересно, живешь, тебе там 23 года, да, ты никто, звать тебя никак, и никто тебя не знает, но ты приходишь в клуб «Форпост», там приходит на тебя полный клуб людей, и ты считаешь, что все так и должно быть, ну, наверное, так и должно быть, конечно, у нормальных людей, но я был удивлен, что на самом деле это просто вот магия клуба так, потому что, это было действительно вот именно первое, место клубное, да.
1: Но оно намоленное такое, народ туда ходил вообще как бы.
2: Ну и нас еще ставили. Почему у нас вот Леша Яковлев, Царство ему небесное, и вообще всяческие мои... вся моя любовь, в общем, ему, Леша, он сразу нас начал ставить, например, с Ромой ВПРом. Ну вот Рома ВПР, я помню, там в каком-то 2002 году прихожу я на концерт Ромы ВПРа, и не могу зайти в клуб, потому что, ну, не все.
1: Биток, да?
2: Нет, все на улице стоят. Причем на улице такая толпень, и не могут попасть. Это надо два клуба «Форпост», чтобы вместить всех желающих. А он, Леша, нас раз начал с ВПРом ставить. Вот. Ну, еще с кем-то там. Сейчас уже не помню. То есть, это был какой-то совершенно сумасшедший аванс нам.
1: Вот. Слушай, а вот Майкл, который вот в археологии потом, он же тоже в «Форпосте» там был арт-директором какое-то время, тоже «Царство ему небесное».
2: Вот этого я не знаю.
1: Потому что я как раз на него тогда попал, может быть, мы немножко там плюс-минус года. Археология как тебе, раз уж вспомнил место само?
2: Слава богу, археология жива.
1: Да, ну тебе как-то, или там не играешь?
2: Играю. Ой, у меня с археологией интересно. Вот в фильмах показывают, какой-нибудь там человек приходит там в какой-нибудь клуб. Я-то в клуб чего прихожу? Выступать.
1: Ну да.
2: Ну, изредка прихожу какие-нибудь концерты посмотреть, но это совсем редко. Вот. Потому что чукча не читатель, чукча писатель.
1: Ну, такая же фигня, да-да. Ну, и с археологией
2: вот.
1: Чего у тебя, да?
2: А как? Тут, значит, я пришел, что-то взял пивка, сижу и думаю, а это вот как вот в фильмах. И мне кажется, что это вот такое родное место. Причем мне все равно, кто там играет, там, что вообще. И какие-то знакомые люди приходят, и мы с ними общаемся. И как-то... Прям вот мне стало так хорошо, я подумал, это вот то самое место. Вот в «Форпосте» было не так, в «Форпосте» это вот клуб был для дом родной, но для выступлений, для записей, для творческого общения. А здесь именно вот типа пивка выпить, там что-нибудь затереть про что-то такое.
1: Слушай, сам статистику не ведешь, сколько альбомов у группы тобой лично записано?
2: К сожалению, вот я не знаю.
1: Ну, это там 10-20, вот хотя бы так, ну, не меньше
2: я
1: 20,
2: думаю,
1: по-моему, да?
2: Наверное, больше.
1: Даже больше 20.
2: Ну, вообще есть папка, надо просто залезть в папку и посмотреть, сколько.
1: Ну, то есть у тебя на скидку это не держишь, как бы, пускай это критики, да, удел критиков и журналистов.
2: Альбом это можно сосчитать, мне иногда просят сказать, сколько у меня песен. Я говорю, что в 99-м году я считал, но больше, ну, потом перестал.
1: И сколько на 99-й год это было?
2: Где-то 100 было, что-то такое.
1: Всего. Ну, сейчас-то, наверное, уже там под 500, нет?
2: Да, я думаю, под 1000.
1: Под 1000, ух ты.
2: Ну, у нас же сказки, сказки, от сказках очень много.
1: Слушай, давай про сказки, как вообще у тебя вот эта идея изначально родилась, просто накопилось вот это количество песен, который никуда не попадал, ни в какие рук движения, да, или что?
2: Нет, не так. Это совершенно неожиданно произошло. Просто начал читать книжку про мумитролей, и у меня написались песни сразу много и сразу и быстро. То есть просто как безумный. Читаешь, пишешь, и ни для чего. Ты понимаешь, что, ну что, я в группу их понесу, что ли? Мы же рок-группа! Вот, или кому детям буду петь, ну как-то... Тоже. Ну, то есть у меня не было тогда таких мыслей, ну, просто песни пишутся, не надо
1: мешать. А музыканты оценили потом их, да?
2: А мы потом, да, в парке где-то собрались, я говорю, ребят, тут песни написались. Они, о, я, чур я Снус-Мумрик, чур я Муравьиный Лев, чур я Волшебник. Я говорю, так, ну, мне только Мумитроль тогда остается сыграть. Вот. И, да, это, кстати, очень здорово, что они меня поддержали, ну, и потом пошло-поехало.
1: И они все и записаны еще, да?
2: Да,
1: эти?
2: Да,
1: а, ну, все это участники. Это же долгий группы. Процесс, не перегораешь, пока все это записываешь, вот, это же не одну песню записать, не, это же цикл, походу, такой большой.
2: Перегораю, восстанавливаюсь,
1: отдыхаешь.
2: Перегораю. Ну, просто мне очень нравятся эти песни, я не могу их просто бросить.
1: Ну, понятно.
2: Ну, мало того, сейчас еще... Ну вот мы 3 сказки записали, еще там несколько штук в работе, но сейчас такая штука произошла, что вот у нас Фрекен Снорк, девушка, которая озвучила Фрекен Снорк, она умерла. Но я ее записал в 2 сказки. То есть ее голос есть. Ну и поэтому я не могу бросить эти сказки. Мне надо их доделать.
1: Ну, логично.
2: И самому остаться в живых, пока они делают.
1: Да, дай бог тебе здоровья. Слушай, а близкое окружение, как твое вот близкие относятся к тому, что ты музыка? Они поддерживают на твоей стороне баррикад?
2: Слава богу.
1: Палки в колес не ставят.
2: Да, меня все поддерживают, мне помогают очень, и родственники, и друзья. Это здорово, конечно, мне повезло, потому что есть, я знаю, есть такие случаи, когда родители там против, причем там человек может уже взрослый быть, а родители все равно, чем ты, когда уже за ум возьмешься?
1: Ну, вот ты знаешь, я тебе открою тайну, у меня супруга тоже, она так, ну, она так с усмешкой говорит, что ты, типа, занимаешься всякой фигней, но, слава богу, она не ставит палки в колеса. Мне даже не важно, помогает она, нет, но она не мешает, это очень важно. Понимаешь, что вот, потому что есть, которые, когда уже там на пути ложатся, это плохо. Вот, а если в твоем случае еще и помогают,
2: да,
1: это
2: да.
1: Просто поезд мчится с двойной скоростью вперед и по правильному, так сказать, направлению.
2: Ну, я к тому же многих записываю в сказки.
1: Вот, оказывается, чем ты их подкупаешь.
2: Ну, вот у меня супруга бывшая моя, она в сказке участвовала прекрасно, и на сцену я ее вытаскивал, хотя она до этого никогда музыкой никакой не занималась. Вот. Надо и сказки, наверное, да, что-нибудь, может? В сказках я звучу Мумитроля. И я там разговариваю и пою своим голосом. Мне даже ничего не пришлось менять. Но в одной сказке я озвучиваю плотоядный куст. Я вот хочу спеть песенку плотоядного куста. Вот. Итак, плотоядный куст напал на бедную Фрекен Снорк, а Мумитроль его спас.
0: Девочка в поле цветы собирала, нас собирала целый букет. Жак!

0: Илья Небослов, информатом радио. Это, да, фрагмент, скажем так, да, кого заинтересовало, идите на полный спектакль. Это же есть, да, где посмотреть оно?
1: Ну, сейчас это только в моем исполнении, если в виде, в живом виде, это в моем исполнении, а в виде пластинок это вот в интернете можно найти, и мне написать можно, я пришлю ссылку.
0: Вот еще о чем хотел поговорить. Концерт в электричке «Москва-Тверь». Вот расскажи, что это было такое, если ты это помнишь.
1: Да.
0: Мне прям заинтересовало, как это электрический концерт в электричке «Москва-Тверь». Что это было? Расскажи поподробнее.
1: А вот был такой прекрасный человек Джим Гурьянов. Вот буквально 40 дней недавно было, как его не стало. И мы очень вспоминали. Есть люди-волшебники, которые могут просто пробить реальность и сделать что-то, что вообще в голове не укладывается. Вот он пошел и договорился с руководством РЖД, что мы, значит, в электричке «Москва-Тверь» в первом вагоне устанавливаем, полностью украшаем весь вагон, устанавливаем там аппарат.
0: А это аппарат. Какие года были?
1: Это 2007 год.
0: Ух ты, еще музыка в метро не существовала, да.
1: Вот. И он сделал фестиваль в электричке просто. То есть барабаны, все. А, еще там смешно было, что каждой группе дали задание, то есть какая-то локация. Кто-то был зоопарком, кто-то был... Вот мы были врачами. Мы, значит, тогда еще нормально было пить там пиво в электричках, сейчас же уже как бы запрещено. Ага. Вот, мы, значит, всем, кто был с пивом, наклеивали вместо... Ну, то есть заклеивали вот эти вот этикетки и клеили надпись типа там «Лекарство от всех болезней», там, не знаю, «Панацея», ну, какие-то такие, «Вакцина», вот. Ну, и были мы, соответственно, одеты тоже во врачей, вот. И мы там выступали, даже какая-то видеозапись осталась. Вот, но это была сказка. Туда и обратно. То есть это где-то часов, наверное, 7 все продолжалось. И там много зрителей, много музыкантов разных.
0: Но народ слушал, подтягивался к первому вагону, да? Или
1: ну, вообще, мы заняли практически собой весь вагон.
0: Вагон первый.
1: Но люди заходили, какие-то, которые пассажиры. Естественно, во втором вагоне не было слышно, что творится в первом. То есть из второго вагона человек бы не пришел. Но если человек просто случайно оказывался в первом,
0: он офигевший такой, да?
1: Потом пришли контролеры, они тоже ничего не понимают. Это же все как бы вроде официально, но никто об этом не знает, кроме, наверное, машиниста, который там... То есть, представляешь, ребята разобрались, как вообще к вагону подключить электричество, потому что там...
0: То есть, у вас электрический концерт полный такой был?
1: Ну да, все, там колонки, барабаны, микрофоны, все как надо.
0: Это же круто.
1: Да. Ну вот, кому интересно, фотки могут посмотреть, в интернете есть фотки, это, конечно... Вот, да, вот духоподъемное было мероприятие. Потом мы делали еще фестиваль в трамвае. Но там было интересно, что трамвай ходил по какому-то определенному своему пути, не по маршруту. То есть там были остановки, но эти остановки были чисто для своих.
0: То есть это договорились.
1: Как-то
0: так,
1: вот
0: да?
1: Так договорились, да.
0: Нормально.
1: Причем это все бесплатно делается. Просто вот как-то вот договариваются люди. Я не знаю, как им это удается. Я не знаю, сейчас вообще можно так договориться. Но в те
2: старые годы, назовем их условно 90-ми.
1: Как-то вот какие-то штуки получалось.
0: Да, что уж там Битлз концерт на крыше. Вот тут в трамвае, да.
1: На крыше я бы, кстати, тоже выступил с удовольствием. Я вот в детстве, когда был сильным, большим метломаном, я мечтал, конечно, на крышу забраться, там концерт сыграть. Но я тогда еще на гитаре не умел играть просто.
0: Но мечта была.
1: Когда на крышу лазил.
0: Но мечта была. Слушай, я уже от себя хочу просто узнать, мало где этой информации. Расскажи мне, как вот эта песня «Не стоим на мосту» у тебя родилась, которая стала гимном «Пустых холмов». Помнишь ее рождение вообще, как она у тебя появилась на свет?
1: Ну да, я считаю себя в плане шоу-бизнеса весьма неудачным, неудачливым человеком. А тут, значит, это вот одна из тех редких удач, когда мне удалось создать конъюнктурную песню. Причем я совершенно не собирался этого делать.
0: Не специально,
1: что ли? Да. Но мы там чуть-чуть обманули всех. Значит, на фестивале, на прекрасном, замечательном, удивительном фестивале, которого нам так теперь всем не хватает, «Пустые холмы», однажды сломался мост. И фестиваль был разделен на два как бы фестиваля, там, не знаю, на одном берегу оказался барабанщик, на другом гитарист, и не могли люди встретиться, рушились семьи, там было, расписание поехало, все было ужасно. Кстати, мы там сильно обломались, потому что нас поставили в 2 часа ночи, ну, вроде уже не прайм-тайм, но нормально еще. Но в результате мы выступили в 5 утра, и, естественно, уже зрителей практически не было никого. Да. И я сильно обломался тогда, конечно. Но там произошло следующее. Починили кое-как мост, но нельзя было на нем, чтобы было много людей. То есть вот один прошел, второй прошел. И поставили там охранника, который 3 дня подряд днем и ночью говорил в рупор: «Не стоим на мосту, проходим». Не стоим, и все. И у всех уже это «не стоим на мосту, проходим» уже въелось. Когда вот, я помню, мы приехали в Москву на электричке, да, полная, ну, как вот раньше было, машин никого не было, полная электричка наших всех. Все выходят, идут, значит, толпень такая, и я кричу: «Не стоим на мосту!» И такой гром, такой громовой: «Проходим!» Все, и я быстро вот взял, написал просто, такая полуимпровизационная такая песня получилась. И сразу же я ее записал. Один просто. Ну, там какие-то сэмплики нашел. И думаю, вот сейчас напишу «Небослов, не стоим на мосту». Никто же не послушает. Ну, все видят, «Небослов», ну, что-то какая-то хрень, и не слушают. Ну, мне так кажется, это моя теория.
0: Uh-huh.
1: И я выложил, попросил Ольгу Шотландию, есть такая Ольга Шотландия, попросил ее выложить вообще без названия, просто «Не стоим на мосту», и «А кто?» непонятно. И она только выложила, и тут у нее как пошло-поехало, там комментарии, комментарии, комментарии, кто-то пишет: «Да это же гимн, ну кто же это поет? Ну раскройте нам тайну». И, значит, Оля мне говорит: «Ну что это, можно я намекну?» Я говорю: «Ну намекни. Это Илья Небослов». Так намекнула. Ну и все, и получилось, что мы всех обманули, все уже послушали, но уже потом, ну ладно, наверное, он не такой уж и плохой, этот Небослов. Вот, и потом нас стали везде на всякие там эти холмовские тусовки звать, и мы стали такой, уже своими стали, слава богу, вот. Так что мне повезло, вот один раз было дело.
0: Слушай,
1: да.
0: Ну классно, а вот расскажи мне еще момент тоже, мне понятно, что сегодня, наверное, это ушло, вот танцевальные версии песен, которые вы делали, это с чем было связано?
1: А где мы делали танцевальные?
0: Ну вот я что-то в Википедии прочитал, что у вас был период, когда вы сделали версии танцевальных, наверное, для каких-то корпоративов.
1: Кстати, да? Это очень смешно. В Википедии написано, когда еще наша история была очень маленькая, и поэтому там...
0: Что-то приукрашивали типа или...
1: Ну, слишком много... Каким-то проходным довольно-таки моментом слишком много внимания
0: уделялось. Да.
1: Но на самом деле изначальную статью я писал, потом ее всю там переделывали. То есть сейчас уже я к этому никакого отношения не имею, к этому новому тексту. Вот. Но прикол в том, что я даже туда не могу попасть и написать там новый альбом. Я почему-то там забанил. Мой IP-адрес, может, надо сказать другой. Я не знаю, короче, я не могу почему-то...
0: То есть, понятно, это был маленький такой эпизодик и небольшой, я имею в виду...
1: Нет, ну я про него расскажу, он хороший, это хороший эпизод, я про него расскажу. Я только попрошу людей, которые будут слушать, зайдите, пожалуйста, на Википедию, напишите, что в 2021 году у группы «Небослов» вышел альбом «Пора стать звездой». Если там еще кто-нибудь не написал. Так вот, у нас есть такая космическая тусовка, которую мы делаем «Космофест» фестиваль. Возникла мысль каждый год, помимо 12 апреля, отмечать сверхновый год, мы это называем. Ну, где-то в декабре, то есть Новый год, это сверхновый год. Ну, это такая наша корпоративная космофестовская тусовка. Ну, и мы так в шутку решили, значит, а раз у нас корпоратив наш, значит, мы сделаем танцевальные версии. Мне, кстати, очень понравилось играть эту танцевальную музыку. У нас как-то барабанщик, он рокер такой был, металюга. Ну, в смысле, был он есть, но в смысле, он и не играет в группе. Вот. А оказывается, он техно играет только
0: в путь.
1: Прям вот он настолько четко это делал, и мы гораздо больше песен сыграли на репетиции, чем потом на концерт вошло, но мы просто потому что кайфовали.
0: Кайфовали, ага.
1: Так-то там, когда ты молодой и горячий, ты так: «Я ненавижу это все, я люблю только рок святой».
0: Слушай, ну давай, бери гитарку, еще что-нибудь.
1: Так, ну вот тоже из одного из последних альбомов песенка.

0: Илья Небослов, неформатное радио, все гениально просто программа. Илья, вот о чем я вспомнил. В той же, да, Википедии прочитал, что первый твой концерт там еще на заре был в клубе Плеханов. Все правильно, да?
1: Да.
0: Вот, я просто сейчас уже четвертый год работаю как раз вот в Плехановском конгресс-центре звукорежиссером. Я тоже бывал в этом клубе, я его так помню. У тебя воспоминания вот о клубе Плеханов
1: у меня они очень отрывочные, потому что, ну, как-то вот мы... Для нас это было просто место, где мы выступаем. То есть мы туда не ходили, мы не дружили с администрацией. Я вообще не помню даже, как мы эти концерты назначали.
0: А мне запомнилось, что туалет был за сценой. Вот этот
1: серьезно?
0: Момент. Не помнишь?
1: Нет.
0: То есть, чтобы попасть в туалет, нужно было как-то сбоку сцены обойти. И вот это вот, ну, так было локационно сделано.
1: Он был очень красиво оформлен, это я помню.
0: Да-да-да-да-да.
1: А это был не мой первый концерт, а первый концерт группы под названием «Небослов».
0: Да-да-да-да.
1: Причем я в этом клубе до этого выступал с группой «The Legend». Мы играли кавера битловские. А вот с «Небословом», да, вот первый концерт там сыграли мы. Ну, дуэт, мы были дуэтом тогда.
0: Ну, да-да-да-да. Слушай, а кто сейчас на сегодняшний день концертным графиком твоим занимается? Ты или есть человек, который...
1: Никто, ну только я, нет, у меня никого.
0: Слушай, ну я смотрю, ты прям так чешешь даже вот в пандемию, то есть у тебя там забито так плотно. Это надо отдать должное, что ты уже так это на рельсы на такие встал.
1: Ну, это такие рельсы, честно говоря.
0: Нет, ну не, все равно. Ну, понятно, когда ты только этим занимаешься, иначе никак. Тебе надо вот быть в этом.
1: Не, мне нравится, я очень люблю путешествовать, я люблю туры. И вот когда получилось у меня туры делать, особенно вот куда-нибудь вообще далеко уехать, там, в Сибирь. Вот сейчас зовут в Сургут.
0: Ну, ты, наверное, уже точки по этим вся точкам не первый раз проехался. То есть у тебя не было такого, что ты приезжаешь и боишься, что там три человека будут в зале сидеть? Такого не было? Или до сих пор такое бывает?
1: У меня... У нас еще сегодня... Ну, да, у нас же...
0: Нет, эфир, а мы знаем, что все слушатели знают, что не прямой эфир, мы выйдем... Первый четверг марта, это буквально вот через пару недель. Даже, наверное, есть смысл сказать, что мы записываем эту программу 22.02.2022. Двойки и нули сплошные.
1: Ну вот у меня два дня назад Москва, то есть там человек 7, может, пришло на концерт. Так что...
0: Ну, в Москве-то да, они все. Они нет, сидят оно... у мониторов телевизора и.
1: В другом месте там много пришло. Ну, то есть, я всегда боюсь, что могут не прийти, но как-то. Ну, а что, ну, есть, все, как глаза боятся, руки делают. Но у меня были концерты. У меня был один раз концерт в Питере, когда пришел один человек. Вот было такое.
0: Все равно играл.
1: Конечно. И был один концерт в Тюмени, когда не пришел никто. Я все равно играл. Но тогда уже были девайсы, я просто включил девайс вот так
0: и заэфирил,
1: да. Потому что, а что делать? Не, ну потом нормально. Потом в Тюмень я приезжал, уже приходили люди. А тут вот... Что-то вот первый концерт самый, и что-то вот не сложилось.
0: Ну, это там на местах, видимо, не особо тебя распиарили.
1: Ну, они вообще не особо, им вообще часто бывает, что не особо это нужно. Там кого-то пиарить, что-то какой-то. Мне даже как-то кто-то из сибирского города, какой-то организатор написал, детский сад мне написал.
0: Ну, обижает тебе это?
1: Конечно, я же живой человек. Я вообще детский сад мне написал.
0: Ну, обижает тебе это?
1: Конечно, я же живой человек. Я вообще очень обидчивый. У меня что-нибудь...

0: Даже я немножко шуточно жалуюсь, потому что в целом, ну, по-моему, у меня нормальная жизнь, и ну, с творчеством все хорошо, более-менее. Хотелось бы, ну, не знаю, больше сил, меньше спать, и подольше прожить, чтобы побольше
1: А спать
0: успеть.
1: любишь?
0: Очень.
1: Я
0: А
1: так
0: мне же
1: тоже.
0: песни снятся. Вот, поэтому мне каждая ночь — это одна-две песни.
1: Понятно, что уже больше 1000. Слушай, прежде чем еще одну песню споешь, завершающую, чисто мое любопытство, изначально ли было вот этот задумано, что будет альбом «Яблоки украли и яблоки вернули», или оно так
0: Нет,
1: получилось,
0: так
1: то есть
0: получилось.
1: «Яблоки украли» и не думал, что через там будет «Яблоки вернули»,
0: Нет,
1: да?
0: ну просто это по остаточному принципу получилось. То есть «Яблоки украли» — это вот прям альбом-альбом, а «Яблоки вернули» — это когда, ну, какие-то песни вот накопились, надо как-то их уже собрать в альбом, собираешь, думаешь, ну как, ну «Яблоки
1: И вернули.
0: вернули», и все.
1: Все, бери гитару, завершающий. Потом еще попрощаемся просто. После
0: Ага.
1: песенки два слова
0: Так, не
1: попрощаемся.
0: придумал я, какую песню петь. У меня все песни были в миноре, значит, надо в мажоре
1: Давай,
0: спеть.
1: мажорную, я за.
0: Я хорошо понимаю, что все потеряю, но все же мечтаю, немного мечтаю, и в лютые грозы сочиняю прогнозы про всякую хрень.

0: Илья Небослов на Неформатном радио. Программа «Все гениально просто». Илья, и прежде чем идем пить чай на кухню, традиционно всем гостям, которые ко мне приходят, под завязочку задаю один и тот же вопрос, даже не вопрос, а пожелание. Что на сегодняшний день ты сам себе хочешь пожелать?
1: Интересно, внешнее или внутреннее?
0: А вот по ощущениям, прям вот самому любимому себе что?
1: Побольше относиться к людям позитивно, быть поспокойнее, быть порадостнее, не быть ленивым, быть созидательным, трудолюбивым. А всем нам пожелаю, конечно, мира.
0: Ну да, вот второй вопрос, что слушателям Неформатного радио?
1: Слушателям, мира, да? Я тоже, кстати, буду слушателем, по крайней мере, за наш эфир я послушаю. Вот, но если, с другой стороны, если там было уже два...

0: 20 эфиров до этого.
1: Ты 21-й, да, получается.
0: Да, значит, соответственно, там, наверное, очень много интересного. Надо послушать. А, мира, мира всем желаю, мира. Любви, мира. Вот, и чтобы у гадов случился понос.
1: На этой оптимистической ноте прощаемся. Еще раз был Илья Небослов, неформатное радио, ведущий Юрий Артызов. Услышимся.
0: Юра, спасибо тебе большое.
1: Пока.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Он появился на свет в семье шахтера Томаса Вудварда и получил имя в честь отца. Само рождение не обошлось без косяка. Акушерка подумала, что он мертворожденный, и уже собиралась, так сказать, сообщить об этом матери. Но бабка вмешалась, взяла ребенка за ноги, окунула головой в ведро с холодной водой, потом покрутила вокруг себя, и вуаля! Мы все радуемся уже более 55 лет, слушая его голос. Это ж хрень какая! В 12 лет чел переболел туберкулезом, 2 года сидел и лечился дома, не выходя на улицу, и слушал музыку. Вы представляете? Мы живем! Мы можем посмотреть и послушать человека, который пел дуэтом с Элвисом Пресли и конкурировал с ним в хит-парадах в одно и то же время.

В 1970 году хит-парад Billboard Элвис был на 78-м месте, а Том Джонс на 91-м. Вот такие дела. Это вам два короля пели. Том Джонс. А вы думали, я про Элвиса травить буду? Пресли? И так все знают. Ну, все рок-н-ролльщики в чем-то одинаковы. Все прошли через кучу хрени. Наломали дров, сожгли мосты. И чего там еще? Кто там что делает? В 16 лет женился, так как заделал себе сынулю. Том устроился на перчаточную фабрику. Потом пошел на стройку. Рубить уголек по состоянию здоровья, к сожалению, было запрещено. А на стройке он и подкачался маленько, ну, таская кирпичи. А в выходные выступал со своей группой Tommy Scop and Senators по кабакам и ярмаркам Южного Уэльса. Че, платишь 5 фунтов на всех за выступление?

Первый успех пришел в 1965 году и сразу вывел Тома Джонса в высшие эшелоны эстрады. С 1967 года по 2011 он регулярно гастролировал и выступал в Лас-Вегасе. Пел дуэтом с Чаком Берри, Литл Ричардом, Дженнис Джоплин. В прошлом году выпустил новый альбом с новыми песнями. В передаче «Голос Великобритании» есть такая. Уже 10 сезонов сидит в жюри в качестве наставника. Пока есть время, цените это. Том Джонс, Дженнис Джоплин, «Rise Your Hand».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

да пусть этот вечер. Я к нему навстречу, речкой речи вечер. Если бы не я, стала б ночка ласкова, стала б ночка сказкою, ночка б стала сонною. Да, если бы...

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

Песни дождливые слушаю. Осень неплохо поет. Память свечою потухшую меня в изголовье ждет. Простывшее кашляет небо, в туче укутавшись спит. Добраться однажды мне туда, где душа не болит.

привет, я скучаю. Питер – город прекрасных людей. Я скучаю за теми друзьями, все с душой гениальных идей. Пусть тебя охраняет небо, город творчества, город тепла. Пусть побольше в тебе будет света, город сильный, ты город-скала. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.

не дают нам забыть о многом, вдохновляя собой сердца неразрывной серебряной нитью. Слышим детские голоса. Я сегодня желаю ребятам свое дело нести здесь в народ. Ведь когда-то наступит однажды передать эстафету юнцам. Сколько пройдено годы в них литься, от души всем вам шлю привет. Небо чистого вам и мира в этой песне секретов нет. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять. В сердце будет моем сиять. В сердце будет твоем сиять.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселять хворые, с настоящим миром связь порвана.

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
3: Не добежал, лежать с подсечением.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 2016 году эта группа стала летать на свои концерты на своем собственном самолете Boeing 747-400, а подготовила его российская компания «Волга-Днепр», на хвосте которого изображен Эдди. Группа эта Iron Maiden была основана в 1975 году. Название в переводе «Железное дева» было позаимствовано Стивом Харрисом из кинофильма «Человек в железной маске», где фигурировало средневековое оружие, пытки с таким же названием. Первые годы состав менялся, как не знаю кто. Гитаристы текли, как реки крови на концертах. Кто-то участвовал в двух концертах, кто-то в пяти. Концерты с кровищей давали результат. Популярность росла. Некоторые независимые лейблы проявляли внимание. Но условием подписи контракта музыканты коллектива должны быть постриженными, выглядеть как нормальные. Вот хренов вам! Металл надо волосами трясти. Без этого никак. За 200 фунтов записали мини-альбом в 79 году и стали номер один в метал-чарте. А сейчас заслушаем бродягу от Iron Maiden.

мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Я знаю, ты слышишь.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Часто цвета меняют свою окраску. Черное кажется белым, а сумерки светят цветным. И каждый из нас наденет свинцовую маску, чтобы казаться не тем, кто ты есть, чтобы казаться иным. Люди и звери прячутся от закланья, ищут покоя, жгут за собой мосты. Ведь существуют стены непонимания. Кто их возьмет и разрушит? Я или ты? Нам не найти, где искренность истины бродит, где есть реальность, а где лишь иллюзии тень. И неизвестно, кто в жизни всем роли отводит. Кто-то охотник удачи или мишень.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Жду тебя закаты. Завтра встретишь новый закат. Пусть твое сердце будет радо рассвету, он ярче во сто крат.

за воздух, пока не отпустит последнюю в этом году мою глупость. Просто прости. Та самая слабая, еще одна часть меня минором по черным. Ты знаешь, как важно

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1994 году в Геттингене, в Германии, трое парней бухали в баре и пели какую-то ересь. Эту ересь им стала подпевать и Сандра Насич. Охреневшие от ее вокала, они решили пригласить Сандру к себе в группу и попеть чего. А группа называлась «Говно обезьян». Вот. Я бы, наверное, не пошел бы. Но случилось то, что случилось. Первый концерт Guano Apes, так сказать, состоялся в школьном кафетерии, а заработал коллектив ящик пиваса. А через два года они выиграли конкурс на «Вива» «Местные герои», где они обошли более 1000 участников. С этого началась их известность.

Песня была их первым успешным синглом. А первый альбом занял 4-е место в Германии и стал платиновым. Люди стали ковать металл, пока было горячо. 18-месячный тур по США и Европе. Запись 2-го альбома с записью кавера «Big in Japan». Я вообще против каверов, но когда произведения других исполнителей воспроизводятся совершенно иначе, неважно, тяжелее или легче это будет, я это все-таки считаю, что является творчеством. Ремейк получился просто отпадным. Да и альбом стал золотым, а в 2000 году группа получила MTV Europe Awards. Big in Japan.

конце 2006 года группа из-за дележки бабла распалась. Ну, что видно было, что делить-то. Поорав друг на друга, поиграв сольно, не добившись ничего почти. Ну, вы поняли, короче. В 2009 году Guano Apes воссоединились. Записали еще два альбома, в 2011 и в 2014. И продолжают до сих пор радовать поклонников их таланта живыми выступлениями. Порадуемся и мы.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, здравствуйте, 21.01.11, вот такое красивое системное время у меня. С вами Человек-улитка, с вами Зухер, сегодня третий эфир интернет-голосования фестиваля Revolution 2023. Жень Баринов, привет! Вот, и, собственно, сегодня у нас третья битва. Ну, давайте начну с подведения итогов прошлого эфира. Давайте начну с того, как общаться будем. Ну, те, кто у нас в первый раз, друзья. Во-первых, у кого не работает FM, у кого не ловит в регионе, конечно же, слушайте. У нас с сайта кнопочка «Слушать радио», там основной поток крутится. Там же, прям под проигрывателем, во-первых, висит моя гнусная морда в рамках Ютуба, стрима. И еще ниже есть как раз чат, куда можно писать. Этот чат у нас отображается. О, кстати, хорошо, что я начал про это говорить. Этот чат у нас, во-первых, отображается в стриме. Сейчас мы кэш обновим. Во. Вот, и я его вижу. Второй вариант, где можно общаться. В группе «Неформатное радио». Находите, прямо сейчас идет стрим. Все то же самое. Пишем в комментариях к стриму. Не пишем в личные сообщения. Не пишем комментарии к эфирной теме. Именно к стриму. Стрим я вижу. Вот, там я тоже читаю, тоже наблюдаю. Ну и также можно писать в комментарии к стриму на Ютубе. Вот, далее. По поводу звука. Все, кто слушает радио, там все хорошо. Музыка будет играть замечательно. Матом я ругаться не буду. Детей можно оставлять. Ну, единственное, что оставьте на детей, наденьте памперсы. Вот, потому что я так подозреваю, сегодня группы мясные будут. Вот, это раз. Те, кто смотрят стрим, будьте внимательны. Нет-нет, да во мне просыпается животное именно на стриме, на видеостриме. Могу и матом поругаться. И, собственно, сижу я тут, бухаю под сосиски. Вот, поэтому или одевайте наушники, или выгоняйте детей из помещения, где смотрите стрим. Ну и, конечно же, кто слушает с телефона, одевайте тоже наушники, потому что, ну, в телефоне, в динамиках звук говно, конечно же. Вот, поэтому, как бы все, обрисовал ситуацию. Вот, ну и, вот теперь уже давайте начнем. Настюха, привет. Привет, нечеловеческое животное. Пишет, вот, да начнется битва. Давайте мы сперва со второй битвы разберемся. Итак, давайте начнем мы с приятного, с альтернативного голосования. Смотрите, альтернативное голосование никак не влияет на итоги фестиваля. Это чисто наша радийная голосилка. Там будут чисто радийные призы. Вот, и все, как я обещал. Итак, смотрите, у нас... Я себе выписал крупным шрифтом. Так, группа The Hatters получают все на баланс 3000 неформатных рублей, то есть 1500, умножаю на 2, зачисляю и забираю трек в треке недели. Так, группа Night Story, девочка, мне очень понравилось, как пела, прям, смотрите, они наголосовали 6000, 12000 я им зачисляю на баланс. То есть они могут их потратить на треки недели, на любое продвижение, на неформатке. Вот, и забираю, ребят, вас в сборник «Грани», который мы в мае будем собирать. Вы туда априори попадаете. Это значит, что вы как минимум полгода будете звучать в ротации с треком. Ну и будете у нас в сборнике на физических носителях, на пластинках. Вот, это для вас абсолютно бесплатно. Далее, группа Кракенбуш. Тоже молодцы, тоже порадовали. Вам зачисляю на баланс 10 тысяч неформатных рублей. Но это не прямо сейчас, это будет, вот когда я буду запись эфира выкладывать завтра. завтра вечером. Вот, 10 тысяч неформатных рублей вам на баланс. Точно так же можете их потратить на треки в ротацию, куда угодно. И точно так же забираю у вас сборник «Грани». Вот, группа Flamehat, ну, просто удваиваю ваш стольник, 200 рублей вам на баланс зачисляю. Ребят, если вы, как бы, еще у нас на сайте вас нету, вот кого я сейчас назвал, то обязательно зарегайтесь, закиньте свои треки, чтобы, во-первых, мы дальше могли общаться, вот, потому что группа интересная, мне многие из прошлого эфира понравились, я вам сразу говорю, так что всех вас жду у нас в нашей большой семье. Вот, и, естественно, надо будет же мне куда-то эти бабосы начислять, поэтому, пожалуйста, пожалуйста, зарегайтесь, добавьте свои треки. Так, это что касаемо альтернативного голосования. Вот, и давайте я уже альтернативное голосование поменяю, потому что мы его зачитали. Включаем новую голосилку. Вот, теперь что касаемо основного голосования. Ребят, смотрите, что у нас получилось. Группа Night Story, вот, и группа Flameheart, я вас дисквалифицирую. Я не утверждаю, что это вы, не утверждаю ни в коем разе. Потому что как музыканты вы мне очень понравились. Но вот там было столько, понимаешь, VPN-а. Я понимаю, мы живем в 23-м году. Я понимаю. VPN это в пределах нормы, это случается. Ну что с этим? Ну когда 90% голосов оттуда, плюс они там с разницей в несколько секунд, ну, понятно, что это кто-то нечестно себя вел. Будем надеяться, что это просто ваши фанаты так вас подвели, потому что ни в коем случае музыкантов подозревать не хочу. Соответственно, группа «Иные реальности» и группа «The Nighters», они у нас пролетают в следующий отбор. Вот, и их, собственно, нон-стопчиком давайте послушаем. Я под это дело сейчас запинделю себе стопочку вискарика под сосиску с сыром. Вот, поехали, ставим, слушаем, и уже после этого начнем третью битву.

0: Есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, здравствуйте. 21:15 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Давайте я еще раз расскажу про голосование, ребят. Потому что кто-то мимо ушей пропустил, кто-то не понял ни хрена. Итак, рассказываю. Сегодня идет эфир. Сегодня мы отслушаем музыкантов, ругаем, хвалим, да, общаемся. Вот. И параллельно у нас есть альтернативное голосование, которое никоим образом не влияет на результаты отбора на фестиваль. Там чисто радийные призы. Вот, хотите, участвуйте, не хотите, не участвуйте. Там идет голосование рублем. Через неделю все результаты будут умножены на 2 и зачислены на баланс музыкантам, за которых проголосовали. Они смогут эти бабки с пользой для группы потратить. Вот, это альтернативное голосование. А основное голосование завтра вечером, ближе к ночи. На сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Вот, и там будет голосовалка, где надо будет ставить галочки за все понравившиеся группы. Вот, но по поводу нечестной игры вы видели, что сегодня произошло. Поэтому я вас сразу заранее всех предупреждаю. Кривая игра вообще не канает. Только по чесноку, ребят. Вот, все, рассказал про голосовалки. Ну и давайте уже начнем наконец-то. Давайте уже наконец-то начнем основную часть программы. Сейчас я открою сопроводиловки. Мне Ванька все прислал. Все про всех. По порядку всех расставил. Вот, и будем сейчас читать и слушать. Так, Вадим вот пишет: в воскресенье у меня отчетный концерт с подростками. Слушай, Вадик, ну, я тебе честно скажу. Так, а мы, Ванька, когда мы-то встречаемся? И встречаемся ли вообще, и где это будет? Мне просто надо Москву распланировать очень сильно, потому что в этом году у меня прям очень сложная весна, и много мероприятий, где надо поучаствовать, и зовут даже поиграть, но вот поиграть я, наверное, точно откажусь, а там хрен его знает, еще непонятно. Вот, поэтому надо определиться. Вот, ладно, давайте уже начнем. Итак, первая группа сегодня у нас — группа Slim Life, город Москва, трек называется «Маленькой стать». А, вот, 20 мая, суббота у нас, клуб Glastonbury, финал. Финал Revolution у нас 20 мая. Это суббота, а Вадик меня зовет на воскресенье в Мумитроль. Слушай, ну, если прям, как вариант, мне нахерачиться на Революшене, потому что в прошлом году все жюри расстроилось, что я не пил, вот, я приехал за рулем и был абсолютно трезвый, плюс еще в новых ботинках приехал, я мучился, вот, и вот как вариант мне оторваться за прошлый год в этом году, прям вдвойне, и остаться до 21 мая, посетить еще и Мумитроль бар. Вот, ну поглядим и посмотрим, как будет состояние и расписание. Вот, итак, ладно, все, переходим уже к музыкантам. Slim Life — это русский рок с женским вокалом. В текущем составе музыканты собрались в августе 21 года и уже привлекли внимание редакторов цифровых платформ. Синглы «Есть ты» и «Двое» попали в плейлисты Яндекс Музыки. Вот. Итак, Slim Life, Москва, трек называется «Маленькая стать». Поехали, ставим, слушаем. А вы комментируйте, друзья, не стесняйтесь. Музыканты, когда слышите свой трек в эфире, кидайте в комменты ссылки на свои группы, на свои ближайшие концерты. Это не возбраняется, это приветствуется, поэтому кидайте. Вот, спамьте как только можете, но только большая просьба, именно когда слышите свой трек в эфире, чтобы люди, которые вас услышали, им понравилось, они раз к вам добавились. Вот, плюс эти же комментарии, они сохранятся уже в истории сети, да, вот, и люди там позже, кто будут пересматривать, переслушивать, они смогут протыкать, если вы понравитесь им, и попасть к вам. Кстати, вчера заметил, что стрим во ВКонтакте перемотать нельзя. Это вот вчера глюк такой был, или это какое-то тупое новшество ВКонтакта. Вот, ладно, Slim Life, Москва, «Маленькой стать», поехали.
3: пошли гулять.
4: Не могу, меня мама не отпускает.
3: А скинь мяч.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21, 23, 24. Вот такое красивое системное время. Только что у нас отзвучали Slimlife. Вот, смотрите, что нам пишут. Трек норм, трек душевный, кстати. Так, класс, я тоже так хочу. Так, Саня пишет, смешанное чувство от трека. Так, что там еще у нас пишут? Что там наша музыка души, Slimlife, музыка души. Где сам Slimlife? Ну-ка, ребят, а, вот, они у нас в Ютубе. Амбассадор Стейк, привет, что вы тут делаете? Че вы тут? Слушай, мы тут, как всегда, бухаем и едим сосиски. Так, что там пишут? Пермь пишет, тоже понравился песен. Витек что-то сегодня как-то странно изъясняется. Так, трек «Дорожка кокаина», это песня. Слушай, ну кому как, кому как. Кто-то от кокса радуется, а мы, понимаешь, от ноточек. Где все комменты читать? Рассказывал в самом начале, ребят, не буду повторяться. Ну, во-первых, вот здесь вот, во-вторых, стрим также идет во ВКонтакте, там комменты к стриму. Вот, ну и у нас чат основной на страничке прослушивания, туда тоже кто-то пишет. Вот, Челябинск туда пишет, у нас Москва, Подмосковье, Владимир. Кстати, Настюха, ну-ка открой мне страшную тайну. Меня вчера Коляновна зарядила следующей мыслью, что Владимир, оказывается, жутко красивый город, и туда прям надо непременно съездить. Туда прям непременно надо съездить. Ну-ка, расскажи мне, Настя, что ты по этому поводу думаешь? Насколько стоит туда ехать? Вот. Так, что, такие истории в мемуары записывать надо? Слушай, у меня историй, на самом деле, очень много, потому что жизнь была длинная, веселая, и, понимаешь, как это сказать... Можно, но вот я как состарюсь совсем сильно, буду не просто человек-улитка, да, а человек-грустная улитка, вот, тогда я засяду за мемуары, у меня уже будут вот такие дефекальные очки, да, я все, слово это дефекальное, оно мне так нравится, вот, и я буду на печатной машинке, обязательно советской, обязательно электрической, чтобы жужжал моторчик, вот, буду писать мемуары. Так, какой-то попсовый для неформата трек, такая история простая. Слушай, ну, при чем тут неформат? При чем тут... Неформат — это значит, формата нету. Нету формата. Вот, у нас тут много всякой музыки звучит. От жесткого металла до жесткого глэм-шансона даже. Да, даже рэп у нас есть. Даже есть рэп у нас, ты не поверишь. Вот, и это же самое клевое. Так, Витек, здравствуй, здравствуй, дорогой. Здравствуй, Лыткарина. Так, Пермяк пишет, с дороги залетел домой. Я понял, я понял. Так, гитарка так драйвово звучит, но все-таки что-то не хватает. Ребят, я сейчас слушал песню, и у меня было вот какое-то ощущение, прям, что я где-то уже эту песню слышал. Вот честно. То ли очень похожа на кого-то вокалистка девочка, вот именно звукоизвлечением, я именно про вокальную партию, то ли, может быть, она в составе какой-то другой группы к нам когда-то залетала, но почему-то очень знакомый вокал. Slimlife, ну-ка, расскажите мне, пожалуйста, ваша девочка, она не участвовала ли у нас в каких-нибудь мероприятиях, потому что очень знакомый голос. Так, привет, человек-улитка, грустный-то, я не грустный, я отличный, у меня тут все хорошо, мы просто только начали, сейчас же мне по шарам долбанет, тут начнется красота, вот, потому что мы ее таргетировали, я есть та самая девочка, я понял, та самая девочка, давай напиши, как тебя зовут, во-первых, во-вторых, слово таргетировали, я так понимаю, вы эту песню распихивали по соцсетям, я там не слушаю музыку, ребят, я... Честно говорю, я очень отсталое существо в плане музыки, потому что не успеваю ничего слушать, кроме неформатки. Вот, ну, так жизнь повернулась. И я слушаю только вот то, что слушаю в эфирах вместе с вами. Вот сегодня беру и слушаю. Ну и, конечно, треки, которые к нам грузят каждый день, ту его кучу. Просто безобразное количество треков каждый день грузят, и больше 90% приходится отсеивать, просто выбрасывать, потому что там, ну, просто кошмар попадается. Вот, поэтому я не слежу за тем, что происходит в мире. Вот, Маша, приятно, очень, очень приятно. Так, то есть ты у нас нигде не участвовал. Вот, меня этот вопрос интересовал. Вот, эта же девочка говорит, не из Редбери. Нет, это не из Редбери. Это не, там Ленка, там мы прекрасно друг друга знаем. Вот, а это у нас новая девочка Маша. Вот, все, я тебя запомнил. Ну, по крайней мере, на сегодня запомнил. Так, Саня, вот Луженков пишет, где-то я тоже это слышал. Мэтт Дог пишет, девушку зовут Маша. Вот, все, мы уже поняли. Антоха, привет. Привет, говорит, всем присутствующим. Привет, бородатый дядька. Привет тебе, Антоха. Я сегодня не просто бородатый, я человек-улитка. Ладно, давайте ехать дальше. Смотрите, нам Вань пишет, не нужно обсуждать сведения треков, обсуждайте содержание текстов, аранжировки и прочую билиберду. Слушай, ну а как? Ну как? Ну вот я наоборот считаю, что содержание текстов нельзя обсуждать, а вот сведения обсудить вполне себе правильно, потому что, понимаешь, вот у музыкантов, у них случилась оказия, они сейчас вот прозвучали на большую публику, вот, и, конечно же, кто-то что-то подскажет, кто-то что-то услышит. Нет, я тут с тобой не согласен. А вот тексты, наоборот, их нельзя обсуждать. Что их обсуждать? Ну, как бы человек вложил туда часть себя, да, тексты — это часть исполнителя, это его мышление, его чувства, его кусочек души, поэтому что его обсуждать? Ну, вот он художник, он так видит. Так, я правильно понимаю, что Flameheart выгнали, потому что у них 30% поддержки из других стран, они проголосовали в опросе. Слушай, давай сейчас не будем ругаться, ладно, вот про другие страны и про прочее. Ну, взрослые же люди все. Я ни в коем случае не хочу обидеть группу Flameheart. Скорее всего, расстарался кто-то из фанатов. Так бывает. Но я всегда предупреждаю, голосование должно быть честным. Вот, ладно, поехали дальше. Вот Машка у нас нарисовалась сама во ВКонтакте. Молодец, умничка. Вот и ссылочку бросила. Все, у вас плюс один. Так, поехали дальше. Далее у нас Unreal. Unreal мне транскрипцию Ванька пишет. Вот, трек называется «Оковы». Про себя написано следующее. Молодая энергичная группа. Играет в жанрах альтернативный рок, поп-панк и немного маткора. А, металкора. А маткор тоже хорошо, наверное, звучит. Такое-то... Слушайте, я только что изобрел, понимаешь, новый стиль музыки. Маткор. Маткор. Надо написать пару треков. Пару треков на маткоре. Я придумал. Следующий альбом будет в жанре маткор. Итак, 4 Unreal, 4 Unreal, город Лобня. Трек называется «Оковы». Поехали, ставим, слушаем. А вы, конечно же, комментируйте. А я сейчас прям долбану за 4 Unreal стопарик. Поперли.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, други, подруги, фуанрил только что у нас отзвучали. Ребят, слушайте, прям... Ну, я не знаю, что там с жанрами у вас было написано, я уже не помню. Я просто уже удалился проводиловку, чтобы мне не путаться. Мне понравилась сама идея. Причем, ребят, мой вам совет. У вас вокалист, он голосист. Он, сука, голосист. Вот, и мне кажется, вам надо прям поиграться с этой темой. Потому что прям вот реально... Я сейчас за эфиром тут немного постебался, прям хочется поставить сзади группы хор Советской Армии, чтобы они что-то там прям жахнули, как в этом, помните, Иван Васильевич меняет профессию, когда там поет гусляр, да, а хор подспевает «Собака, собака, басурманский царь». Вот, что-то такое, прям вот, мне кажется, вам надо попробовать поглумиться на эту тему, потому что должно получиться интересно. Вот, такая достаточно мелодичная альтернатива. Ну, не скажем так, что я прям люблю альтернативу, но тут прям я порадовался, потому что вокалист, сука, голосист. Молодец, молодец мальчишка. Так, что там нам народ пишет? Неплохо, норм. Саня пишет, вот, неплохо сыграно, да, согласен. Так, вечер в хату Музон в Приору. Делакор пишет, это зашло, но на постоянку не взял бы на прослушку. Ребят, нормас трек. Так, что там? Челябинск пишет, на редкость моему вкусу мне понравилось. Мне понравилось. Так, что тут еще у нас? На фоне вчерашней бомбардировки все песни звучат круто. Ну, не надо сравнивать. Ну, как тебе, грешно смеяться над убогими. Я про... У нас там вчера такой трек был замечательный. Мало того, что он был прям патриотичный-патриотичный, аж звездец какой. Вот, так он еще в таком в хреновом диске был выполнен. Там вырвало, я даже чаем поперхнулся. Так, что тут пишут? Ну, как-то так, ничего плохого сказать не могу. Даже критиковать не хочется. Даже критиковать не хочется. А не надо критиковать. Потому что на самом деле интересно получилось у ребят. Я не скажу, что они прям изобрели новый жанр. Нет, такого много. Но вот мне кажется, в плане того, что мальчишка у них голосист, вот им надо в эту сторону попробовать поработать. У них должно получиться интересно. Вот. От меня плюсик, галочка будет в голосовалке однозначно. Вот, поехали дальше. Вот, Витек у нас нарисовался. Привет. Здравствуй, Виктор Сафронов. Едем дальше. У нас ребята, которых я знаю. Которых я знаю. Которые в том году выиграли. Что-то там они у нас выиграли. И они у нас в ротации крутятся до сих пор. И они у нас, по-моему, в каком-то сборнике даже теперь поучаствовали. Группа Dark Park. Вот, и они прям так это хорошо шли по отбору, мелодично и красиво в музыкальном плане. Я прям хочу надеяться, что сейчас я услышу новую песню от них. Прям очень мне хочется от них услышать новую песню, потому что они как-то так появились у нас год назад. Активно-активно мы подружились. Вот, в ротацию они попали еще и забыли нас. То ли они больше песен не писали, вот, то ли просто зазнались. То ли просто зазнались. Вот, поэтому будем надеяться, что песня новая. «Новый честный мир» называется трек. Давайте зачитаю сопроводиловку. Dark Park — музыка группы, это смесь альтернативного рока с широким спектром стилей и жанров. Группа образовалась в 2016 году в Москве. До настоящего времени выпущено 20 песен, которые можно послушать и приобрести на всех популярных интернет-площадках. Dark Park является участником различных музыкальных фестивалей, постоянным гостем радиостанций, регулярно посещает города России. Зачем? Вот это последнее предложение было написано. Я не понимаю. Ну, ладно. Будем считать, что вы крутые. Вот. Поехали, ставим, слушаем. Dark Park. «Новый честный мир» называется трек. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, други, подруги, 21:45-41 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что у нас отзвучал Dark Park. Не вижу, где они сами, что они не пришли-то к нам сегодня в гости. Вот, смотрите, ребята пишут, вокал огонь, женский вокал крутой в целом. Ребят, ну, во-первых, девочка действительно крутая вокалистка, плюс она еще преподает вокал. Мне не платили за рекламу, нет, не платили, просто кому интересно, вот, Камила Дьяченко, она у меня в друзьях есть, если хотите, найдите ее там. Преподает вокал, если кому-то надо голос поставить, вот, чтобы звучать так же хорошо. Милости, расценки не знаю. Вот, но она молодец. Хорошая девочка, умничка. Она прям голосиста. Вот. Так, что тут там пишут? Помню этих ребят, были они в миксере. Они у нас и в миксере были, и в прошлых отборах они у нас были. Они у нас так это хорошо пробежались. А, вот, Dark Park тут, Алекс пишет, он у нас в Ютубе сидит. Вот, где Камилка-то? Где Камилка? Чего она тут нам не улыбается? Что за фигня? Витос пишет нам пивной смайл. Ринка пишет красиво. Витос, наш пермяк, пишет хороши. Я бы их к себе на фест имени себя любимого пригласил. Даже, слушай, ну, пригласи, если им захочется до Перми прокатиться. Ну, по крайней мере, они будут иметь в виду, что в Перми есть площадка, которая готова их принять. Вот, и если будут какие-то планы строить, уже будут знать, что вот в Перми есть место. Вот, спешитесь обязательно. Алекс, ты слышишь? Вот, напиши Витосу, если вдруг соберетесь в ту сторону, в Перми, вот вас, видишь, ждут, вас уже ждут. Так, Олежек пишет, мощно, вот это крутота, на такие группы я люблю слушать до дыр слушать. Так, Рина пишет, я в телефоне слушаю без наушников, просто общую картину, как восприятие идет, мне нравится. Ребят, я советую все-таки одевать наушники или колонки хорошие включать, потому что, ну, в телефоне звук говно, ребят, ну, давайте уже честно. Вот, хорошую музыку, хороший голос надо слушать, ну, хотя бы в наушниках, чтобы не потерять всю эту красотищу. Так, Делакор пишет, это в ротацию запускайте. Слушай, ну, жизнь покажет, как бы, мы же никогда не против. Мы идем всегда музыкантам навстречу, тем более Dark Park наши уже давние друзья. Уже можно так сказать, уже давние друзья. Так, что тут? Ребята рубят очень здорово. Кто знает группу Луна, меня поймут. Dark Park и Луна у меня в топе. Так, Рина пишет, что тоже ассоциация с Луной. Слушай, я не знаю, ну, а зачем сравнивать-то? Две разные девочки абсолютно. Люська, у нее и подход другой, у нее все другое, там и подача другая. Вот, у Камилы свой подход, своя подача, свои эмоции. Вот, а живьем так уж вообще прям другой человек, вот поверьте мне. Вот, и я помню эти революшены живые, живые, когда прям приятно посмотреть на сцену. Вот, ладно, удачи, Dark Park, от меня вам галочка точно будет, а там жизнь покажет. Едем дальше. Дальше группа Carvent. Carvent, не знаю, как правильно поставить ударение. Трек называется «Мать вдохновения». И про себя написано следующее. Московская группа, играющая в стилях хардкор, металкор и альтернативный металл. Образована в 2008 году. За это время группа выпустила 2 полноформатных альбома и несколько синглов. После длительной паузы в 2021 году группа вернулась к активной творческой деятельности, выпустила несколько синглов, сыграла сольный концерт и стала участником крупного рок-фестиваля. Вот, группа Carvent, Москва, мать вдохновения, ставим, слушаем, вы комментируете, я прибухну пока под это дело, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, тут что тут сейчас за эфиром творилось? 27-54-54 на моих зеленых системных. Смотрите, как у вас, у нас уже ушло, вот Витос пишет, добавился к ребятам. Вот, я же тут сейчас, когда начал мальчишка петь, я прям чувствую что-то, ну, до боли знакомое, прям до безобразия. Вот, я ломал голову, мучился. И тут мне вот Настюха же подсказала, говорит, да, это где-то там за горизонтом. А я тут же зима-холода вспомнил. Вот прям очень вокальная часть напомнила. Вот, теперь буду ругать, ребят. Все хорошо, но буду ругать. Вот хоть Ванька и просил не говорить про сведения, но вот как не говорить? Вот я сейчас расскажу. Ваша ошибка фатальная на самом деле. Объясню в чем. Смотрите, когда пошел трек, я прям думаю, ну, металл, кор, да, все, ну, тяжеляк. Надо же погромче послушать. Я одел наушники, у меня хорошие студийные наушники. Вот, и дал мясо. Вот, и, ну... Во-первых, не хватило мне низовой части, а во-вторых, у вокала очень прет высокая середина. И вот когда чувак начал петь, у меня прям кровь из ушей потекла. Не потому, что он поет плохо, а потому, что звукач очень вытаращил голос и очень вытаращил вот эти частоты. И это априори, потому что такую музыку будут слушать в наушниках и будут слушать громко. Но когда ты делаешь громко в нормальных наушниках, у тебя лопаются перепонки. И это нехорошо, это плохо. Ребят, вот я вот этот моментик вам советую доработать. Вот, и даже если вы этот трек выкинули куда-то на площадке, переделайте, потому что, ну, реально просто приходится резко снимать наушники и морщиться от боли. А так все, ну, в остальном все здорово, в рамках жанра все хорошо, но вот этот вот именно момент сведения, все-таки его хочется обсудить, потому что, ну, это прям болевые ощущения, это не потому, что я придираюсь, а я думаю, ни у одного у меня такое произойдет, и в итоге люди вместо того, чтобы кайфануть и послушать, они поморщатся и скинут наушники, или переключатся на другую песню, вот, чего не хотелось бы. Вот, это все, что я хотел сказать про косяки. Так, что тут нам пишет нам народ? Что тут нам народ пишет? Вот, да-да, тоже пропел за горизонтом. Так, латентный фанат русской попсы, я шарю, понятно. Так, вокальные данные на высоте. Что там еще у нас? Серега пишет тихо. Еще раз поддерживаю. Ну, по разнице получается. Уж Виа вспомнил. Так, Олежек пишет, пока там Захар обсуждал верха по частотам, я кайфовал от хорошей музыки. Молодцы, мужики, крутая песенка. Так, что там еще? Саня пишет, может быть, задумка автора. Ну, задумка задумкой, но, ну, больно, просто больно слушать. Не потому, что я там придираюсь, а реально, ну, я думаю, не только у меня это произошло. Вот Олежеку хорошо, у него или ухи из нержавейки, или наушники так, ну, скажем так, не сильно хорошего качества. А если хорошо качают наушники, и ты вот включаешь себе погромче, и в этот момент начинает резать прям перепонку, прям как, знаешь, как бормашина стоматолога прям втыкается в перепонку, и она разлетается в кровавые сопли. Вот, поэтому, ну, вот эту вещь хотелось бы, ребят, чтобы вы ее подкорректировали. Ну, потому что реально просто это нехорошо. Вот, так, что там еще? Октябринка пишет, клевые. Так, Саня пишет, я согласен с Захаром, если дедкор, то уж низов прибавьте. Так, Стигмата и Корея, есть еще Аматори, это наши альтрушные грамоты.

Анды. Вечер клевый. Так, отлично, на уровне. Тонкая красная нить. Слушай, ну вот, тонкая красная нить, наверное, не знаю. Так, это у тебя резонанс в ухе случился. Слушай, ну я не знаю, насколько у меня резонанс в ухе случился, но я подозреваю, у нормальных людей, у многих резонанс в ухе произойдет. АКГшки у меня, что за наушники? У меня какие-то 700-е АКГшки, я уж не помню модель. Вот, но они полноразмерные, они именно студийные, они закрывают все ухо. Слушай, у меня нету цифр, я тебе не скажу. Короче, какие-то там блатные АКГшки у меня. То ли 370 какие-то, то ли 730 какие-то, что-то такое. Вот, так. Далеко не аматоры Карелии Стигмата. Ну, не знаю, в принципе, по большому счету, вкусненько, но вот это только нюанс вот этот, когда у меня ухи лопнули. Вот, но это не потому, что ребята плохо играли или спели, это именно косяк звукаря. Ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас Draft Rabbit. Вот Rabbit, я знаю, что это кролик. А Draft, что такое? Что это? Draft это какое-то продление, что-то. Как это по-русски? Как это по-русски? Ну-ка расскажите мне. Длинный кролик. Так, город Москва. Трек Collide. Вот смотрите, Collide перевод мне написал, Ванька, столкновение. А что такое Draft Rabbit? Что за длинный кролик? Нет, не 52-е у меня, не 52-е, нет, что-то, чур меня, чур, это что-то, нет. Так, читаю сопроводилку. Музыка наполнена звучанием альтернативного металла с элементами шоу-гейз, хрен его знает, что тут написано, я с албанскими не дружу, ребят, и грува. Она передает широкий спектр эмоций от умиротворенного медитативного состояния до ярости и шипящей энергии. Группа приехала в Москву в 2020 году с Северного Кавказа, чтобы делиться своей музыкой с как можно большей аудиторией. Вот, Draft Rabbit в переводе на русский язык, эскиз проект кролика. Проект кролика мне больше нравится. Мне больше нравится не эскиз кролика, а проект кролика. Вот, кролик в проекте. А лучше пусть будет кролик... А, вот, черновик кролика. Вот, смотри, охрененно. Черновик кролика. Согласен. Так, сейчас кролики зажгут. Походу пишут эскиз кролика. Кролики тут. Вот, Федюня, привет. Привет. Поехали, ставим, слушаем черновик кролика. Трек называется «Столкновение». А вот о чём говорить? Северный Кавказ или Москва? Ну-ка, расскажите, откуда вы там, кстати, у нас с Кавказа? Давайте, рассказывайте, а я пока ставлю. Вот, кролики вперед.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, дорогие радиослушатели, за эфиром я ругался матом. Ругался матом, бился мордой об клавиатуру. Прям весьма порадовался. Эскиз «Черновик кролика» вполне себе хорошо. Я выяснил, что ребята из Пятигорска на самом деле, оказывается. Вот, задал им вопрос, но что-то они не ответили. Ребят, вы же должны знать группу «Агенда». Янис Георгиади. Вот, они же тоже ваши пятигорские. И, в принципе, они, наверное, ближе к альтернативе, чем... Ну, хотя нет, конечно, они не до такой степени тяжелые, но ребята серьезные. Так, что там нам народ пишет? Что там? Ну, во-первых, на нас Мишаня наехал, спрашивает, уверены ли мы, что мы не формат. Мы не неформат, мы неформатное радио. Собаки требуют, чтобы я посмотрел, какие они чистые. Пушистые, чистые. Все, ты мокрая плюша. Собаки пришли хвастаться, они чистые. Вот, у нас клещи начались. И Коляновна зашла в эту ветеринарную аптеку, позвонила мне и плачет. Я, говорит, потратила весь семейный бюджет и купила 4 этих ошейника от клещей на 3600. Вот, и нам стало плохо. Так, что там у нас? Draft Rabbit попрошу. Только что отзвучал Draft Rabbit. Далее, что там нам пишут? Алик шикарен. Агенду знаем, земляки. Да-да-да, должны знать. Теперь у нас две группы из Пятигорска. Давайте, грузите своих треков к нам, потому что вливайтесь, давайте, в нашу большую семью. Так, Маша, привет. Пишет, наконец-то я с вами. Так, Саня как-то так заходит. Как-то так заходит. Ну, слушай, как бы не заходило, главное, чтобы заходило. Так, Олежек пишет, таких с запада полно ползет к нам. Ребята, вы крутые, но давайте на русском, пожалуйста. Давайте, пожалуйста, на русском. Дартвиш тоже с синглом рубанули мощно, но тоже, блин, на альбанском. Тоже на альбанском. Так, Перм пишет, обожаю такое. Музыка пуля, ништяк. Зачем на английском? Так, вот, Рина пишет, двухлетний ребенок жжет прям под эту песню. Прям жжет под эту песню. Двухлетнее чадо, ребят, вы раскачали двухлетнего ребенка. Вот, и минус памперсы в семье, понимаете? Вы сейчас беду в семью принесли. Последние, понимаешь, памперсы, которые были на ночь приготовлены. Как не бывало. Кто победил с прошлого эфира, Рихард? Друже, я сейчас не могу посмотреть, потому что там где-то все у меня, где-то там. Вот, сейчас если я куда-нибудь ткну, я все потеряю. Так, попросил бы трансу удалить и стереть запись. Какую трансу удалить, какую запись? Вот, что за бред? Жалобы на нас кидают, поняли? Ай, какие чмошники. Ладно, что там еще? Что там еще он нам пишет? Джинджер это не те, которые с Донбасса и уже стригут в Европе капусту, и лейбл Napalm Records там рулит. Вот, не знаю, ребят, я вот в этом плане я вам точно не скажу, потому что не знаю. Так, что еще нам пишут? Что еще нам пишут? Кролики тут. А, ну и, собственно, все. Собственно, все. Там какие-то эти не очень умные люди в Ютубе в чате висят и чморят нас. Ну, видно, обиженные судьбой и жизнью. Ну, хрен бы с ними. Ну, на убогих мы не обижаемся, поэтому что нам? Пускай. Вот, пускай тренируются в злословии. Какахами кидаться тоже нужен талант. Вот, советую набирать какахи прямо горстями в ручки. Не пользуйтесь перчатками, пожалуйста, и кидайте в нас. Вот, ладно, все, поехали дальше. Далее у нас, что у нас? Далее у нас Eternal Stasis. Eternal Stasis, вот, Москва. Трек называется «До рассвета». Читаю сопроводиловку. Музыкантам всегда хотелось сделать что-то тяжелое, атмосферное, создавать иллюзию погружения в холодный, меланхоличный, но завораживающий своей бескрайней красотой космос. Вот, собственно, коротко и сердито. Eternal Stasis, «До рассвета», город Москва, поехали, ставим, слушаем, вы комментируете. Вот, и поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22:17:55 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. И до свидания тем, кого я уже забанил. Там обиженные, обиженки. Вот, причем обижаются почему-то на меня. Ну ладно, пускай обижаются. Вот, ребят, Eternal Stasis. Сказать, что я охренел, не сказать ничего. Вот, честно, я прям кайфанул многократно. Я не спорю, может быть, это какой-то там стандартный трек в рамках своего жанра, но я кайфанул. Мне, смотрите, во-первых, конечно же, виолончели, которые вначале, они меня прям растормошили, но потом я немножечко испугался. Потом отпустил, а потом еще и девочка запела. Господи, как же там все хорошо. Вот, и я человек, который не слушает тяжелую музыку, ну, в основном не слушает. Бывает, конечно, и на старуху проруха, есть еще шары в шароварах. Ну, так сказать, чтобы я прям любил такой жанр, нет, но сейчас я прям кайфанул. Мне очень понравилось, очень здорово, ну, за исключением каких-то там нюансов, которые, ну, чисто они для меня, не камильфо, потому что я не слушаю такую музыку, а в рамках жанра наверняка это нормально. Наверняка это стандартные какие-то ходы. Вот, поэтому критиковать не буду, потому что 98% я прям кайфанул. Так, сейчас буду читать комментарии. Делакор пишет: сначала на Black было похоже, а потом в кашу превратилось. Слушай, ну я не знаю, насколько каша. Я кайфанул, каша вкусная получилась, достаточно. Так, Натаха пишет: вокал приятный. Так, что там, Блыкуха тоже хорошо. Витос пишет, вот под вискарь все идет. Ты так и не сказал, как под вискарь сосисочка. Слушай, хорошо идет. Трек зачетен. Трек зачетен, пишут, подбор офигенен. Так, что там еще, Ваня, Тахома, красава. Отличные группы пошли во второй половине миксера, респектуха. Так, что там еще у нас? Жалко видео не показать, как пляшет ребенок. Говорит, пой еще. Концепция не ясна, Делакор пишет. Слушай, ну, как тебе сказать, концепция, я подозреваю в том, что песня прям звездец какая разная. Она до такой степени не монолитная, да, она прям вот состоит из нескольких кусков. Это представление. Вот немного групп на моем веку, да, кстати, вот Нечеловеческое животное, они тоже устраивают перформансы периодически именно в музыкальном плане. Ты слушаешь не как какую-то отдельно взятую песню, да, ты прям слушаешь как представление. Есть развитие, есть первая серия, вторая серия, третья серия, титры. Вот, все классно. И вот этот трек, это такое же, видимо, это трек-представление, трек-спектакль. Я не знаю уж, к какому жанру его причислять, потому что, ну, я в тяжелых не волоку, да и не люблю я их, но прям здесь я кайфанул. Я отчетливо кайфанул под эту песню. Спасибо, ребят. Грузите еще своих треков на неформатку. Я не уверен, что там многое попадет куда-то там в программы, но, по крайней мере, мимо проходящие люди кайфанут, кто соображает в этой музыке, да? Ну и я с удовольствием что-то такого послушаю. Вот, вы молодцы. Пишут, кролики шикарные. Это не кролики. Это Eternal Stasis. Город Москва, кролики были до них. Что вы за кроликов зацепились? Так, что там еще у нас? Маша пишет, Симфорок шикарный был, офигенный трек. Слушай, даже не Симфорок, я даже не знаю, как это назвать, куда причислить. Но, наверное, у ребят есть какое-то правильное название. Ну, мне понравилось. Вот, ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Дальше написано «Нафиг ту гень». «Нафиг ту гень». Ту гень. Слушай, я согласен. «Нафиг ту самую гень». Вот, «Nothing to Gain» называется группа, «Нарафа Минск», «Голос правды» называется трек. Вот, про себя написано следующее. «Из города Нарафа Минск играют альтернативный металл и делают это достойно. Самая, понимаешь, короткая и респектовая сопроводиловка». Ставим, слушаем «Nothing to Gain», «Голос правды», «Нарафа Минск», поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и
2: держись. Итак, други, подруги, 22-27 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучали Nothing to Gain. И прям перенесли ребята меня в дни молодости. Ну, какой молодости? Уже тогда я был не молод. Вот, я сейчас за эфиром вспоминал. У нас был диджей такой, диджей Фейк, Димка, Дима Тишина. Вот, и они любили делать такие длинные эфиры, там, до 5, до 4 утра. И вот они такую музыку гоняли. То есть это где-то у нас был год, наверное, 6-й, 7-й, 8-й, где-то в те времена. Вот. И прям я туда Ну, конечно, после прошлой группы было сложно слушать Nothing to Gain. Ребят, не обижайтесь ни в коем случае на меня. Ни в коем случае не хочу обидеть, но просто я еще под впечатлением предыдущей группы, поэтому у меня вот еще вот осталось вот это вот послевкусие. Не обижайтесь, пожалуйста, буду выкладывать эфир, я вас повнимательнее послушаю еще раз, обязательно это будет завтра, вечером, ближе к ночи. Вот, Витек скинул ссылочку на свою группу, давайте я к вам добавлюсь, плюс один у вас, по любасу. Вот, кому понравилось, добавляйтесь, скинул он во ВКонтактовский стрим, в комментарии. Так, и Ваня кинул к нам в основной чат, тоже ссылочка на группу есть, можете добавляться. Так, non-human, нечеловеческое животное пишет, мы зацепились за кроликов, потому что они шикарные. Вот, вы все с этими кроликами никак не остановитесь. Так, Шарл пишет, воистину nothing, согласен, мозг кипит от речитатива. Слушай, ну, как тебе сказать... Тоже надо уметь. Я вот, например, не умею, у меня не получается. Я тут периодически пробую себя в этом жанре. Ну как пробую? Где-то там в машине, пока никто не видит, не слышит, чтобы не позориться. У меня не получается, я тебе честно скажу. Вот, то есть тоже талант нужен. Так, что там нам пишут еще люди? Олежек пишет, вот класс, таких команд надо побольше. Так, Ринка вступила. Парняги тоже. Ну, смотрите, у ребят прям набежало народу в группу. Видите, как хорошо. Так, пора расчехлять скейтборд, доставать ширштаны. Что-то прям мазафака захватило эфир, словно мне снова 15 лет. Давай. Ты, кстати, мясо начала жрать или нет? Или ты все еще веганишь? Так, Витек, молодца, круто, обожаю такие вещи. Все, ладно, по теме комментарии кончились. По теме комментарии кончились, поехали дальше, а то у нас еще есть треков, а время уже, я смотрю, мы прям перевалили. Уже за полтора часа перевалили, а еще есть что послушать. Так, следующая группа «Кто-то еще» называется, трек называется «Небо 2». Про себя написали следующее. 4 музыканта с разных уголков страны, объединенные идеей живой группы, со своим характером, уникальным посылом. Играем рок под влиянием гранжа и хардкор-панка. Лирика группы – рефлексия, личные переживания вне контекста времени, религии и политики. Кто-то еще, Москва, трек называется «Небо 2». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, други и подруги, 22:33:33. Вот такое красивое системное время у меня. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня уже улетел. Вот, ну, как я, в принципе, вначале сказал, сейчас мы послушаем раннюю Нирвану. И мы послушали раннюю Нирвану. Так, Олежек пишет, мне сегодня в ночь на работу под землю метро спасать, а тут одна за другой замечательные команды играют. Ну, уж потерпи уж, метро без тебя потерпит еще. Тут осталась одна песенка у нас еще. Вот, и, собственно, можешь нырять под землю. Так, Юра Бес написал, вот это вот мы, кинул ссылочку. Ну, давай, давай, плюс один пусть у вас будет. Так, Настюха пишет, я не веганила никогда, я же... А, все, я вспомнил. А кто, подожди, ты же подбегала, хвасталась на прошлом революшене. Я стоял, курил у крыльца, и ты подбежал и сказал, что сегодня жрала сырое мясо. А, я все, я вспомнил, на тебя, ребята, ругались, что ты пельмени жрешь сырыми. Вот, я вспомнил, все. Так, Дениска пишет, отлучался ненадолго. Дениска, нифига себе, сходил покурить на полтора часа. Вот, так, ладно, что там у нас еще пишут? А что-то вообще комментариев по треку нету. Вообще пока по треку комментариев нету. Вот, ладно, поехали дальше, ребят. Не буду растягивать, а то уже мы прям пересидели сегодня. One Step Closer. Город Москва, трек называется «Локомотив». Про себя ребята написали: постапокалиптические тексты, гитарный риф, электроника. Вот три кита, на которых прочно стоит группа ОСС. Прибавьте к этому убойный речитатив, и вы получите гремучую смесь хип-хопа и индастриал, которая заставит вашу кожу покрыться мурашками, а сердце биться в ритм нашей музыки. Но лишь бы не мандавошки, пусть будут мурашки. Лишь бы не мандавошки. Итак, One Step Closer, Локомотив, Москва, ставим, слушаем, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, други, подруги, 22:38:45 на моих зеленых системных. Только что отзвучали One Step Closer. Блин, ребят, прикольное музло. Прикольное музло. Знаете, что мне не хватило? Ну, опять же, это вкусовщина. Это чисто, конечно, на моих этих вот каких-то придурковатых, раздутых мнениях. Да, я ж тут такой крутой, навороченный весь. Ага. Вот, нет, ни в коем случае не хочу обидеть. Просто вот хочется что-то прям вот брутального в вокале. Мне кажется, вам надо еще одного вокалиста взять. Хотя бы, знаете, как для студийной работы. Не, хотя бы для студийной. Чтобы, вот знаете, вот добавить какого-то вот жира еще в вокале. Потому что, знаете, у меня такой вот в голове диссонанс получается. Такая достаточно брутальная музыка, да. Ну, не знаю уж, насколько это индастриал. Для меня индастриал это все-таки потяжелее. Но все равно, тем не менее, прикольные такие синты, хорошие низа прям. И очень такой пацанский вокал прям вот. Ну, понятно, что ребята молодые. Понятно, что вы скоро там переженитесь, там, уйдете в запой, выйдете из запоя. Кто-то усядет на иглу, кто-то с нее слезет. Жизнь вас поколотит, и вы станете хрипеть уже так это, мастито. Но вот сейчас вот, хотя бы вот для записи, ну, мой совет просто, попробуйте кого-то найти, вот, чтобы вокал был такой пожестче, и чтобы бэком пускать, я уж не говорю там основным вокалом, да, но чтобы вот чуть-чуть вот хор вот этот мальчиков-зайчиков утяжелялся. Вот, и мне кажется, будет вообще запиписечно. А так, конечно, хорошо, в рамках жанра вполне себе. Понятно, что группа молодая. Но это так, это мое, скажем так, ворчание. Но попробуйте, вдруг вам понравится самим. Вот, потому что, мне кажется, у вас получится. Вам есть куда двигаться. Осознание того, что вы делаете, есть. Я слышу, что в голове что-то есть, не какая-то херь. Вот, думаю, все у вас будет хорошо. А, вот, Делакор пишет, уже взяли меня. Уже, говорит, взяли меня. Ну вот, вот, дай боже, чтобы у вас получилось, потому что хочется, конечно, вокалу какой-то грубости, потому что сейчас он прям звучит как ребята на утреннике. Хорошее музло, хорошие тексты, интересные, но прям вот детки на утреннике. Так, что там еще у нас пишут? Сейчас на студии зависаем, чтобы сделать EP бомбовое, разорвет все. Ну, дай бог, ребят, поделитесь со мной, как запишите, потому что сейчас эфир пройдет, там, день-два, и я про вас забуду. Не потому, что я такой плохой, просто через меня дохренища музыкантов проходит, а каждый день они потоком все идут. Вот, обязательно про себя напомните. И вообще, музыканты, которые сегодня отзвучали, может, я кого-то чем-то обидел, не обижайтесь, я, честно говорю, не со зла, всегда говорю, как есть. То есть, вот то, что думаю, то и говорю. И так как имеется большой, огромный уже опыт жизненный, да, как правило, я даю советы именно на будущее, чтобы вы понимали, где вы что-то делаете неправильно, чтобы делали все как есть. Поэтому всех музыкантов касается, независимо от того, похвалил, поругал, грузите свои треки на неформатку, потому что здесь у нас очень много народу проходит ежедневно через сайт. Кто-то послушает, кому-то понравитесь, и будет у вас больше, понимаешь, фанатов. Потому что нету плохой музыки, просто не каждая группа просто нашла своих фанатов. Я всегда так говорю. У каждого музыканта есть, понимаешь, 1-2 миллиона фанатов, просто они еще не знают об этом. Вот. Так, Дениска пишет, я за них проголосую, они мне сектор напомнили. Ринка пишет, сколько талантливых ребят. Да, на самом деле очень много талантливых ребят. И для этого же мы все и делаем, чтобы вы талантливые ребята хоть как-то находили своего слушателя, своего зрителя, потому что в наше время, хоть, знаете, вот все сейчас говорят, вот столько возможностей, появился интернет. Вот появился интернет и стало еще хуже продвигаться, потому что такая масса музыкантов свалилась на людей, и люди просто проходят мимо, потому что они не могут осознанно на чем-то остановиться, что-то послушать дольше 3 секунд. Я вот считаю, что такие программы, они нужны просто, чтобы хоть как-то обозначить музыкантов, хоть как-то дать им возможность быть услышанными. Вот, так, что там нам еще пишут? Что там нам еще пишут? Так, с Воронежа надо вокалиста взять. Да, кстати, у нас есть звезда, самый продаваемый артист на лейбле. Вот, но в этом году, походу, я, знаете, что так подумал, что если все пойдет так и дальше, я откажусь от комиссии издательства, потому что, блин, в этом году какая-то жопа прям. Но я надеюсь, что будут сейчас еще добавиться какие-то деньги для музыкантов. Но по сравнению с прошлым годом, прям вот вообще от слова совсем. Так, ладно, что там еще? Витек пишет, не все понравилось, но что-то в этом есть прикольное. Так, Октябринка вступила. А я вступил? Нет, что-то я уже профукал. Ну-ка, давайте подпишусь. На ОСЦ подписался. Так, ладно, хватит уже вокалистов, хватит уже. Ну, смотрите, чтобы главное у вас все получилось, дайте басиста. Ты знаешь, мне кажется, с музлом у вас как раз все в порядке. У вас прям синты так это сбалансированно звучат. Ну, по крайней мере, вот я в ушах послушал, мне понравилось. Музло мне очень понравилось. Так, ладно, собственно, все, да? Сейчас посмотрю, комменты все зачитал. Треки все послушали. Так, все, друзья, рассказываю, что будет дальше. Завтра ночью, может быть, вечером, если успею вечером, если не успею, значит, ночью, на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосование, ставьте галочки за всех, кто понравился, и я умоляю, давайте биться честно, потому что, ну, нечестно вы видели, что бывает. Вот, вот в Ютубе забыл зачитать. Смотрите, Танюха Бонд написала: песня классная, мне понравилась. И Настюха Кабанова пишет: хороши, хороши. Вот, и что, давайте честно биться. Подпишитесь, поставьте колокольчик в группе Неформатки, потому что ссылка на голосование появится в группе, чтобы вспышку не прозевать. Поставьте оповещение. Собственно, что, все? Все, теперь с вами услышимся. Ну, лично со мной услышимся в пятницу. В эту пятницу у нас будет программа, которая так и называется «Последняя пятница с правдой и музыкой». Вот, Ванек мне уже накидал каких-то треков даже. Я еще, правда, не смотрел, что, но будем слушать новые песни от лейбла «Правда музыка». Вот, всем радиослушателям говорю до свидания. На стриме еще по стопочке бахнем, так что от стрима пока не отключайтесь, а радиослушателям машу лапкой.

0: Бэйба.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Горячие финские парни. Ну, как, не совсем горячие, консерваторские. Как-то отдыхали в летнем лагере и готовили концертную программу к выступлению перед учениками. Юноши решили сыграть на виолончелях «Металлику», так как были ее суперфанатами. А народу в лагере понравилось, и парни решили создать квартет. И назвались, соединив два слова, «Металлика» и «Апокалипсис». И получилось «Апокалиптика».

95-м году «Апокалиптика» разогревала «Металлику» на финских гастролях группы. В общем, с этого времени можно сказать, что финны получили известность. А в 96-м году выпустили альбом с каверами группы «Металлики». И стали известны всему миру. Сначала они не использовали ударные и вокал, но с появлением в репертуаре своих композиций в группу были приглашены и ударные, а первый вокальный опыт был проведен с вокалисткой Guano Apes Сандрой Насич в 2003 году. Сейчас ее и заслушаем.

Группа записала 9 альбомов. Сейчас усиленно гастролирует. Кстати, на концертах народ играет на дешевеньких инструментах. Только в студии музыканты работают на произведения старинных виолончельных дел мастеров. Рамштайн судились с апокалиптикой. Немцы подали в суд на использование бренда «Рамштайн» в рекламе альбома «World's Creed» после того, как Тиль Линдерман принял участие в записи трека. Видишь, немцы отсудили 45 тысяч евро у бедных финнов. Сейчас их и услышим.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть, во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

Таким образом, путь и надежда чужим пресечется. Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Обратно бьется машкара. И коньи бегут по балкам.
1: И все слушают неформатное радио.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 21.04 на

0: наших зеленых системных. Малех, мы задержались, потому как Зухер качал. Так, хорош там фисташки жрать, ё-моё, у меня слюна тоже брызжет. А сегодня у нас в эфире очередная программа «Без воды». Кстати, можете меня поздравить, название больше не актуально. Не актуально. Запустил-то я, наконец, себе водичку. Вот. А в гостях у нас сегодня группа, которая несколько раз принимала участие в каких-то наших программах. Вот. И я каждый раз, коняшка мне говорил: «Зухер, не говори так». Вот. Но я все говорил, вот как слышу, так и говорю: «Гандон». Ребят, здравствуйте, здоровайтесь.
1: Привет. Привет.
0: Вот, целым дружным хором. Константин.
1: Я сказал «Гандон» и «Привет».
0: Да. Константин.
2: Я Воль.
0: Что молчим? Рассказывай. Ну, что,
2: тоже всем большущий огромный привет. Сегодня у нас на дворе 21 апреля, четверг, 9 с небольшим вечера. Как и обещали, как и договаривались, группа «Гандона» у нас в гостях. Но хочу сказать, что я выбираю группу обычно сам на эфир. И перед тем, как выбрать группу «Гандона», я, между прочим, абсолютно не знал, что они присутствовали у вас на программе или были в какой-то отборочном турнире. Это мое личное было мнение, когда я послушал несколько композиций. Вот, я решил, что ребята интересны и достойны того, чтобы огромное количество людей их послушали за пределами каких-то либо клубов и узнали о них чуть-чуть побольше. Поэтому безумно рад, что у них нашлось время сегодня выступить. Тем более, недавно они были в гостях в Воронеже, выступали, я думаю, с большущим успехом, да?
1: Да.
2: Вот. Да, ну а кто же скажет, что нет? Правильно, все у нас.
0: Пришло.
1: Итак,
0: все 16
1: человек из зала.
2: Это хорошо. Захар, скажи, как с нами связаться.
0: Итак, друзья, как всегда, все у нас как обычно. У нас есть Аська 96-4-7-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать, кто пользуется Mail-агентом. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот я много раз задавал этот вопрос в эфире, но ребята почему-то никогда не отвечали никуда, ни в Аську, ни в эфирный чат. Господа, вот вы же знали, что вас будут называть гандонами. Ну вот, стопудово знали.
3: Ну так, мы сначала так и назывались, просто есть же люди-лицемеры, которые не знают, что такое слово, там, допустим, Рейхсфедер, но знают, что такое слово хуй, знают, что такое слово пизда, и говорят, что это плохо, и как бы мы не можем, как так вы будете выступать в нашем клубе с таким названием? Ну мы поступили формально, мы убрали одну букву.
4: Добавили восклицательный знак.
0: Вот теперь все встало на свои места. То есть, в принципе, на гандонов вы не обижаетесь.
4: Нет.
0: Потому что так именно. Все, Костик, вот я для себя все выяснил. Начинай пытать, ребят.
2: Да пытать мы начнем по стандарту. Ребят, давайте, кто у вас там самый главный, самый сильный, кто раскидает всех по углам и начнет рассказывать о том, кто на чем играет и как зовут.
3: Ну, да, у нас гном. Гном за это в ответе.
4: Ну ладно.
2: Так, а теперь бросьте курить и нормально отвечать.
4: Ну, на правах. Вот. У нас в коллективе 7 человек.
2: Нормуль.
4: Вот, да.
3: Один умер сегодня.
4: С нами, все про тех, кто присутствует здесь. Ну, присутствует здесь наш вокалист Сергей Пасасков. Мы его называем Пася. Гитарист Алексей Будашов. Я, басист Зо, Денис. Просто Зо. Вот.
0: Зо и Зу. Чука и Гек.
4: Бэк-вокалистка Лидос.
1: Второй вокал.
5: Оскорбляешь.
1: Да, оскорбляешь.
4: Ну, вы доверили мне объяснять? Кто есть кто? Я имею право оскорблять. Вова, барабанщик. Мы так его называем. Иван Барабан. Удобно. И так. Компактно. И в ритму, да. Вот. Ну и наша саксофонистка Аня Вейнекайнен. Замечательный человек. Это я добавляю от себя, потому что она моя жена. Вот. Ну и отсутствует у нас наш трубач Влад Паника Рожко. Вот. Как есть, так и говорю. Он сейчас отсутствует по причине, что он паникует, там что-то
1: бегает. На карвалоле сидит,
4: что-то суетится, да, где-то чем-то своими делами занимается. Вот. Но мы думаем, что он сдох.
2: А, понятно.
0: Вы надеетесь или думаете?
3: Не, ну нам так проще, мы тогда на него обижаться не будем.
0: А, ну тогда ладно.
2: Просто человека не волнуйся в этот момент, что, ну что уже волноваться.
3: Да, да.
0: Я предлагаю, давайте мы вмажем все-таки звуком, да, по эфиру. Вот, ребята изначально сказали нам вообще, говорит, похеру, что вы будете ставить. Главное, ставьте наши песни, лишь бы не Муслим Магомаев. Вот,
6: а ну... что, Металлика, Металлика есть? А Цоя сыграешь?
0: Да, вот, я предлагаю начать с Цоя. Давайте мы включим, что там, пачку сигарет, а потом поговорим. «Понты» называется первая песня. Про что она, о чем она? Как она?
4: У нас почти все песни, ну, суть песни отражается в названии. О понтах.
3: Ну, да ни о чем. Как весь русский рок, ни о чем. Вот мы ни о чемщики. Либо про любовь, либо ни о чем. Вот две стези.
4: Ну, мы можем придумать, конечно.
0: Ну, поехали, ладно, потом будем думать. Вы слишком азартно взялись.

0: А итак, друзья, 21.13 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. И сегодня в гостях у нас группа Гадоны. Ребят,
1: да.
0: Вот, знаете, что мне напомнило?
1: Нет,
0: крематорий 90-х. И был, кстати, вот мы за Цоя начали говорить. У Цоя был такой альбом, начальник Камчатки, по-моему. Вот где там у нас Мистер Икс ария вылезла первая?
1: Вот этот альбом барабанщика вам отвечает.
0: Вот. Мне что, я что хотел спросить, на чем вообще росли-то вы?
1: Ой.
2: Металлика!
3: На Тиамате, на Сепультуре, на Слэре.
1: На Мегадете.
3: На Мегадете.
1: Металлика.
3: Ну, Металлика не берется, как
1: бы. Не, русского говнаря практически нашли.
3: Кроме Черного Обелиска,
1: из
3: русского,
1: да,
3: ничего не слушали.
1: Группа ноль.
4: Вот понимаешь, сейчас, Зухер, знаю, как перечисляли, когда, ребят, на чем вы выросли? Вот представляешь, если нас кто-нибудь слушает из госнаркоконтроля. То есть сейчас напряглись люди, когда они перечисляли все, на чем они росли.
1: Мы не удобрения не
0: называем. Они сейчас приедут или в Тулу, или в Воронеж.
5: Им бы стоило напрягаться, если бы называли там Добрынин, Пугачев.
1: Было бы странно, да.
4: Че греха таить, Пенкин, да?
1: Да. Не, ну мы его уже отучили, нашего любителя.
4: Слушайте, ну вот очень здорово у вас там, я так понял, тенорок у вас там звучит, саксофон.
1: Мы в терминологии не сильны, потому что в терминологии, как правило, теоретики.
5: Тенор.
1: А, тенорок?
4: Да.
1: Тенор?
4: Да.
1: А, да, вот, она плохо по-русски понимает, а мы не поняли.
2: А мы тоже,
1: да, плохо по-русски понимаем.
4: Вы вот когда собираете. Я просто к чему говорю, я как-то сейчас вспомнил, пока вот слушал песню, вспомнил, залазил на ваш сайт, там посмотреть у вас информацию какую-то. Ну, достаточно, что говорить, скудная информация по поводу вашего раскрытия внутреннего, душевного, я имею в виду. Вот. Но что интересно, я ведь там на сайте, у вас на заднем фоне идет, видимо, с какого-то выступления видео, да?
1: Да.
4: И я там, к сожалению, что-то трубача-то так и не увидел.
1: Да потому что он прячется. Только саксофонистка только на видео.
3: Он же клавишник. Да, если клавишника видели, значит видели трубача.
4: А это он же?
3: Да, это одно лицо.
4: Ничего себе, молодец.
0: То есть он дует в клавиши.
5: Он трубач и клавишник.
3: Не, видал Сосун потом в плакуне. Видал и Сосун.
4: А, ну просто он плохо играл на клавишах, они сказали, по-моему, ты трубач. Вот и все.
1: Теперь он плохо играет на трубе, да.
4: Скоро выйдет контрабасист новый. Вы песни вообще как придумываете, на чем базируете?
1: В смысле, на чем базируете?
4: Ну, откуда у вас берутся тексты, с чего вы пляшете, когда сочиняете? В принципе, да, я понимаю, что некоторые песни
0: какие
4: достаточно легко.
0: Какие зернышки клюете, да, перед, да, написанием, да, песен?
1: Нихуя себе, у говнорокеров вы не спрашиваете, которые поют ни о чем, блядь. Я вот не понимаю, о чем они поют. Вот у них спроси, все это их в тупик должно поставить, блядь. А мы, ну, из жизни, откуда мы живем.
5: По зернышку клюем.
1: У нас
5: что
1: есть
5: видим,
1: идея.
5: Что видим, то клюем, что видим, то даем.
4: Вот. В дороге рождались у вас какие-нибудь песни?
1: Мамы редко вместе путешествуем.
5: Только на концерты, да?
1: Только на концерты, да. А там не до песен, потому что вакханалия сплошная.
0: Может, бухать пора. Ну, понятно. Кто на концертах о песнях думает?
4: Репетиции часто проходят, ребят, собираетесь вместе, вот коллективом так отрепетируете?
1: Конечно, несколько раз в неделю мы, да.
4: Сколько?
1: Несколько раз в неделю, как получится там.
5: Ну, минимум раз в неделю 100% собираемся.
4: То есть это нужно постоянно нарабатывать, не теряться, держать друг друга в узде, да? Чтобы никто не разбежаться.
1: У нас сейчас из-за концертов несколько, 2 недели не было репетиции, и вот, как бы, это на концертах уже сказывается, что мы что-то ебланим и не можем играть, не можем.
4: А сколько, если не секрет, группа уже у вас существует?
1: Ну, в таком...
4: Да, в таком, именно в таком составе.
1: В таком виде второй год мы только.
3: Да.
4: Что добавлялось? От чего отказывались?
1: От чего?
3: От прежней группы отказались.
1: От прежней группы отказались.
4: Да. Я имею в виду к тому, что инструменты менялись.
1: Что еще раз?
4: Инструменты менялись у вас?
1: Нет.
6: Только добавлялись.
1: Только звук, там, отношение к звуку, к звучанию основному такому группы.
4: Слушай, ну сделаем такую короткую рекламу. Мне, в принципе, очень понравилось качество записи. Не только этой песни, но другие. Я это не слышал, а слышал другие песни. Рекламку давайте. Кто у вас так красиво пишет?
1: На Distemper Records мы пишемся.
6: Это последнее. То, что...
1: Это последнее. Вот это вот то, что сейчас слушали, это была студия, по-моему, Sun Music. Да, Sun Music студия. Антон Слепченко нас пишет.
4: О, прекрасно. То есть, может быть, сейчас он слушает, и у него слеза капнула в чай.
1: Конечно, он хороший парень, он...
3: Да, как добрый, очень приятный. Добряк, да, у него хорошие нему... идеи в голове.
1: С ним приятно, он как сам продюсер даже выполняет практически функцию сам продюсера, когда мы записываемся. Он очень много добавлял нам по звуку, по идеям.
5: Бывало, запишем одно, он приходит, получилось другое, ему довольны.
4: Ну, а были мегадяди или есть мегадяди, которые хотят, ему сказали, ребята, вот нравится все мне у вас, у меня есть чуть-чуть денег осталось со сдачи над Бентли, хочу у вас вложиться. Были такие дяди, нет?
1: Ну, если были, да нет, конечно.
5: Мы придумали про эту песню, папик, а вот пока ждем.
1: Ну да, пока ждем у нас две девушки, пока сбагрим дедушкам богатым, да.
4: Не, ну понятно, но насчет второго вокалиста я понимаю.
0: Раз про папика сказали, может, папика и воткнем тогда?
1: Что еще раз?
4: Папика, раз, может, тогда и включим?
0: Про папика сказали, да, может, тогда...
5: Как это все идет?
0: Поехали.
1: Поехали.

0: А итак, друзья, 21.22 на наших зеленых системных. Я человек, который постоянно говорит время. Меня зовут Зухер. С нами сегодня диджей Костецкий. И у нас сегодня в гостях группа Гадоны.
1: Ура!
0: Ура! Вы что, я там стукнули, чтобы не кричало?
1: Да.
0: Когда ура! И все, и куда-то погасло. Вот. Это я так понял, жена, да? А, кстати. Кстати, это не к вам. Я зайцу своему пастилу прям. Вот как должна выглядеть пастила. Вот. Я ее отломал. И продолжим. Мы выяснили в эфире, что такое пастила. Вот, на самом деле, моя любимая просто приволокла. Есть такая вещь, называется белевская. Белевская, да? Пастила. Все по ней прям сохнут. Мне было интересно, она приволокла. Это зефир домашний, то есть, ну, совсем не пастила. Ну,
1: что
0: ладно.
1: Пусть, а?
0: Вернемся к группе Гадоны. Как бы так, между прочим.
1: Не обязательно, можно про пастилу.
0: Можно, но невкусная она была. Вот, принес вкусную.
2: Может, это натуральное птичье молоко?
0: Может быть. Вот по виду, вот точно оно. Причем такое, полежалое.
2: Причем сей воробей очень долго ждал.
0: Он умер от старости, а потом его подоили.
2: Итак, ладно, продолжаем наш разговор. Ребят, сколько на данный момент уже... Имеется ли у вас альбом? Если несколько, то сколько?
0: Сколько статуэток Грэмми у вас в шкафу стоит?
1: Ой, 4 спизженных. А альбомы... У нас один альбом полноценный записан в прошлом году. Сейчас вот второй готовим. Вот сейчас песни как раз из нового альбома. Ну, есть один, как его называют, сингл, да, там... С одной песней она тоже сегодня будет. Да и все, вот готовим сейчас второй альбом. Побольше песен записываем.
2: Слушайте, ну сейчас вот в Москве огромное количество групп. Огромное просто количество групп. Да, да, это вот правильное слово было подобрано. Вот, синоним слова огромное. И хотелось бы что узнать, как вы на фоне всей этой толпы умудряетесь выступать, ловить моменты где-то в клубах, подхватывать какие-то фестивали и в принципе конкурировать?
1: Как, я не знаю, легко это все получается. И причем нас принимают всегда по одной схеме. Сначала вот это лицемерие, что фу, какое слово, гадоны, бо-бо-бо-бо-бо-бо.
2: Ну понятно, пока не привыкли сами.
1: Реферансы, блядь, вся хуйня, мы едим с ложечки яички. Вот, а в итоге все нормально, мы на каждом концерте цепляем, даже если пустой зал был, к нам подходят какие-нибудь организаторы, говорят, давайте приезжайте к нам на фестиваль, причем я знаю, что это точно только к нам подходит, а не к говнарям, которые, ну, кстати, на студии хорошо звучат, а на концертах ужасно. Ну ладно, про них не будем. Все, вот это очень легко получается, мы не стараемся ни капельки.
3: И не стараемся подражать кому-то.
4: Не то, что не стараемся.
3: Мы на своей волне. Ну, а как?
1: О, да, все, давайте, все вот сейчас, кто там девушки слушает, вот от Вовы статус новый. Я буду на своей волне и не подражаю никому.
3: Начал следующую песню.
1: Нет, блядь,
3: она
1: будет
3: завтра быть готова.
1: Нет, нет, нет.
3: Да. Ну, блин, ну
1: тогда
3: ладно, тогда все.
2: Ну, в принципе, мы Зухер-то не нужны, мы можем отключаться, они просто будут песни-то называть. Вот, ребята вообще тусят по полной программе, молодцы, не теряюсь. Слушай, вот у меня, знаешь, какой вопрос? А трудно ли, вот, находясь, будучи в браке, все-таки, ну, в группе в одной играть?
4: Совсем нет.
2: То есть у вас все это разрешимо легко и на раз?
4: Метил, да, я сказал всего два слова.
1: Он врет,
4: С какими трудностями я сталкивался на самом деле.
1: Они сидят друг напротив друга, глаза в глаза. Поэтому мы будем отвечать все остальные, кроме него. Он не курит, не пьет. Ну, старается. Потому что ему запрещается это категорически.
4: Ну, нет.
1: Ой, свой покраснел, малыш. Вот. Ну и другие всякие преференции от брака. Вот он сейчас получает. Я им говорю, разведитесь нахуй.
4: Вот.
1: Нет, ну, не хотят.
2: Я понимаю, саксофон...
4: А на самом деле, вот, ну, на самом-то деле, вот, что, это, мы познакомились в группе.
2: А, вон он, да.
4: Начали встречаться, когда вот играли в одной группе, поженились. Я что-то как-то не замечаю, просто вот, как, у меня вот кольцо появилось, откуда оно взялось. А так, в целом, все как было раньше, так и сейчас.
1: Ну, да, на самом вот. Деле, они из дома присылают видосы, как они что-то новенькое придумали, там, да, Дэн на гитаре, она на саксофоне.
4: Бытовуха начинается тогда, когда ребята уходят отсюда и остаются с женой. А так все в порядке.
2: Не, ну понятно. Хочешь
5: вопросов задавать?
1: А то мы уйдем. Мы-то уйдем.
5: А бытовуха останется.
2: Я понял причину, почему у вас такое равновесие. Потому что саксофон не паяльник, у него немного другая структура и рисунок математический. Вставляя его, можно, конечно, испытать непередаваемое ощущение. Ладно, мы...
5: Наручники вставить.
2: Возвращаясь к теме дальше музыкальной. Что у вас планируется в ближайшее выступление? Где вы собираетесь выступить?
1: Ой, ребят, ну вы же знаете, я читал пост Духера.
2: Это не, я не про фестивали.
1: А?
2: Я сейчас даже не про фестивали, я про то, что где ваша группа может быть услышана в ближайшее время.
4: Ну вот завтра, да, вот мы играем.
1: Послезавтра.
4: А, вот послезавтра.
1: Да, да, вот послезавтра мы играем в Швайне, ну там эти отборочные. Это все скукота, как обычно будет. И... А концерт, ну, мы вообще не планировали до лета в Москве давать, мы по городам сейчас ездим.
2: Ну, сейчас начинается, да, сейчас начинается пора застоев предфестивальных, сейчас начинают люди, группы разогреваться для того, чтобы поехать на фестивали различные, это все правильно. Вот у вас в группе дохрена подписчиков.
1: Ага.
2: Дохрена. Вот сколько из этих подписчиков у вас прям ярые фанаты, которые, ну, как, приблизительно, которые на ваши концерты всегда везде рядом с вами?
1: Слушай, ну, немного, там, если посмотреть, это со всей России. И причем, блин, как назло, это и может быть Иркутск, Хабаровск, туда мы пока не в силах еще доехать. Вот, и на концерты приходят, ну, там, дай бог, 50 человек, и мы рады.
2: Ну, вот, понятное дело.
5: Честные люди.
0: Честные люди. Я честно скажу, 50 человек любой рад.
1: Да, ну, Москва перенасыщена этими концертами, этими группами, как вы уже сами заметили. Тут все перенасыщено, поэтому тут не особо интересно и выступать.
2: То есть изобилие, оно мешает все-таки, да?
1: Конечно. Нужно сначала ездить там, где люди голодные, там завоевывать имя, и, ну, а дальше уже и в Москве на тебя придут. А тут... Нет, пока тебя, блядь, из телевизора не покажут, они будут говорить, фу, что это такое, гадоны, фу-фу-фу. Они матом ругаются, ба-ба-ба-ба-ба-ба. Пока хуй из телевизора вот я не покажу, вот я лично, блядь, пока это в новостях не покажут, они даже не признают такую группу, как гадоны. Никто.
4: Ну вот мы, бывает, еще слушатели находим, ну, используя другие сети, вот, ну, последние модные, как доступны, к примеру, Перископ. Вот мы даем концерт в операционной комнате, да, и нас там, вот там еще находим.
1: Ну, там тоже, да, человек по 300 смотрит нашу репетицию, но, да. Ну, да, так, притягивает.
4: Ну, уже есть какие-то постоянные слушатели, пусть их немного, но кто-то есть.
6: Подписывайтесь,
4: да,
6: на канал.
4: Подписывайтесь.
1: Ручка, там я просто Перископ хуй показываю, там видно.
2: А, вон оно откуда все. Да. Все понятно, понятно, на чем выражение. Это ясно. Короче, я так понял, что обладая возможностью вытащить что-нибудь интересное на всеобщее обозрение, вы пытаетесь до славы дотянуться не руками, а так художественным исполнением. Я понял. Ладно, продолжаем тему нашей дальше. Какая у нас песня дальше, Захар, есть?
0: Далее что у нас? Я даже не знаю. Я сейчас буду выдумывать. Вот есть теплые вещи. Наверное, мы начнем, продолжим ими. Мне вот Ваську пишут, слушаю, охуевая. Каждое второе слово мат. Ребят, вы меня на самом деле побили.
1: Вот это лицемерие опять. Вот
0: побили лицемерие. Мой рекорд по мату в эфире.
1: Вот просто. Мы свободные люди, мы без всяких заморочек. Вот. Это всего лишь слова. Это всего лишь слова, если до сих пор еще не поняли кто-то, и кто-то делает вид, что он там умный и сидит какой-то. Ну пусть, это его право. Мы знаем эти слова, и он также знает эти слова.
0: Да угомонись ты уже. Смотри, у меня вот написано «теплые вещи жить». Почему теплые вещи? Почему не гадоны? Что за теплые вещи? Откуда они взялись?
1: Я не знаю, что за теплые вещи и что это такое. Это какой-то файл тебе попал, видимо, вместе с зефиром жена принесла.
0: Нет, этот трипер был вот в каталоге «Гадоны Маст 2 RAR».
1: Блин, не знаю, правда, что такое теплые вещи жить.
5: Посмотри, наверняка это домашнее порно Дэна и Ани.
0: А, тогда я буду один это смотреть. А, не, вру, все, вру. Подожди, откуда взять? Значит, по теплые вещи это не ваши, мы его удаляем к херам. Это мои теплые вещи.
4: мы могли. Но
0: тогда последний аргумент. Вот, будем слушать последний аргумент.
1: Вот этому, кто Ваську там пишет, умнику.
0: Шурупу, да, Шурупу. Шуруп, тебе привет, кстати. Гандон. Гандоны передают тебе привет. Да. Вот, поехали, ставим, слушаем.

0: один лишь аргумент: взять и пиздить.
1: А итак, друзья, 21:34 на наших зеленых системных. Вот, еще раз напомню, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5. Во-вторых, у нас есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, если кто-то им пользуется. Вот им, кстати, давно никто не пользуется. Вот, и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Он так и называется. Тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Висит только мой коммент. Мне вот пишет человек из Аськи, что я, говорит, туда зашел, там последний раз был кто-то 19 числа. Я не знаю. Кого сейчас в данный момент плющит? А, ну да. Короче, все туда. Кому интересно общаться, у нас сегодня в гостях группа Гадоны. Ребята вот живьем отвечают на вопросы. Давайте, пишите, нам так интереснее. Хрен ли вы там все жопу к диванам приклеили. Давайте уже что-нибудь.
2: Вот. Не оскорби никого.
1: Никого не оскорбил.
2: Да. Милость твой, государь, да. Продолжаем. Продолжаем наши вечерние посиделки.
1: Да. Так вот, на какую наживку вы предпочитаете ловить червя?
3: Вот. Это у нас Вова, давай.
4: Рыбак.
5: Давайте на свинбей.
2: Короче, этот прикол был понятен только ему одному. Он и смеется.
1: На самом деле просто ни хрена было не слышно. Вы как-то там между собой пожевали семечки от арбуза и
2: чай.
1: И запили чаем.
2: На что? Стесняется Вова.
6: Вова не стесняется, прекращай стесняться. Я понял, почему Вова стесняется, потому что для него болезненная тема. Он с рыбалки тащит червей домой. Все рыбы, он червей. Все, мы с этим разобрались, едем дальше. Ребята, в миру, отвлекаясь от музыки, уходя от этих музыкальных тем, аккордов, установок, кто чем занимается?
2: Ну, давайте
6: с гнома
2: начнем.
5: Ну, я диджей. Плюс ко всему этому еще занимаюсь организацией свадеб корпоратив.
3: Телефон свой проектует.
5: Да. Поминки.
2: Продаю гараж.
5: Вот. Но чаще свадьбы корпоративы различного формата. Вот. Очень люблю детские утренники. Сам в них не участвую.
2: Потому что у него по решению суда ему нельзя приближаться на километр к детям.
6: Детям. Бывает. Ну это ничего, это через год же все это утихомирится, все хорошо.
5: Конечно.
6: Вот, далее, кто там, кто чем еще занимается?
2: Кто?
3: Финская разведчица, расскажи нам.
2: А, у нас же есть, да.
7: Я шпион.
2: Финский шпион у нас есть, вот, Анни.
5: Расскажи, Анни.
2: Расскажи.
7: Ну это все.
2: А погромче.
8: Она шпион, тоже вам все расскажет.
2: Ну вот, она, да, пытать придется. Вова, барабанщик, чем ты занимаешься?
8: Занимаюсь свободное от музыки время, занимаюсь ремонтом автомобилей.
6: Во как!
8: Да!
6: То есть вы в пути, в принципе, никогда не станете. У вас рядом есть барабанщик, который палками настроит любой мотор.
8: Ну, да. Проблем.
6: Во, отлично. Так, далее.
2: Лида, вокалистка.
9: Я дома сижу, гуляю.
8: Она.
2: Ну, да, она ничего не делает.
6: Хороший ответ. Да, все при всей группе. Она ничего не делает. У нее муж есть, пускай работает.
2: Нету.
6: А, нету мужа?
9: Нету мужа.
6: Ну и хрен с ним, тогда гулять можно вдвойне быстрее чаще.
5: Зато есть замечательная дочка Ева, которой вот мне нельзя подходить.
2: Да, поэтому он редко в гостях.
9: Он у нас дядя Зоя.
2: Дядя Зоя? Да.
6: А психика ребенка не пострадает?
5: Психика?
2: Пока нет.
6: Ну все-таки не Голландия у нас, как-никак. Дядя Зоя у нас пока странно звучит.
2: Леха, гитарист.
6: Так.
10: Я...
6: Все?
10: Я стесняюсь. Вот. Я в свободное от музыки время занимаюсь строительством, я инженер.
2: Ничего себе.
5: Вот так вот.
9: Мы не знали.
6: То есть вся группа в целом охерела в данном
1: момент. Сейчас все так повернулись, и ты, говорит, не помог нам строить дачу.
2: Да, а я вот пою и, в принципе, ничем не занимаюсь. Уже лет 8 я... Настолько умен, что ругаюсь матом очень много, но я позволил себе 8 лет не работать, имея при этом, ну, небольшие, но деньги. Я могу работать дома, без дядь, без теть. Все хорошо у меня. Я в интернете работаю. Эти грибы, блядь, продаю, выращиваю.
1: Спайсы.
2: Телефон, запишите телефон.
1: Диктуй. Сейчас все прям кинутся звонить.
6: Все-таки, в принципе, вот так вот с кирпичом под мышкой, грибами в зубах и хорошей машиной под попой можно с этой группой путешествовать по стране, друзья мои. Вот такая приятная компашка у нас собрала. А, плюс еще есть разведчик, который все всегда обо всем знает. Слушай, а их
1: 7 человек получается, да? Ребят, вас семеро, да?
2: Да, про трубач.
6: Да.
2: Про труб забыли. Он ничем не занимается.
1: То есть вот у вас проблема, как ехать всегда, видимо. Видимо, всегда приходится на двух машинах везде ездить.
5: Парадокс, но машин почти у всех есть.
2: Но едем на двух, да.
8: Дистанцию не обиден.
2: Чтобы больше можно было, большему количеству людей можно было выпивать. Ой, сейчас.
5: Сейчас начнется.
1: Вот, а девчонки за рулем ездят?
5: Только они.
2: Вот Воронеж, да.
1: То есть, вот, в принципе, вот эти две девушки, они все время за рулем.
2: Да.
1: Что туда, что сюда, а вы постоянно в говно.
6: Не-не-не-не, там есть один муж, который никогда не в говно.
5: Конечно.
6: Независимо от того, что...
5: Жена в одной машине, муж в другой.
1: Вот.
10: Так все нормально.
5: Мы должны отдыхать хотя бы полчаса.
6: Да, хотя бы на расстоянии 15 друг от друга километров пути, да?
1: Что такое ТП?
5: О.
9: Точно не
8: тормозной путь.
2: Тормозной, на самом деле. Да, там будет понятно дальше, да. Ну, тепловая подстанция. Ну вот каждый из своей работы ответил. Леха строитель говорит тепловая подстанция. Вован автомобильщик говорит тормозной путь. А что шпион скажет?
1: У шпиона какие ассоциации?
2: Она медленно соображает, даже финка, вы че?
1: Какие ассоциации у вас?
6: Тонкие презервативы.
2: Да! Вот они на подоконнике. Ну как ты сразу не могла?
1: Короче, слушаем ТП, поехали. 3.17 длится трек, я успею покурить полюбас. Поехали.

0: Слушай, ну порадовали прям.
1: Понял, что ДТП.
0: Прям порадовали. Слушай, а вот это вот как раз был второй вокал и бэк-вокал, как...
1: Не-не-не, это еще старая запись.
2: Это финский шпион.
0: У меня, знаешь, какой вопрос возник. Вот специально голос не попадал в ноты у второго вокала, или...
1: Да, это саксофонистка девочка, она не поет, но... Да, она просто говорила, она не пела.
0: Просто мне интересно, я, ну как человек, который имеет слух, да, вот очень сложно спеть не в тему.
1: Ой, ну у нас умеет... Умеет так делать.
2: Тем более, я думаю... Можно, если бы я пел по-фински, я бы, наверное, тоже пел бы не в тему.
1: А, ну да, на нервность, да. Я забыл.
0: Ну, по-фински сложно ударение ставить.
3: А ей по-русски, да.
1: Она, это финка, я еще раз говорю, что это старая запись, и там пела девочка, еще не было у нас второй вокалистки.
2: Она еще не была моей женой.
1: Это просто, да, проговаривала девочка-саксофонистка, мы ее попросили, и она... сразу согласился.
0: Ну, прикольно получилось. Зачет. Вот прям, да. Зачет.
1: Ты понял, что такое ТП? Я не понял.
0: Я теперь понял, что такое ТП, да. О. У нас теперь этот в семье появится очередное выражение ночное. Кто это пришел? Это я. Вот, ладно. Едем дальше. Друзья, 21:47 на наших зеленых. Наша Аська 96.47.5, ничего не изменилось. И кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях.
4: Зухер, тут вопрос у тебя, вот у Александра назрел. Все успели покурить, и никто ни хрена не услышал трек. Так что такое ТП? Вопрос у слушателя.
0: Давайте попросим кого-то из девчонок сейчас пропеть вот эту часть.
1: Да, они могут хором. Да.
0: Хором. Сейчас. Девчонки, давайте. 3:15.
5: Это я, тупая пизда.
0: Вот. Вот, теперь все знают, что такое ТП. Видимо, поэтому и названо так.
4: Слушай, я думаю, вот сейчас, прямо вот в этой песне, по-моему, дано четкая расшифровка слова ДТП. В связи с огромным мобилем водителей женщин на дороге, по-моему, Д можно там любое придумать.
0: Догнала тупая пизда.
4: Да.
1: Догнала тупая пизда, да, да.
4: Так что я думаю, это новое будет. Ну,
0: еще один вам хит. Можете обыгрывать.
4: О, тут вот слезки, смайлики. В общем, ребята порадовались. Спасибо, девчонки, за такой вокал. Вот. Так, далее, давайте задаю вопрос следующий. А состоит он в чем? Ребят, у кого вообще, в принципе, из вашего дружного коллектива имеется музыкальное образование?
1: Ого! Что это за вопросы тут такие? Мы не договаривались так!
0: У финской разведчицы, походу.
1: Уходим отсюда, ребята, уходим! Уходим, они специально копают под нас.
2: На самом деле, Аня заканчивала финскую консерваторию. Я не помню название вообще.
6: Я не помню.
2: Не кончила.
1: Она не кончила, да, поэтому приехала в Россию, замуж вышла.
0: Ну, это да, нормально, ребята, финская, правильно.
1: Финская консерватория, и басист у нас с финским, с русской музыкальной школой.
2: Я думаю, 28 детской музыкальной школы.
1: И Леха, гитарист у нас с музыкальным образованием.
3: А еще барабанщик и жена.
1: И барабанщик, да, и у него барабанщик жена, еще и жена.
2: Да, она его научила стучать на
1: барабан. А вторая вокалистка у нас в хоре пела. А вот я, знаете ли, нихуя не умею.
2: Шикарно ругать.
1: А я вам сейчас все пизды дам.
4: Ну, как говорят, на работе у нас лучше стучать, чем перестукиваться. Так что у барабанщика все нормально. Жена правильно научил. В общем, грубо говоря, по большому счету, в большей степени ваш коллектив — это такие ребята-самоучки.
1: Да.
2: Да, мы забыли про Влад сказать, он все равно ничего не скажет. Он классный дирижер.
1: Трубач.
2: Да, он сейчас без работы временно, может быть, кому-то нужен в консерватории.
4: Я понял.
1: Дирижер-истеричка.
4: Я понял, почему так получилось. Ты понял, Зухер? Короче, получилось так, что он пришел к ним пианистом. Они сказали: слышь, ты, по-моему, трубач. Он ушел на трубу. Сейчас его некоторое время нет, они решили уже, что он дирижер.
1: Ну да.
4: Уже подыскивают ему оркестр.
2: Он так идеально машет руками, что мы назвали его дирижером.
1: Да.
4: Неважно, есть у него такое образование или нет, машин сколько хочешь, да?
1: Да.
4: Сейчас, кстати, как вы относитесь к тому, что в скором времени, ну, как уже собираются, я так понимаю, вводить на станциях метро отдельные помещения, ну, как там, отдельно выделенные места для выступления коллективов, артистов и певцов и тому подобное?
2: Идея хорошая, но там...
6: Уже там 3 или 4 станции уже для этого выделили, там Маяковская...
1: Да хоть 200, хоть 200, с чем там петь-то будем? Ты представляешь, это вот это... Толпа.
6: Зато одну песню толпа можно петь пил. По кругу целый день. Да, да, все да, проходят и слышат только вот 3 секунды твои. Да. Одну песню как начал с утра петь, вечер закончил.
7: Неплохие
6: репетиции. А на следующую вторую песню.
2: А представьте себе вот этот. А теперь все вместе.
6: Да, да, да, все вместе.
2: Но... Как это выглядит?
6: Не, на самом деле эта идея неплохая.
1: Но позже, да.
6: Просто как бы, наверное, ее очень поздно решили узаконить. Надо было, наверное, это делать лет, наверное, 30 назад.
2: Зато как и аншлаги в 7 утра. Просто там...
0: Не, а у меня вот другая мысль созрела. А как музыканты-то будут делиться станциями? То есть они сперва должны выйти, гладиаторский бой устроить наверху.
1: Как бомжи? Там выделяют, если...
0: Ну, нет,
1: там серьезно, то ему выделяют. Там у них конкурс проходит, значит, и выделяется им время и место. И лицензия дается.
6: Ну, мы со своим названием точно победим.
0: 101 километр, вот, и езжайте да. туда, там играйте.
6: Вот, когда там откроют метро, мы там будем играть.
4: Не, вот. Я думаю, слушай, будет по-другому просто. На станции Маяковской будут читать стихи, понимаешь? Группа Гадон будет выступать в районе Бутово. Какие-то группы там, Лепс, ну, куда-нибудь там поближе к Павелецкому. Дальше не надо к Кремлевскому, зачем там дворцу его пускать. Он уже свое... Кстати, он недавно выступал же, да, видели это видео?
1: Кто?
4: Григорий Батькич Лепс.
7: Метро?
4: Да, да, он выступал в переходе, пел песню с рюмку водки с какими-то уличными артистами.
1: Как же я упустил-то?
4: Да, ну это
0: ну, посмотрим. Ну это началось, видишь, как Гребенщиков тему задал. Он сыграл где-то там.
1: Вон, я сегодня на радио про него слышал, да, что он...
0: Сыграл в подземном переходе, и вот все эту фишечку подхватили.
1: Ну все, забывают о них, приходится о себе напоминать.
0: Выйти в люди. Вот, а какие кто-то не узнает, огрызком кинет. Такое же возможно? Возможно.
6: Хреново ты, Лепса, поешь.
0: Да, бам, врыло, и все.
4: Так, какая у нас там дальше песня идет?
1: Задолбали мы тебя, что ли?
4: Не-не-не, это нужно просто освещать те песни, которые будут звучать в скором времени на лучших площадках страны.
0: Следующий у нас вот этот огрызок, айфон. Айфон Аме.
1: Да, тоже старая песня.
0: Тоже старая песня. Ну что, ставим, слушаем, поехали?
1: Давай.
0: Да. Загалдели, правда, как стадо гусей.

0: 21.56 на наших зеленых системных. Еще у нас есть 33 минуты и 3 песни. Вот смотрите. Грубо говоря, 3 минуты песня. 33 минуты. Вот как хотите, в 7 минут укладывайтесь попиздеть. Можете рассказывать стихи. Можете задавать вопросы. Костик. Костик. Где ты? Где ты?
1: Что ты молчишь? Да тут очки я, господи, куда я денусь?
0: Все время молчишь.
1: Почему я молчу? Я вникаю. Я наподобие финского шпиона. Я тихенько молчу себе в сторонке, а там уже в конце для себя выводы делаю. Вот. Девчонки, вопрос к вам в первую очередь, конечно. Ну, каково это вот находиться в коллективе, где не зазорно ругаться матом и выдается наружу все напрямую, как оно есть?
2: Это замечательно. Мне легко, я как половина понимаю.
1: А, вот причина какая.
3: Она еще добавляет в наш лексикон, ну, обогащает наш русский язык новыми выражениями.
2: Финскими ругательствами.
0: Слушай, а давай мы сейчас вот устроим 7 минут финского мата.
2: Они зажигают.
4: У них столько нет, они же дебилы.
3: Зато у них очень много слов, начинающихся на хуй. Вот. И все это не матерные выражения.
4: Вопрос, девочка.
1: Аня, скажи, что перебиваешь.
3: Ну да.
2: Финский мат?
3: Да.
2: Ну вы тоже знаете.
3: Ну, из твоих уст это эротично звучит.
2: Мне как-то стыдно. Зо учит финский, может быть, ты нам продемонстрируешь.
0: Тебя же все равно никто не поймет. Нам просто интересно это услышать. Вот реально, я ни разу не слышал, как матерятся финские девчонки.
5: Или как-то так.
3: Да, Витту Перкули.
5: Да.
1: Витту Перкули?
5: Честно говоря, что это такое? Она вам сказала?
3: Это вот...
4: Иди в пизду.
5: А, вот значит, это вот это означает.
3: Такие скромняшки сидят.
1: Блин, я так думаю, знаешь, вот если я так... нападут на меня хулиганы. А я такой, а ну-ка, Витту Перкули. И ты знаешь, мне кажется, я вызову сострадание по отношению к тебе. А не поймешь, что я далеко не самодостаточный человек, наверное, болею чем-то серьезно и даже выговаривать половину. Но все равно, слушай, глянь, какой мат. А не поймешь, что я далеко не самодостаточный человек, наверное, болею чем-то серьезно и даже выговаривать половину. Но все равно, слушай, глянь, какой мат приятный. Это даже можно так обозвать, человек не поймет.

0: разговариваем сейчас, ну не знаю, ну я так думаю, все так разговаривают. Как-то я не думаю, что мы прям так материмся, прям
1: да, сильно. Хватит лицемерить!
0: Что такое? Прям выделяете нас, как будто мы отличаемся.
2: Я работаю на стройке, там хуесосят друг друга, просто, блядь, на чем свет стоит, о чем вы говорите?
3: А я работаю в сервисе, там стройка просто отдыхает.
0: А потом эти люди сидят, пишут ВКонтакте, что за козлы нам пишут, ну, что слушаем какое-то говно. Не знаю. Людям хочется высокого.
2: Слово «хуй» для нас не ново.
4: И тишина. Вот,
3: так что...
0: Думаем, что еще добавить. Тут просто...
3: Ну, просто это когда, знаете, как вот детей рождает в парке, да? Угу. Когда вот в 90-х там появился сектор газа, и это же такие, это же плохо, вы что? Однако же оказалось, что это хорошо.
5: А вы не задумывались никогда песенку на финском исполнить?
2: А у нас есть.
5: Она будет сегодня?
3: Нет.
4: Почему? Мы некоторые слова не выговариваем.
3: Это песенка «Финская кричалка» для сборной команды, для финской сборной команды по брумболу.
0: Такой хоккей.
3: Есть такой, да, вид спорта, хоккей с клюшками, но это как бы не клюшки, а берется веник, простой обычный русский веник. Перематывается там, допустим, скотчем, там, изолентой или чем еще. И делается такое подобие клюшки для игры на льду с мячом. Такой крючок, короче, такой делается. Одеваются люди в такую вот одежду хоккейную, дабы все-таки хоккей-то это не футбол.
4: Играют
3: настоящие мужчины, хоть и команда женская. Вот. И у них происходит рубилово между разными странами. Вот, включая там Америку,
0: Канада,
3: Германия. Там, ну, ряд, там много стран. Короче, такое, честно говоря, такое очень массовое мероприятие.
2: Посольское развлечение.
3: Да, посольское развлечение.
0: И, кстати, если хочешь выучить мат разных стран мира,
3: да, приходите, пожалуйста. Можно поприсутствовать. Можно, да, поприсутствовать. Так что вот это вот кто-то там говорит, то, ну, пускай говорит.
5: А я вот поспорю, ребята. Вот вообще я думаю, что это не национальная финская игра. Я уверен, что это старая древнерусская игра, когда мужики и бабы мужиков вениками гоняют, понимаете? Это было придумано
3: это в бане. Зимний вид лапты, это зимний вид лапты.
5: Это всесезонный вид бани, когда веником друг друга по полю гоняют, а то еще потом еще где-нибудь закрывают и парят, и жарят, и дрессируют. Ладно, возвращаясь к музыке, хорошо, это очень здорово. Итак, у вас, вы сказали, есть песня все-таки на финском, которую вы как, собираетесь записывать в общественное пользование?
1: Она записана.
2: Она даже есть в альбоме, в первом.
5: Так, а что же вы не делитесь?
2: Теперь нет. Ну, мы просто подумали, что вам не интересно будет слушать финский мат. Мы на русском неплохо разговариваем.
1: Ну, так же, как и остальные песни. Я думаю, мало кому интересно слушать.
5: Зукер, ты как отнесешься к тому, чтобы у нас прозвучала финская матерная песня?
4: Да я только за.
5: Вот, вот давайте
4: они
5: сейчас...
4: Они меня
5: вот...
4: реально заинтриговали.
5: Да. Давайте вы сейчас, пока мы будем слушать одну песенку слушать, вы скиньте этот финский мат, и мы его под занавес нашего эфира уже в самом конце включим. А пока, какая у нас дальше песня будет звучать?
4: МММ.
0: МММ.
4: Да. Так написано, МММ.
1: Собираешь водка песни. Мужчина моей мечты.
4: Вот. Кто поет?
5: Только не говори, что мужик.
1: Мавроди, Сергей Лазарев.
4: Поехали, ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, 22.07 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. Наша Аська 96.47.5. Мессенджер разслужбы внешней разведки, неформатная Mail.ru. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Сегодня у нас в гостях группа Гадоны. Вот, выговорил говорилку. Вот, написали вам тут Гадоны супер, привет от фаната из Кении.
1: Откуда? Привет!
0: Из Кении.
2: Привет, Кения!
0: Кения, привет! Привет! Как?
1: Люди более свободные.
3: От предрассудков.
1: От предрассудков, да. Есть, но не в России.
2: Даже в Кении и то есть.
3: Люди, знающие.
1: Вот они там и потные, эти люди. В нищете живут. Но свободно от предрассудков.
3: Да уж. Хороший вопрос, следующий вопрос.
1: Да.
0: Следующий вопрос. Что вы делали в Кении?
1: Мы ничего.
0: Вы ничего. У кого черно-белые дети бегают по Кении, признавайтесь. Вот, ну это я так понял, вот уже новое, как свежая песня, да?
2: Зевры.
0: МММ, это уже свежая песня, я так понял. Да?
2: Да.
0: Это вот не из старых.
1: Да.
2: Да, именно так.
0: Вот как вам вот она вам сама вам сама.
3: Она все сама.
0: Она все сама с бритыми ногами пошло в жопу. Кто текст писал? Текст кто писал?
1: Сергей.
0: Сергей.
2: Сергей, да.
0: Сергей, вот как вообще тебе в голову? Что ты ел перед этим? Пил, курил, принимал?
1: Ты приезжай в Москву, тут вот эти вот лицемеры, которые тебе пишут сейчас, Ваську, которые матом не ругаются, они же, блядь, тут в гульфиках ходят, пидорасы, эти хипстеры, или как их тут называют, я не знаю.
2: Воруют
0: детские кстати, кто такие хипстеры?
1: Просто на каждом углу.
0: Кто такие хипстеры? Вы разобрались вообще, нет?
4: С трудом. До сих пор даже не поняли, иногда путаем.
1: Разбираемся, пока что разбираемся.
0: Я это слово уже слышал второй или третий год, но я не могу понять вообще, о чем это, кто это, что это, зачем это.
1: Ну это вот, которые у дедушки воруют вещи и носят их.
5: Подворачивают штаны, бреют ноги.
2: Надо посмотреть фотографии 70-60-х годов своих родственников, да, и посмотреть на улицу, вот что ты видишь сейчас, молодые вот.
1: Приезжай в Москву.
2: В это же одеваются, значит, этот хипстер.
5: Они фильм «Стиляги» посмотрели.
1: А, точно.
2: Еще такие же, как я, борт
1: понадрачиваю. Фильм «Стиляги», представь, да, сейчас на улице у нас.
0: А, то есть это...
5: Какая это Бресли.
0: Это...
2: И такие вот...
3: Рода Николая
0: люди-бомжи, у которых нечего одеть, они нашли у дедушки одежду.
2: Ну да, еще такие 15-летние борды поотращивают, чтобы сигареты покупать. Вот это и хипстеры.
1: Ну как бы ничего страшного. Ну, да. Просто... Пидорасии там,
2: по-моему. Просто пидорасы, да.
0: Ну, нормально.
1: Это Москва, брат.
0: Так, ладно.
6: Не, тут это получается, да уж, не выше упомянуто, а тогда пидоросы. Вот, мы для них новое название подберем. Я просто долго слушал, пытался понять. То есть они добривают ноги до того момента, где невозможно уже дальше подвернуть штаны. То есть наполовину нога волосатая, наполовину лысая. То же самое с руками происходит. В бороде там копошатся вошки. И вот в этом 15-летнем создании творится что-то невероятное пидоросское.
2: Да, я согласен. Это не очень удобно быть небритыми ногами. Я экспериментировал, я знаю, это не очень удобно. Как они так живут?
1: Мы его заставляли.
5: Связали и издевались.
6: Понятно все. Далее, к вопросу о вашем творчестве, что хотелось бы отметить. Вот я посмотрел, да, как и Зухер отметил, то, что это уже свежая, более-менее, песня. Все-таки вы маломальски потихоньку, но уходите от своих дюжи грубых текстов. Вы все-таки переходите к более такой полноценной музыке, к более уже точечному удару словесному.
1: Ну, так и будет.
2: А это и раньше было. Мы пару раз мат добавили, и все, мы матершинники.
1: Да тут название все просто говорит за себя.
2: Ну, в принципе, да.
1: Фукают там, меркают.
0: Во, у нас...
2: так мы в школах русский на 5 сдавали.
0: В чате у нас...
1: Я и сейчас без ошибок пишу.
2: Да.
1: Я думаю, те, которые писали, охуевают, которые он там запятую не поставил, где надо.
2: Ручку в руках умеем держать. Вот. Уже за это памятник можно ставить.
4: Чугунный на вокзале.
2: Да.
3: Ну все, мы похвалились.
4: Да нет, может быть, просто какой-то, скажем так, включается у нас какой-нибудь ум, глубоко зарывшийся, то, что все-таки нужно как-то, наверное...
1: Поддаться этим лицемерам?
4: Да, поддаться
1: этим лицемерам. Это Вова, он тоже женат. Да. Я что-то дома промываю маски.
4: А, кстати, мне сегодня 15 лет, да, представляете?
6: Ура.
5: Поздравляем Вову.
6: Кому?
1: Поздравляем Вова! Вот, Вову поздравили, давайте дальше.
2: Великий концерносец.
0: Скинули нам в чат расшифровку хипстера. Вот, хипстер — это обеспеченная городская молодежь,
1: ну да, да,
0: интересующаяся элитарной зарубежной культурой и искусством, модой, ну, инди-рок. Вот, кстати, инди-рок, что за хуйня такая?
1: Это пидорастия тоже. Пидорастия, не надо.
0: Кино, современная литература и ТП. И тупыми пёздами. Вот.
1: Да, это определение ими же и написано. Пидоросы. А на самом деле это пидорасы. Ты пидоросы забыл.
6: Все правильно, все хорошо, грамотно сказано. Короче, люди, которые нихера не хотят делать, и что было, то отдело, типа модно. Да. Ясно. Не будем к ним возвращаться, не будем никого оскорблять, хотя их
1: хочется.
6: Хотя и хочется. Не-не-не, все хорошо. Вот, продолжая все-таки о вашем творчестве. Вообще, какой вы видите свою группу, ну, лет так через
4: 5.
0: Ого. Ого, мы столько не проживем. Да.
6: Ну тут смотри, что тут, не успеете обернуться, уже Новый год, 17-й наступит. А вот так вот, чтобы планы на ближайшие, лучше по-другому, да, сформулирую. Планы на ближайшие лет 5 у вас какие?
1: Заниматься творчеством.
6: Это понятно, естественно, что по кабакам там наиграешь и свадьбу особо до хера не отведешь. А именно вот в вашем совместном творчестве, чего бы хотелось в вашей группе, до каких высот дорасти за вот такой достаточно короткий промежуток времени?
1: Ой, за 5 лет, ну, тут понимаешь, как тяжело сломать стену вот этого дебилизма нашего, псевдовоспитанности, вот этот псевдобыдлопафос, его не проломить. Эти люди, которые сейчас, блядь, в подъезде сидят, пиво пьют с темками, выходят на улицу или, слушая эфир, говорят, ой, не ругайтесь тут матом. Это сложно проломить, это вранье и лицемерие. Не знаю, мы планируем утереть им всем нос уже через 3 года, а не через 5.
6: Это на заднем плане сейчас бумага или аплодисменты?
0: Они фисташки жрут.
1: Аплодисменты у нас тут. Фисташки. Жопу чешут, извините.
6: Вы откуда вшестером ведете-то все это дело? Вопрос.
4: Лучше бы и не знать, наверное.
1: Друг на друге сидим.
2: Не поверите, не мандарин.
0: Лучше бы этого не видеть, да.
4: А да, кстати, сидим и кушаем мандарины, пьем чай с ромашкой.
5: Просто ромашкой.
4: А, уже просто ромашкой. Тогда, значит, уже просто ромашка без чая.
1: Это уже так важно.
6: Слушай, Зухер, знаешь, что сейчас представился? Какая картина по ту сторону экрана? Сидят две девушки в платьях 19 века с зонтиком на веранде. Вокруг них элегантные мужчины, одетые примерно в ту же эпоху костюма, пьют чай и так слегка матерятся. Вот так в эфир, знаешь, такая приятная картина, ломающая стирать. Может, вам клип такой снять?
1: Да, все идеи клипа у нас вот практически в таком же ключе. Вот честно.
6: Это здорово, это здорово. У нас, кстати, там что, следующая песня, чтобы мы успели послушать, еще поговорить, и песню финскую
0: «Вечера
6: послушать».
0: «Вечера под луной». А, финская.
6: Финскую
1: давайте потом.
6: Мы на сладкое финскую.
0: Я ж чуть не забыл. Не, я ее просто сейчас в плейлист положу, чтобы не забыть. Я же это хочу сам услышать. «Вечера под луной» сейчас у нас будет звучать.
1: Девочки, про любовь слушаем.
0: Вот, это унылое говно, честно скажи.
1: Да.
0: Да.
1: Как любит вся страна. Давай.
0: Поехали.

0: Стоять, Зорька, стоять, Зорька. Оп, вот.
1: Можем идти.
0: Заиграла там следующая песня у нас.
1: Вы ее попросили поставить вас потом.
0: Мы ее поставим.
1: На вечном, о любви. Там нет слов, которые нельзя произносить в эфире. Вот.
2: И так далее.
1: И так далее, да.
0: Она будет. Слушай, ну, шикарная, романтичная песня получилась.
1: И вот смотри, вот смотри. Приходя на свидание, вот пусть, блядь, в чат кто-нибудь напишет, вот, приходя на свидание, разве он ни разу не подумал? Нет, есть такие люди, которые ни разу об этом не подумали, а, суки лицемерные!
0: Вот, и сейчас все прям начали писать, да, мы только об этом и думали.
1: Нет, пусть напишет, кто не подумал. Где этот мудак?
0: Все скромно промолчали. 22:20 на наших зеленых системных. Осталось у нас 10 минуток и 3 песни. Вот у нас, короче, мы работу тогда выбрасываем, да?
1: Да, кому нужен этот ваш...
2: Работу все должны выбрать.
0: Мы ее не успеем послушать. Я просто хочу финскую послушать, а любовь вы попросили. Вот, у нас 2 песни, бодяжьте как хотите. Костик, у тебя, короче, 6 минут на попиздеть.
3: У меня желание только одно, чтобы на сладкое осталась финская композиция.
0: Она
3: вот
0: висит в трейлере,
3: вот. Да. И по поводу вот того, что я услышал, знаете, что хочу сказать? Ребята, вот вы сами того даже, может, не подозревая, не догадываясь, растете. Потому что предыдущая композиция, вот с чего мы начали, вот прям чувствуется, как вы идете по нарастающей, причем в приятной хронологии проходит ваше творчество. Как бы вы ни пытались материться, все равно ощущается того, что у вас есть рост, помимо того, что музыкальный. Музыкальный — это однозначно, это 100%, это слышится. У меня, он ко мне присоединился мой любимый попугай, который у меня будет сотрудничать со мной во время эфира. Вот. И помимо всего прочего, вы ведь с каждой песни все дальше и дальше отбрасываете откровенный мат.
1: Ну, приходится, да. Это мы даже и не спорим никто.
3: Тут дело даже не в этом. Я думаю, что это не то, что вас не столько заставляют. Вас не столько заставляют, сколько вы сами уже растете сами по себе и публике, чем. Вот я, например, с удовольствием.
1: Мы дебилы!
3: Да хватит это, ладно. Лишнее лезть себе ни к чему, зачем? Нужно, я думаю, не только ориентироваться на свое личное творчество, но и все-таки потребность их расти от зрителя, потому что не всякий зритель... Ведь уменьшать свое количество зрителей, своих потенциальных, это плохо. Вот у вас сегодня появился замечательный зритель из Кении. То есть приехал...
1: Плохо врать зрителю.
3: Врать, а и не нужно. Просто дело в том, что русский мат, он вставляется в слова как объяснение какой-то непонятной ситуации. Можешь же назвать одну деталь, которую просто не назовешь правильным словом человеку. Вот эту вот херню вставляешь в эту херню, и вот этой херней погоняешь. И все понятно. Два человека друг друга поняли. Один, который профессионал, другой, который только начал этим заниматься. Вот. И вы начали перерастать потихоньку в более... Мне вот, почему я говорю об этом? Мне очень приятно, что ваши песни... Я думал, все в одной паре будет. Но нет, нифига подобного. Вы растете, и это очень здорово. Вы мне скажите, у вас в планах вообще дальнейшие... Вот мне интересно уже ваше следующее творчество дальнейшее послушать. Что вы планируете? Какие песни у вас дальше будут? Расскажите о своем грядущем творчестве, которое вы собираетесь воткнуть в альбом новый.
4: На самом деле происходит все как-то вот так спонтанно. Не, действительно. Вот песни, они просто вот как бы...
1: Пришли на репетицию, как родилась.
4: Знаете, вот сидел, когда год назад, наверное, сидел, что-то открыл случайно вообще, по чистой случайности, открыл Яндекс. Начинает читать вот первые там 5 строк, да, что происходит. Родилась песня «Правда, ложь». У нас есть такая песня, кстати. Вот.
1: Ну, вы ее не услышите.
4: Ну, к сожалению, да.
2: Не сегодня.
4: Вот. И также вот едешь что-нибудь, раз увидел какую-нибудь ситуацию, хоп, в голове обрисовал, раз, родилась песня. Принес на репетицию, показал, поправили, сыграли.
1: Бабу выебал, душевная травма, хуяк про любовь. Но ни слова мата. Прикольно?
3: Да. Бывает. Прикольно, знаешь, я лежу в Москве, на стройках вообще ситуация крайне сложная.
0: Им надо переезжать к нам.
1: Голодная ситуация.
0: Бабу трахнул, душевная травма. Что такое?
3: То есть должен кинуть кирпич, что-то не выложил там раз. С какого? С Невского проспекта. Херакс куда-нибудь швырнул. Так, ладно, вы мне расскажите, помимо дальнейшего творчества, вообще у вас вот в дальнейших планах коллектив, собираетесь вы менять, добавлять кого-то, или вы будете вот действовать с уже сложившимся коллективом?
2: А мы всегда рады новым участникам.
1: Да, как мы встречаем людей, вот конкретно в планах нет каких-то инструментов, но бывает, мы встречаем людей, которые играют вот на чем-то, и они, да, присоединяться.
2: Вот услышим, человек играет на гениальном треугольнике. Все.
1: Да, все, ты наш треугольник. да, там. Ну,
3: кафедра бубна, естественно, это же.
4: Да, да, да. Для него, кстати, будет отдельная партия. Выделена.
1: Каждая песня, да.
3: Вы не исключайте того момента, что ваша группа превратится из 7 человек там, в 12, и вы поедете на 4 машинах какой-нибудь.
1: Да вообще не исключаем, потому что нам. Мы как семья, мы постоянно собираемся, что-то веселимся. Это чем больше людей, тем лучше. Мы не как какое-то профессиональное
4: трио.
1: Да, какой-то проект, который только, ну, там, бабки отмывает. Нет у нас бабок пока музыки. Но.
2: Да, вот мы вот правильная фраза. Мы больше как семья. То есть мы всегда рады добавить к нам еще. Пусть там приходят еще люди.
1: Угрозится еще кто-нибудь.
2: Чем нас будет больше, тем лучше. Главное, чтобы люди, которые к нам приходят, не говорили, а сколько заплатят, а что? Это что за бред? Главное получать удовольствие, а деньги, ну, придут они.
1: Бабушки, нет, идите в жопу!
2: А может и не придут. Ну,
1: а может и не придут, да.
2: Да. Ну, главное получать удовольствие. Это вот единственное условие. Все.
3: То есть пока что ваш коллектив — это энтузиазизм.
0: Энтузиазизм.
1: Да. Нет!
0: Да.
1: Пока что у нас коллектив — это получение реального кайфа. А не обманывание людей и самих себя песнями, блядь, про ничто и про весну.
2: Вот, ну, вот вы представьте себе, да, вот у вас есть друзья, вы собираетесь там иногда на шашлыки ходите, на рыбалку, да. Так вот, для нас музыка — это шашлыки, это рыбалка. Мы часто общаемся, общаемся очень часто друг с другом. Мы друзья, как обычно друзья собираются там друг у друга на квартире, так и мы.
1: Мы как Елена, ребята.
2: И плюс ко всему прочему, мы считаем, занимаемся музыкой, вот. Можно и так сказать, да.
0: Так, ладно. Ставим, слушаем про любовь. Потом у нас останется время еще немножечко. Расскажете, где попиарите, короче, свои концерты. Потом скажем дружно ревидерчи и послушаем все-таки песню на финском. Вот, а пока любовь. Поехали.

0: Вот, а теперь по-быстрому рассказываем ближайшие концерты, где, когда, что, почем, почему, зачем и в каком составе.
1: Мы будем говорить.
2: Но состав-то будет, конечно, неизменный, тот же самый.
1: Может, финская разведка запретила нам говорить о концертах.
3: Может, трубач придет наш.
1: Ну, на самом деле, да, мы до лета не планируем в Москве никаких концертов.
0: Ну что, за Москву зацепились, говорите, где будете, нас же все слушают.
1: А выезда еще сейчас у нас на стадии согласования. Мы точных дат не знаем, поэтому Олимпийский завтра в Олимпийском. Все к нам!
0: Понятно. Короче, нихера у вас не распланировано еще лето. Лохи, ребят. Ладно, давайте тогда пожелания слушателям и ставим финский мат и под него и закончим.
1: Всем любви! Финского мата. Давай, главный философ сейчас пожелание изречет.
3: Давай, из двух предложений.
2: Говори.
3: Ты, я.
2: Ага. Ты, я. Нет, на самом деле, Денис сейчас скажет.
3: Ну, ребят, слушайте хорошую музыку, не слушайте гандонов, вот, никогда.
1: Да,
3: вот.
1: А слушайте гадонов.
3: А слушайте гадонов. Вот правильно его говоришь.
1: Да. Все, мы скупы на комплименты, мы дебилы.
0: Понятно.
4: Так, ну и прежде чем, сейчас, Захар, прежде чем мы финскую замечательную песенку послушаем, хотелось бы напомнить всем слушателям неформатного радио, особенно тем, кто занимается своим творчеством, музыкой, имеет свои группы, напомнить, что есть такой проект неформатного радио, как «Твой зритель». И сейчас еще один анонс о грядущем выступлении. Группа «Камбоджа» сыграет акустический сет в совместном концерте с группой «Колея». Встреча состоится в Old Town Bar по адресу Старовоганьковский переулок, 19, строение 3, начало 22 апреля в 20:00. Поэтому все желающие, кто знаком с этой группой, милости просим, пожалуйста, Old Town Bar, Старовоганьковский переулок, 19, строение 3. Ну и мы плавно переходим к тому, чего мы очень долго ждали, финского замечательного творчества в исполнении группы «Гадоны».
0: Ну и давай, наверное, говорить всем до свидания. Услышимся теперь со мной и с Коняшкой в среду, со мной и Костиком в следующий четверг. Кто у тебя будет в следующий раз, Константин?
4: В следующий четверг у нас будет замечательный человек Мартын, а именно, если целиком, Мартын Небо, который проживает в прекрасном городе Иваново-Франковск, город, находящийся на Украине, с замечательными композициями, которыми мы познакомимся уже в следующий четверг.
0: Вот, ну и все, спасибо ребятам, ребятушки.
1: Да, вот, да, нет,
0: спасибо. Я вам могу четко сказать, что у вас как минимум еще 2 фаната прибыло. Это я говорю за себя и за свою любимую женщину. Вот, как только будете...
1: За Константина?
4: За меня, да.
0: Да. Как только будете где-то рядом, свистите, обязательно придем на ваш концерт. Живьем очень хочу послушать. Все, всем пока, друзья, не болейте, любите друг друга, пусть все будет запиписечно. А сейчас под занавес группа «Гадоны». Я не знаю, как, назовите правильно, как это читать.
1: Румбол in Ladies.
0: Вот. А после него хоть трава не расти, будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем пока.
1: Счастливо.
5: Пока-пока.
1: Ура!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Песни ZZ Top в подавляющем большинстве несерьезные. Полны юмора, сексуальных намеков, насыщенные сленгом. Группа имеет яркий узнаваемый образ из-за двух длинных бород Билли Гиббонса и Дастина Хима. При этом третий участник, барабанщик Фрэнк Бирд, чья фамилия переводится как «борода», единственный, у кого бороды нет. Стиль можно определить как блюз, блюз-рок с элементами буги-вуги, хард-рока и кантри. А насчет блюза название ZZ Top, по словам Билли Гиббонса, связано с Би-Би Кингом. Изначально планировалось назвать группу ZZ King, но так как Кинг был в топе, то назвали ZZ Top. А еще это скрещивание названий двух марок бумаги для самокруток «Зигзаг» и «Топ». Группа образовалась в 1969 году и с тех пор радует нас классной музыкой. Это подтверждает более 50 миллионов копий альбомов, 11 из которых золотых, 7 платиновых и 3 мультиплатиновых. С 2004 года ZZ Top является членом зала славы рок-н-ролла. Дамы и господа, слушаем качественную музыку, слушаем ZZ Top, слушаем Coco Blues с альбома Rio Grande Mad 1972 года.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

все решено отныне. Никаких обещаний по синей дыне, никаких разговоров жаром о пустяках, никаких.

0: Победитель программы – миксер. Победитель программы – миксер.
1: Можно дарить сны и ловить ветер. Можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помня ноты. Можно глотать пыль,

едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой. Можно с утра мечтать о новых далях, можно летать во сне и видеть свет.

душу своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

приводит ночь, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: На работе сидел, и что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется «Просто осень». Поехали!

что-то ты не весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

приятно было открывать конверт, доставать письмо, перебирать руками, но сейчас уже сошла на нет мода писем, ставшей связью между нами. Сколько же тепла могли мы сохранить в строчках, недоступными словами. Раны старые не надо бередить, если хочешь, чтоб не стали мы врагами. И общение тогда совсем иным было. Помню, эти стопки берегли. А еще ведь с давней старины все влюбленные записки жгли. Жаль, теперь нельзя предать огню всю большую массу нашей переписки. Я в один прекрасный миг все удалю, в памяти останутся огрызки. А так хочется сесть у камина и достать пачку желтых конвертов, ведь все это старые письма сохранили прошедшее лето.

И теперь я до смерти остался один. Две стены, три окна и четыре картины. На стене пустота, за окном карантин, на картинах лицо пожилого мужчины. Он земля, я зерно, что из этой земли силу пьет и любовь, и печаль, и отвагу, теплый ветер и

вечер, и солнце в пыли. Перекладываю, я кладу на бумагу. Бог у Бога портянки украл и привет. Бог натер волдыри, ему больно, хромает.

Почему ему не хватает? Трудно ночью лежишь и мозгами шуршишь.

поединком в проборе. Общий смысл мне понятен. Вопрос в мелочах, что обсудим в последнем с тобой разговоре. За тебя я полцарства, две трети коня, а попросишь и жизни годочек дарую. Ну а ты, не торгуясь, всю жизнь за меня, было б две, отдал бы, отдал бы и вторую. И мы можем не видеться, жизнь или две. Я чего-то устал, я посплю, если можно. Верю я, ты придешь, жив и бодр вполне, и разбудишь меня. Осторожно.

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет формата.

Думайте, друзья, будто бы я пьяный. В голове моей сейчас полный марафет. Но похитили меня инопланетяны, и поэтому меня с вами больше нет. Но похитили меня инопланетяны, и поэтому меня с вами больше нет. Ты не думай, не торчу, никуда.

близких свет. И вот если вздумал кто, вы инопланетяны, я доставлю вашу мысль до других планет. Так что если кто решил, вы инопланетяны, я доставлю вашу мысль до других планет.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

Слова, слова, потом война. С огнем, с бедой, с мечтой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым, ты сам себе устроил

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Red Hot Chili Peppers. Кто не знает красных островов чилийских перцев? Тот вообще странный человек и, скорее всего, измучен нарзаном и тертой морковью. В далекой солнечной Калифорнии в 1983 году для единственного выступления в Rhythm Lounge Club собрались Энтони Киддинс, гитарист Хиллион Словак, бас-гитарист Майкл Белзери и барабанщик Джейк Айронс. Причем Энтони просто читал свой стих «Out in Lay», а остальные трое играли какую-то хрень. Но играли так, что их позвали выступить на следующей неделе, и народ понял, что нужно продолжать, и закипело. 10 августа 1984 года вышел первый альбом. 300 тысяч копий для молодого коллектива – это вообще-то неплохо. И что в итоге? Зал славы рок-н-ролла, 7 Грэмми, 100 миллионов копий альбомов продано. А мы заценим вещь с альбома этого года «Poster Show».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Всем привет. Тут спрашивали, как была придумана Аллилуйя. Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
1: Группа Камбоджас, город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

тьмы ни света нет. Сбивает с толку нас то, как светило спектр воспринимает глаз. Планету облепил тягучий полумрак и сажу отбелил. Не отличить никак. Нет правды на земле, как, впрочем, нет и лжи. Кто смог повыше влезть, кому принадлежит возможность без помех с экранов гнуть свое, того слова в момент мы истиной сочтем. Отсутствует мораль. Суть этики всегда условностей вуаль, запретов череда. Сперва петля и плеть загонят под хомут. Глядь, через пару лет уже запрет зовут законом, а потом отсутствие свобод, внушение кнутом за нравственность сойдет. Нет никакой любви, химическая блажь. Лишь тот неуязвим, кто распознает фальшь. Сквозь снегопад невзгод, сквозь пляски на краю, и в культ не возведет иллюзию свою. Нет ни добра, ни зла. Придуманы они как будто на века, но пролетают дни, наращивая люфт, срывая тормоза и с минуса на плюс, меняя полюса. Ни яви нет, ни снов, ни воли, ни цепей, ни рая, ни котлов, ни бога, ни чертей. Чисты кругом холсты, реальности объем, лишь кокон пустоты. И ты, как в гипсе, в нем.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

злых дум, сплетенье пух.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали. Поехали.

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Победитель программы – миксер. Победитель программы – миксер.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Кариока Дойрис Монтейру родилась 21 октября 1934 года. Где? В Рио-де-Жанейро. Опять мы с вами в дебри, в гущу, в чащу полезли бразильских музыкальных джунглей. До сих пор Дорис здравствует. И что интересно, выступает 87 лет. Почему она? Да потому что это величайший голос 50-х, 60-х, 70-х годов бразильской эстрады. В 15-летнем возрасте она начала свою карьеру, победив в аналоге сегодняшнего голоса. Но тогда народ голосовал не по СМС, а письма писали на бумажке ручками. Она считается одной из самых выразительных певиц в переходе от самбы «Кансао» к «Босанове» начала 50-х годов. «Афейра».

Тейра снялась в 8 фильмах, получив в 1953 году награду за лучшую женскую роль. Помогла создать таких композиторов, как Антонио Карлос Джобим, Фернандо Сезар. Записав более 20 пластинок еще на 78 оборотов и 20 лонгплеев. Детство у Дорис было бедное, но родители все давали, чтобы девочка училась и развивалась, освоила французский язык. Кстати, песня, с которой она победила в конкурсе, исполняла на французском языке. 8 лет работала певицей в оркестре на национальном радио. Работала даже во дворце Копакабана полгода. Это крутейшая площадка в Бразилии. Ну, типа у нас Большого театра в балете. Ну и признание, успех. Это бразильский «Битлз».

2010 году Дорис Монтеро вместе с саксофонистом Аурино Феррейрой была отмечена на аллее славы Ипанемы, ну, типа бразильская аллея звезд. Музыка Монтеро является наследством бразильской культуры, и поэтому ее надо изучать, писал про нее Руи Кастро, известный бразильский писатель. 87 лет она по-прежнему поет, живет в своей квартире в Копакабане. Некоторое время назад она решила перепеть «Fecho Meus Olhos» – песню со стороны «Б» своей первой пластинки, выпущенной в 1951 году.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

как на старой картине с пузырящейся краской. На дырявом холсте в пыльной раме, что висит над диваном уже целую вечность. На нее никто внимания не обращает, привыкли. А снимешь с гвоздя, отнесешь в мусорку. Сразу в комнате мучительно не хватает чего-то важного, нужного. Теплый летний солнечный вечер. Полчаса назад пролил дождь, но асфальт уже почти сухой. Пацаны шумно играют во дворе в футбол. А девочка Таня со второго этажа в легком ситцевом платьице, отставив в сторонку сандалии, прыгает, босая, через скакалку на мокрой траве газона. Брызги летят. Пахнет блинами. Мамин смех на кухне. Папа что-то рассказывает или читает. Вот мама в дверном проеме, в лучах вечернего солнца, вытирает руки, закидывает полотенце на плечо, подходит, обнимает. Руки теплые, нежные, родные, целует

вот истрепались. Выцвели на солнце все карты, атласы, спутники, навигаторы и прочие гаджеты. И лето прошло, как обычно, быстро, незаметно увязло в осенней грязи. Все вокруг тусклое, серое, холодное, неуютное. Люди все какие-то темные, замороченные. Все куда-то спешат, суетятся. А спросишь, зачем? Они и не знают. Улыбаются недобро. Сердца черствые, глаза закрыты. И только западный ветер бьет в окна колючим осенним дождем. Стекает потоками по темным стеклам, размывая образы, глядящие на меня из темноты. Родные, знакомые, любимые, близкие такие. Кажется, протяни руку и дотронешься. Смотрят с любовью и теплом. И улыбаются. Неуловимо так, неуверенно. Извиняются, будь.

Ты дал мне эту планету чистой, светлой, теплой, уютной, счастливой, зеленой и голубой, звенящей птицами, поющей ветром, прозрачной, хрупкой такой. Прости, что я ее не сберег.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

Ой-ой-ой-ой-ой-ой, в стену головой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, раньше была ты совсем другой.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Победитель программы – миксер. Победитель программы –

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытание времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Нам никто ничего не может навязать.
2: Честное слово.

0: Они просто придурки.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

покрутив у виска, ты спросила в сердцах: «Ты с луны не свалился случайно?» Удивившись догадке в шутливых словах, я вернулся на родину тайно. Две недели мороз, две недели жара, в лунной пыли увязли ботинки. Ну и пусть я привык отдалиться, пора от не ставшей моей половинки. Но дышать здесь не сможем ни ты, ни я, и пейзаж тут не

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: System of a Down. Система падения. Армяно-американская группа образовалась в Лос-Анджелесе в 1992 году Сержем Танкяном и Дарреном Малакяном. Они хотели назваться «Жертвы падения», но бас-гитарист Шаво Ададжан сказал, что если назвать группу «System of Down», то в магазине диски будут лежать рядом с группой Slayer. Все просто. Люди сразу думали о продакшенах и там продажах всяких. Есть старый анекдот. Мойша спрашивает у сына: «Абрамчик, скажи папе, сколько будет 2 плюс 2? Так и папа, мы продаем или покупаем?» Так вот, народ, армяне знают, чего, как продавать. 5 альбомов продали 40 миллионов тиражей. А Toxic City, альбом 2001 года, 12-миллионным тиражом. И с него и заслушаем Toxic City.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

В этом месте я хотел сказать что-то про человечность, доброту, преданность, верность, честь, про свободу достатка. Вернее, про достаток, дающий свободу оставаться человеком или превратиться в упакованного людишку. Но так как сей спич не родился в моей башке, я подумал и решил написать третий куплет –

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: нет билетов.
1: Участники сборника «Грани».
2: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!